Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. С любовью от слушателей.
1: Мы, Казань и Бим-Радио, 30 лет счастливы вместе.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. Ты же...

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бимрадио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать в камни тень, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

0: Service, бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: А почем вот эти ромашки?
2: 20.
1: А вот эти?
2: Эти 300.
1: 300?
2: 300.
1: А почему такая разница?
2: А вот эти любит.
3: Шуры-муры, это тебе!

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что в 1993 году у жителей японского села Инакадате возникла идея художественного оформления рисовых полей для привлечения туристов. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов, на полях появляются и более знакомые всему миру образы. Например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны еще и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. В России планируют скорректировать правила рассрочки при покупке жилья. Запретят менять цену квартиры в зависимости от способа оплаты и давать скидки за полную оплату. Рассрочку по договорам долевого участия разрешат только максимум на 3 года после ввода дома в эксплуатацию. Синоптики обещают возвращение сильной жары в Татарстан. В ближайшие выходные ожидается жара до плюс 33 градусов в купе с грозами. На следующей неделе атмосферный фронт принесет похолодание. Температура опустится до 23-28 градусов, а к 1 августа может оказаться на 3 градуса ниже нормы. Интересный факт. Во время фазы быстрого сна организм намеренно парализует тело. Это своего рода предохранитель. Он не дает человеку физически отыгрывать сцены из снов. Если этот механизм дает сбой, могут возникать эпизоды хождения или разговоров во сне. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Ну вот и пятница.
4: Ура!
3: А кто знал, что пятница вот такая будет, понимаешь?
4: А я знал.
3: А, ты погоду
4: слушал? А какая пятница?
3: Ну, я имею в виду, что она такая будет дождливая, такая грозовая.
4: Это не знал.
3: Вообще, я из окошка выглядываю, смотрю, нет дождя. Думаю, ну прошел, наверное. Спустился к машине. Сажусь, дождик начинается. Думаю, ну ладно, легкий дождик, чего ж там. Еду, дождик усиливается, думаю. А как я заходить-то буду? Я ж очень по-летнему одет. Вот, приехал сюда, к нам, на Бим-радио. На и парковке чё, стою, ага. А дождь-то стеной. Вот. Ну и понял я, что сильно не хочу промокать. И думаю, план у меня есть. Обману сейчас физику.
4: Ну-ка, и обманул.
3: Сейчас я свое... космическое дело. Разгоню до таких скоростей, что ни одна капля по мне не попадет. Вот. Короче, побежал я по парковке. Я вот к чему. И вот, значит, бегу я по парковке. В общем, ни одна капля мимо меня не прошла. Мне вообще казалось, что туча целенаправленно именно на меня псыкает, так сказать.
4: Ну и ты бежал прямо на капли, прям собирал каждую, не пропустить, что.
3: Я вначале хотел оббегать лужи, а потом понял, что по ним-то как-то даже быстрее. И по лужам пробежал еще.
4: Mm-hmm. Вот видишь, как хорошо, что ты не в брюках, а в шортах.
3: Да.
4: Потому что брюки сзади бы грязные были.
3: Потому что я удивительно, я сверху мокрый по пояс, а снизу я мокрый по колено. Получается, в такую погоду безопасным остается только... так сказать...
4: Главная зона сухой осталась.
3: Да. Так сказать, демографическая зона в безопасности. А это самое главное, друзья. Ну что ж, с вами лучшее пятничное, да и любой день недельческое шоу утреннее под названием «Утромены». Здравствуйте. Ой, как же хорошо-то, а! Ну как же хорошо, когда дождя нет, окошки открыты, свежо, влажно, пока не душно. Это просто прекрасно. Ну а мы, собственно говоря, сделаем прекрасными ваши следующие 3,5 часа. Мы уже для этого подготовились. У нас много игр сегодня. Это, во-первых, «Ты мне зубы не заговаривай». Это у нас раз, как говорится. Потом у нас будет обязательно, собственно, ну, я уж не говорю о том, что «Утроки». Это будет самое-самое завершение нашей передачи. Там же поздравления с днем рождения. «Утромания» нас ожидает в этом часе обязательно. И, конечно же, не забываем о том, что в самое-самое ближайшее время вообще, вот буквально через минутку-другую, вас ожидает историческая справка. Вот такие вот мы подготовлены, Андрей.
4: Это же здорово.
3: Ну что ж, в таком случае осталось только представиться, возможно, тем, кто все еще нас не знает. Напротив меня Андрей Дмитриев.
4: Всем доброе утро из пятницы. Альберта Хузяхметова узнали же? Узнали же? Да. Вот это он же.
3: Да, кстати, я ход конем тоже сегодня сделал. Я вот помылся, получается, и особо сильно голову не сушил. Поэтому, можно сказать, голова в гиперпозиции. Она и не была сухой, и не особо-то мокрой и стал после. Понимаете, она уже была в суперпозиции. Вот. Всем желаю, в общем, таких вот невероятных физических инсайдов. Ладно, друзья, историческая справка через пару мгновений. Мы с вами обсудим этот день буквально через 3, 2, 1, ничего себе точно.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Реклама на Бим-радио. Ищете авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
6: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Частым доступом.

0: Скорей позвони 09388.
1: АО «Уфанет» – не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план «Уфанет-2000» предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+. Вернее.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио. ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань. Камалеева, 32. Заходите.
3: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим радио еще лучше. 2 930 800.

0: богатый.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Звонок в полицию.
3: Алло, алло, полиция, приезжайте скорее. Тут двое хулиганов моего мужа бьют. Быстрее приезжайте. А, нет, все нормально, это он их бьет.
4: Опа, опа, соуси филя.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Историческая справка.
10: Так, люди спрашивают, во сколько я встал. Знаешь, мой, дай попею со сном невероятную. Но я каждый день слишком рано просыпаюсь, не знаю, почему до сих пор. Вот, Андрей, тебя в курс дела ввожу.
11: Не слишком рано ложишься?
10: Вот, вроде как обычно, но, к сожалению. Но сегодня, короче говоря, было пробуждение в 3, потому что вчера вообще в 2 было пробуждение. Обожаю.
11: Ну, ты смотри, готовишься потихонечку к выходным.
10: К чему-то. Я к чему-то готовлюсь. У меня выходных-то не будет, я все выходные работаю. Вот, поэтому, друзья мои, мало того, скорее всего, в понедельник ты работаешь, Андрей. Я тебе вот так хочу прямо в эфире это сказать, просто я иначе не вырезал.
11: Оставляешь меня в безвыходной ситуации.
10: Так что, друзья мои, ждите обязательно. Вот, ну, обсудим за эфиром, вам все обязательно расскажем, потому что сейчас самое главное, это 24 июля, это сегодняшний день. Начнем мы обозрение этого дня с праздников. И первый же праздник, опять-таки, людям, которые, благодаря которым сохранено столько отношений, столько праздников благодаря ним. И в целом один киоск этот окупается, если это любая свадьба, так сказать, проходит, то сразу, можно сказать, дневную выручку делает за раз. И это день флориста в России, друзья мои. Специалисты, составляющие композиции, букет, декорирование, интерьеры и так далее, так далее. В общем, всех их поздравляем, Андрей. Вот у тебя было такое, что ты ночью в 24 часа заезжаешь в цветочный, покупаешь ради каких-то целей, ну, любых там, романтических и не очень, и все, и поехал куда-нибудь.
11: Что-то прям глубокой ночью не помню такого, не. Как будто заблаговременно всегда, что ли, это происходило.
10: Дух авантюризма куда-то пропадает. Кстати, праздник этот и квалификации стандарта официально в России появились только в 2009 году. Флористический союз России существует, оказывается.
11: Слюду просто тогда, наверное, изобрели из-за этого.
10: Если что, никто не любит слюду. Мужики, короче, пацаны, прикиньте, все, что нам пытаются продать, эти красные розы в слюде и так далее, ненавидят эти девчонки, оказывается. Не надо, не покупайте.
11: Я от девчонок слышал, что слюда это впадло.
10: Ну, наверное, я просто с таким же не общаюсь.
11: Нет, у тебя таких девчонок, что ли, знакомых?
10: Нет, они все там остались, в поселке. Народный день подарков в России сегодня. Если в Новый год балуют нас зимой, то летом такого праздника прям яркого нет. Поэтому эту несправедливость решили исправить. Такая новая традиция — народный день подарков. Так что сегодня можете что-то подарить. Не обязательно что-то дорогое, что-то какую-то мелочь. Кофе купить коллеге одному, например, любимому. Сидите, пейте, наслаждайтесь. В общем,
11: ты сейчас так на меня посмотрел, а где кофе-то?
10: Не знаю, Андрей, я тебе 3 бутылки воды принес. Что ж, надеюсь, что мало?
11: Выбирай себе любую. Газированную.
10: Не газированную.
11: Без газа.
10: Кока-кол недопито стоит. Международный день заботы о себе сегодня. Вот, это Всемирная организация здравоохранения напоминает нам, что надо, ну, как бы немножечко, ну, немножечко, чуть-чуть, как бы надо себе заботиться. Почему выбрана 24-я дата, 24 июля?
11: Почему?
10: Потому что 24 и 7, ну, если смотреть по календарю, то есть 24 на 7 получается. Напоминание о том, что заботиться о своем здоровье и благополучии необходимо постоянно.
11: А, я думал, ты про график работы Бим-радио рассказываешь, 24 на 7.
10: Это ж мы в этом плане, конечно, как медицинские сотрудники тоже постоянно где-то на смене.
11: А вообще надо взять все 3 праздника. Вот это забота о себе, день подарков и день флористики. Объединить и себе цветы подарить.
10: Вот именно. А, кстати, цветы в любом случае пригодятся. Понимаешь? Заботишься ты о себе, если не заботишься. Ну, просто, если не заботишься, то чуть раньше цветы понадобятся тебе.
11: Гербарий можно засушить.
10: Да-да-да, это все дела. Вот, еще раз напомню, друзья мои, сотрудники медицинские, да, персонал, вообще медицина занимается тем, чтобы лечить вас от конкретно взятых симптомов и болезней. Если вы сами, то есть они не за вашим здоровьем не следят, они конкретно уже проблемами занимаются. Поэтому, если вы сами не возьмете за свое здоровье, никто за это здоровье не возьмется. Это нормальная практика у всех так. День кадастрового инженера в России.
11: О, это же что, где кадастр?
10: Как мне нравятся вот эти сейчас кадастровые инженеры, наконец-то начали выходить в соцсети, вот эти ролики, когда они измеряют участки соседские, межевания проводят, и выясняют, что сосед там на полметра, на метр, а то и на полтора заехал на соседний участок, начинают ссориться, демонтировать забор, не демонтировать, что происходит, и пятое, и десятое. В общем, друзья мои, у них очень интересно. И все это как бы перетекает плавно в следующий праздник. Международный день БДСМ.
11: Да, так вот праздник есть.
10: Да, между прочим, швейцарец Курт Вальтер Фишер, он владелец первого в Европе БДСМ-клуба в Барселоне, решил основать в 2003 году этот праздник. Вот, поэтому, ну, а как вам сказать? На самом деле, слишком мы его, ну, демонизировали, потому что у них классные есть принципы, он называется CC...
11: Договаривай.
10: Не могу. ССЦ. Вот, давайте вот так вот. CCT. CCC. Не знаю. Забавно звучит. Короче, переводится этот принцип как безопасность, разумность и добровольность. То есть люди, которые, ну, туда вот, так сказать, окунаются, они очень-очень друг за друга переживают на самом-то деле.
11: Да. Они, кстати, пряники не любят, они всегда кнут выбирают.
10: Да, всегда. Ну, пряник уже в конце там с чаем сидят, обсуждают, как все прошло. Необычные праздники сегодняшнего дня. День старых шуток сегодня.
11: О-о-о.
10: Ну, это что там у нас, значит?
11: Колобок повесился. О-о-о. Вот этот. О, какие жесткие вещи я начал с утра говорить.
10: Научился ежик дышать. Сел на пенек и... Ну, не расскажешь этот анекдот. День заглядывания в будущее сегодня также. Если вы умеете, если вам хоть раз снились вещи и сны, напишите, пожалуйста, о вашем опыте, что вам один раз приснилось. Мы об этом обязательно поговорим. В США день кузенов, то есть двоюродных братьев и сестер. В США также национальный день текилы.
11: Ого.
10: Вот надо соединиться с БДСМ-клубом, мне кажется, хорошо подойдет. Алкоголь вредит здоровью и очень опасен. В Эквадоре день Симона Боливара. Ну, Боливар — это национальный герой у них там. Он освободитель Южной Америки считается, поэтому его и празднуют. Дни средневековья Сан-Марино. Это фестиваль целый, там превращается в средневековую провинцию. Ярмарки, карнавальные шествия и так далее. Очень красиво. А у нас тоже очень красивый праздник. Народный календарь у нас сегодня. Ольга Страдница. Значит так.
11: Подожди, точно не эстрадница?
10: Пока нет.
11: Народница больше, наверное.
10: Скорее всего, да. Ну, Ольга же все-таки. Ну, во-первых, княгиня Ольга. Ее отмечают, собственно говоря, ее вспоминают. И этот праздник отмечают. День заглядывания в будущее сегодня также. Если вы умеете, если вам хоть раз снились вещи и сны, напишите, пожалуйста, о вашем опыте, что вам один раз приснилось. Мы об этом обязательно поговорим. В США день кузенов, то есть двоюродных братьев и сестер. В США также национальный день текилы.
11: Ого.
10: Вот у нас надо соединиться БДСМ-клубом, мне кажется, хорошо подойдет. Алкоголь вредит здоровью и очень опасен. В Эквадоре день Симона Боливара. Ну, Боливар — это национальный герой у них там, он освободитель Южной Америки считается, поэтому его и празднуют. Дни средневековья Сан-Марино. Это фестиваль целый, там превращается в средневековую провинцию. Ярмарки, карнавальные шествия и так далее. Очень красиво. А у нас тоже очень красивый праздник. Народный календарь у нас сегодня. Ольга Страдница. Значит так.
11: Подожди, точно не эстрадница?
10: Пока нет.
11: Народница больше, наверное.
10: Скорее всего, да. Ну, Ольга же все-таки. Ну, во-первых, княгиня Ольга. Ее отмечают, собственно говоря, ее вспоминают и этот праздник отмечают. Страда. Так на Руси именовали самую горячую

0: путешествия и так далее. Очень красиво. А у нас тоже очень красивый праздник. Народный календарь у нас сегодня. Ольга Страдница. Значит так.
1: Подожди, точно не эстрадница?
0: Пока нет.
1: Народница большая.
0: Скорее всего, да. Ну, Ольга же все-таки. Ну, во-первых, княгиня Ольга. Ее отмечают, собственно говоря, ее вспоминают и этот праздник отмечают. Страда. Так на Руси именовали самую горячую пору сельскохозяйственных работ. Каждый погожий час был на вес золота, чтобы успеть. Вот, например, в такой погоде они бы не радовались, потому что невозможно ничего убирать. Вот. Ну и, естественно, крестьянский быт был полностью заточен и подчинен только одному. Успеть как можно больше. Поэтому мужики, короче, выходили, косили траву на сено, значит, женщины вязали снопы ржи, дети отправлялись в леса и рощи, там искали, значит, грибы, ягоды, лекарства. То есть все были заняты. Трудолюбие – главный добродетель сегодняшнего дня. И даже в народе поговаривали, Андрей.
1: О чем?
0: Нечего старикам охать, надо о хлебе заботиться.
1: Ну, конечно, а чего охать-то?
0: Ну и, конечно же, погода. Конец июля на Руси славился капризным нравом, то солнце, то небо хмурится, поэтому обращались к святой Ольге с молитвами. И, значит, ну, чтобы у нас получилось, получается, было все хорошо с урожаем. А грозы в эту пору были обычным делом. Ну, вообще, как четко, да? Нередко бушевали по несколько суток, поэтому июльскую страду называли еще грозовой порой. Ну, еще и другой был праздник, это стажары.
1: Это как это?
0: Ну, это вот стажары, это когда смотришь в небо, там яркая россыпь таких вот ярких звезд, там, например, созвездие Тельца, или, например, другие плеяды, и сегодня известные. Тогда они называли, о, стажары, получается. Ну, светится же, светится очень хорошо. И считали, что если чистое небо и звезды сверкают, жди обильного урожая. Вот mm-hmm. такие вот дела. Так, посмотрим, значит, есть ли в целом гром, гулки и раскатистый, к сильному ливню. Ну, сегодня это сработало на 100%.
1: Это точно, да.
0: Одевайтесь по погоде, друзья мои. А мы вам пока расскажем исторические события, которые произошли 24 июля в этот день. Например, в 1790 году Екатерина II велела отдать под суд Александра Радищева, автора романа «Путешествие из Петербурга в Москву».
1: Mm-hmm.
0: Там была такая острая такая политическая была история. Он там рассказывал вообще какие, насколько я помню, там был рассказ о том, как это все сложно вообще, как это все сложно, как кто-то по пути берет взятки, как их везде останавливают, как что-то, пятое. В общем, Екатерине II не очень понравилось и в итоге отдали его под суд. В 1883 году в России произошло первое состязание велогонщиков.
1: Mm-hmm.
0: Мощно поехали, они такие все крутили вообще.
1: Педали, да?
0: Да, пока, как говорится, приз не дали. В 1911 году археолог Хайрам Бингем открыл в Перу потерянный город империи инков Мачу-Пикчу.
1: Ну, не открыл, получается, нашел же его, раз потерянный это был.
0: Согласен. Я так понял, скрывался Мачу-Пикчу где-то в джунглях, особо его никто не видел. Тот момент, 1911, ни спутников особо нет, ни самолетами так глубоко не изучали. Зачем изучать вот эти вот непонятные старые, значит, территории? В итоге вот он его и открыл. То есть он ходил-ходил, открыл, ничего себе, там и огромные пирамиды инков, собственно говоря, и город целый, оказывается, и в итоге начал его изучать.
1: Там же даже своя киностудия была, Machu Pictures, вот это вот.
0: Ну, да. Machu Pictures, представляю. В 1925 году Народный комиссариат внутренних дел СССР утвердил состав Общества друзей советского кино, председателем которого стал Феликс Дзержинский.
1: Mm-hmm.
0: Такие были времена интересные. А вот в 1938 году компания Nestlé выпустила первую партию растворимого кофе бренда Nescafé.
1: Oh.
0: Вот эти баночки под шурупы, под бычки, под все металлические. Это очень удобный, классный. Ну, Nescafé по производству банок, конечно. Но им надо было просто отдельно банки выпускать без кофе. Я говорю, они поднялись бы невероятным образом. Ну, просто пустые банки продавали бы.
1: Ну, что-то, видишь, не получалось у них, да, пустые. С кофе пошло дело. Да.
0: Кстати, растворимый кофе, на самом деле, абсолютно нормальная история. Просто варится обычный кофе, его просто, получается, осушают, убирают воду из него. Ну, и по факту он поэтому, ну, сублимированный и называется. Просто добавляете воду, и он, получается, обратно все свои свойства берет. Вот поэтому ничего страшного, в растворимом кофе нет.
1: Нормальный кофе получается.
0: Да, абсолютно нормальный
1: кофе. А на вкус тоже норм?
0: Ну, смотря какой брать, конечно. Тут и вопросики есть изначально. Но вроде как ничего так. В 1942 году, на разгар Великой Отечественной, немецкие войска заняли Ростов-на-Дону. Началась битва за Кавказ. Ох, как хотели пробиться на Кавказ Третий Рейх, потому что залежи нефти, и как mm-hmm. раз всю эту армию надо было обеспечивать. Но тогда просто насмерть стояли на Кавказ практически, ну, чуть-чуть с краешком зашли, можно сказать, но потом уже выбивали их оттуда знатно. А вот в 1948 году СССР прекратил автомобильные и железнодорожные сообщения с Западным Берлином, и это спровоцировало Берлинский кризис. Ну, как раз-таки, естественно, наши подходили к Берлину, второму фронту, который, я напомню, уже когда было понятно, что СССР одерживает победу, он неожиданно открывается. Понятное дело, что они, естественно, открыв второй фронт, сберегли огромное количество жизней наших солдат.

0: тому времени, но не за жизнь наших солдат они тогда переживали. Переживали о том, что СССР очень сильно осядет в самом центре Европы. Вот и пошли, собственно говоря, вторым фронтом и встретились в Берлине. Поделили Берлин, начался берлинский кризис, берлинская стена, и в итоге за, ну, собственно, капитализм и коммунизм встретились там именно. И случился ФРГ и ГДР. Собственно, на долгие-долгие годы. Да, были такие времена. Забавно, конечно. Сейчас такое и не представишь, конечно. Ну, а в 1956 году подмосковный город Дубно стал одним из главных научных центров ядерной физики в СССР. По сей день остается, конечно же. В 1959 году вице-президент США Ричард Никсон и Никита Хрущев провели публичную дискуссию на открытии выставки в Москве. Там был кухонный спор, стал символом идеологического соперничества. Странно, в общем, там все показывали, значит, дары, которые там были, вот у них там были очень знатные такие фразы, которые...
1: Это Кузькина мать как раз, что ли, там звучало, нет?
0: Ну, вот не помню, если честно, конкретно там или нет, но в целом, конечно, там, ну, забавно было, что там показывали, условно говоря, да, достижения, вот, потому что Никсон демонстрировал бытовую технику, там, стиральные машины, говорил, смотри, как нашим людям хорошо живется, потребительские товары и так далее, а он утверждал, в этот момент Хрущев говорил, зачем нам ваши товары? У нас зато вон жилье для всех, а не только для избранных. И начал критиковать американские излишества. Технологии скоро догонят и перегонят США. И вот это вот все. В итоге медийный эффект состоялся. Запись была показана и по телевидению в США, и в СССР. И спор такой яркий символ холодной войны был тогда. В общем, забавно было тоже за этим всем наблюдать. Ну, а давайте. В 1990 году в СССР отменены все ограничения на продажу алкоголя, введенные в 85 году. Так закончилась антиалкогольная кампания еще Михаила Горбачева. Ну, ничем она не закончилась, потому что уже давным-давно всем стало понятно, что если ты запрещаешь продажу алкоголя, он значительно вредит здоровью, то это просто открывает черный рынок, собственно говоря. Так не работает.
1: Запрещение суррогатов больше появляется.
0: Естественно. И это, конечно, абсолютный кошмар. В 1993 году Центробанк России сообщил о прекращении оборота советских денежных купюр. Начали появляться российские. До деноминации осталось 5 лет. Когда этот, нолики пойдут и все такое. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим, кто родился в этот день из великих. В этот день родился Франсуа Эжен Видок. Это легендарный преступник по прозвищу Король Риска. Он еще был в 18 веке, там на рубеже 17-18. Он бежал из тюрьмы несколько раз. Впоследствии он помогал полиции раскрывать дела и после ухода сформировал собственное бюро расследований, став одним из первых частных детективов в мире.
1: Интересная история, как бы.
0: Да, Александр Дюма отец родился в 1802 году. Это, конечно, граф Монте-Кристо. Это, конечно, три мушкетера, писатель, драматург французский, всем любителям литературы, все 18+, на всякий случай. Николай Чернышевский, писатель, литературный критик и философ, родился в этот день. Далее, значит, смотрим внимательно и видим, что у нас уже дальше люди, которые все еще с нами на одной планете. Давайте посмотрим, кто родился в этот день. Значит, так, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный хоккейный тренер Вячеслав Быков, ему сегодня 66 лет, мы его поздравляем.
1: С днем рождения.
0: 57 лет обворожительный и некоторые части тела особо выдающиеся у нее. Дженнифер Лопес, американская певица и актриса.
1: Это про лицо ты говорил, да?
0: Нет, я про ее пятую точку, которая была где-то, по-моему, на лям долларов застрахована или что-то такое, конечно. Это было мощно. Так, ну и, собственно, давайте посмотрим еще. Элизабет Мосс, 44 года. Рассказ «Служанки», сериал 18+. Лауреат «Золотой глобус» и «Эмми». Ну и Шавкату Мирзиёеву, действующему президенту Узбекистана, 69 лет исполняется нынче. В общем, друзья мои, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Мы об этом с удовольствием расскажем уже в следующий раз, потому что на этом наша рубрика завершается. А рубрика наша называется «Очень просто, друзья мои».
2: Историческая справка. Реклама на БИМ-радио. Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
5: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
11: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и радио «Курай» открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
10: Мама, я в эфире!
11: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
12: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто». Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.
1: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Самый точный прогноз погоды сейчас вам расскажем. Ну, я могу уже, сидя со своего места, сказать, что на улице, наверное, дождь. Остальное вам Андрей уже расскажет поподробнее.
6: Ну, смотри, Ксюр, ну, на всякий случай, наверное, добавил, да? Нет уверенности, что ли? Дождь там прям точно, вот за нашим окном прям 100% дождь.
5: Эх,
6: хочешь,
5: хорошо.
6: Наберу в ладошку и брызну в тебя водой.
5: Не надо, Андрей, я уже прогулялся же, подожди.
6: Я просто смотрю, ты просыхаешь уже как будто все.
5: Не просыхай, Андрей.
6: Пятницу же, да?
5: Работаем, не просыхай из-за дождя.
6: Плюс 21 в Казани на данный момент. Нам рисуют прям даже 3 капельки, пишут дождь, но сообщают о том, что закончится он около 8:00, то есть, ну, довольно скоро, что тут уж осталось, буквально 25 минут, и все, и кончится дождик. Ну, может быть, не везде, может быть, не сразу. А вообще, я смотрю, потом в 9 часов нет дождя, в 10, в 11, в 12, 13 тоже нету, в 14:00 есть вероятность дождя, а потом вновь небольшой перерыв, в 18 и в 17:00 опять же есть возможность осадков, и, кажется, потом уже все, потом дождика сегодня мы больше не увидим. А завтра нам его вообще не обещают. Завтра обещают плюс 31. А в воскресенье плюс 33. А в понедельник хочешь ужас услышать?
5: Давай, давай, давай.
6: Плюс 34 днем нам обещают в понедельник.
5: Красота какая. Вообще завтра работаю, послезавтра работаю, на улице работаю в том числе. Вот в это весело, конечно, мне. Ладно, тогда что, это самое. Спасибо, Андрей.
6: Спасибо,
5: самое
6: погоде, скажи.
5: Спасибо и погоде. На самом деле, любую погоду мы любим. Это лето как-никак, поэтому мы пока в нем в серединке, можно сказать.
7: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но Бим все исправит.
1: Шоу «Утро мэны».
8: А я думал, сова.
5: Тут серьезные такие, значит, заявления есть от наших, ну, сейчас вам расскажу, из КФУ, от биологов нам кое-что попросили сделать, но перед этим сообщение хочется почитать, перед тем, как мы уйдем туда. Значит, доброе утро, Минская Фучика не работает, светофор, спасибо, господин РРМ.
6: О, ну это из-за дождя, наверное.
5: Да, типа того. Сухого настроения вам, утро Бэйна, желает господин Бабай. Да, посмотрим вообще. Альберт бежал как в матрице. Ну, по дождю имеется в виду. Вот, ну а Рамиль спросил, во сколько я сегодня встал. В три, Рамиль, ставь. стабильно в 3. Очень нравится. В кавычках, конечно.
6: Ну вот, собственно, и ответ на вопрос. Во сколько надо встать, чтобы бежать по лужам, как в «Матрице»?
5: Да. В 3 часа. 3 часа вот встаете, вы как в «Матрице», реально.
6: Интересно, еще. Что выбрал, синюю или красную, Альберт?
5: Я вот, кстати, вот хороший вопрос, на самом деле, такой метафорический, серьезный. Я бы, наверное, выбрал ту же, что и Нео все-таки. Я бы хотел посмотреть на правду. Но как хорошо, что мне таких выборов пока не дают, а мы живем с вами в реальности, поэтому в реальности все очень просто. Биологи КФУ предупредили о смертельной опасности лесных ежей.
6: Да ладно?
5: Конечно. Дальше я буквально зачитываю цитату. «Не берите на руки!» Значит, очень много людей. Давайте просто проговорим. Тут речь идет о слюнном вирусе бешенства.
6: Даже так.
5: Который может попасть в организм человека. Абсолютно. Ну, мало того, что вообще любое животное лесное представляет опасность. Это белочки, лисички, там, не знаю, ежики.
6: Давай тогда вот ласковое вот это окончание. Берем белки, лисы, ежи.
5: Бешеные еще. Так, бешеные лисы, бешеные псы.
6: Бешеные ежи всего опаснее звучит.
5: Ужасно, конечно. Но просто действительно бешенство, заболевание такое. Многие животные ведут себя агрессивно, или ну, у них получается страх самосохранения вообще полностью уходит, они подходят к людям. А мы же с вами воспитаны на детских мультиках, где ежик — это добрый такой паренечек, который яблочки несет домой своим детишкам.
6: И грибочки еще.
5: Конечно, и грибочки. А лисичка вообще хитришка, она вообще ничего не умеет. И кусаться она не умеет, и так далее. И зайчишка, и вельчишка.
6: Зато она как колобка глотает.
5: Ну, это интересное утверждение. Но просто лишним не будет напоминания, что на руки ни одно из этих животных не надо брать. Гладить пытаться не надо.
6: И лося тоже не берите на руки.
5: Да, потому что лось, он по массе где-то раз 10 вас побольше будет. Он, смотрите, он вас просто одной ногой легнет, и это будет последнее, что вы почувствуете в своей жизни, к сожалению. Вот. Бешенство опасно. Если вдруг вы поняли, что вас животное укусило, срочно в травмпункт, срочно обращайтесь. Сейчас уже, насколько я знаю, там не 40 уколов, как было раньше, сейчас меньше их.
6: 37.
5: Штук, типа, не знаю, 15, 10, я не знаю, если честно, абсолютно. Но примерно такая история. Вот, надеюсь, вы брать не будете. Ну и с детства как надо тоже прививать, что... Ну, что животное? У нас же была уже такая история. Бешенство – страшная просто вещь, на самом деле. Потому что в сети гулял видео, тоже вот мужчина средних лет заразился бешенством, ну, его куснуло какое-то животное, оно заразное было, вот. И он уже просто там, его, значит... И воду хочет пить постоянно практически, ведет себя уже неадекватно. И врачи говорят, вот на этом этапе, к сожалению, вот он не лечился. И вот был такой этап, что мы уже знаем, что, к сожалению, вот после определенного, там есть такой экватор в этой болезни, у бешенства, после которого человек уже все, 100%.
6: Точка,
5: к сожалению, да, летальный исход уже все, он предрешен буквально. Mm-hmm. А это за 3-4 дня еще до этого события становится понятно. Это самое грустное. Вот, поэтому обязательно обращайтесь, ничего не бойтесь, если что-то вас там куснуло и так далее. Да это и касается, если вдруг зацепились там где-нибудь, наступили на ржавый гвоздь, столбняк никто не отменял, надо сходить провериться, понимаете, быстренько съездить в травмпункт и так далее. В общем, опять-таки о здоровье говорим, вот, и в этом случае, конечно, о себе надо заботиться. А то у нас часто же как бывает, дай заживет.
6: До
5: дай,
6: свадьбы,
5: там да? Что-нибудь, там все нормально будет. Возможно и будет, а может и нет. Поэтому мы за то, чтобы ну, вы были здоровы. Вот за это мы и будем переживать всегда. Так, сейчас у нас золотые нулевые, после чего мы обязательно вернемся, возможно даже вернемся в утромане уже. Поэтому, друзья мои, ждите, участники уже здесь. И не зря мы с тобой сегодня завтракали, Андрей. Значит, нам же подгон, говорят, везут.
6: Да?
5: Да, все-таки наш любимый рынок в Казани. Ну, в общем, ждите, скоро и про это расскажем.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
9: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
10: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством. Give it to mama.

0: Ну, Андрей, ну, у нас совсем скоро с тобой завтрак будет, мега-завтрак, конечно.
1: У меня тут котенок проснулся, мурчит.
0: У нас наш любимый, дорогой московский рынок, прикиньте, нам привез еды, друзья мои, на подгоны. Так они любят, как мы про еду рассказываем. В общем, нам сказали, что там все в индийском стиле. Я уже посмотрел, я увидел, точно, я увидел дыню вкуснейшую нам с тобой. Точно. Я увидел там рис, басмати и так далее. В общем, ребят, сейчас будет утро Вани совсем скоро, да, через пару минуток, а потом мы такой завтрак устроим себе.
2: Реклама на Бим-радио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
3: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73. 0+.
6: Считаем правильно с Находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
7: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
8: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Давайте посмотрим, как сильно дождь влияет у нас на дорожную ситуацию. Тут, по-моему, все относительно неплохо, но 3 балла есть, потому что Оренбургский тракт стоит, друзья мои. Проспект Универсиады от Парина до Халева 26 минут. Давайте посмотрим, что там происходит. А там, друзья мои, ну, очень сложно сказать. Там перекрытие, во-первых, неожиданное. А почему перекрыли улицу Даурскую? Посмотрите, Даурская у нас, судя по тому, что я вижу сейчас, перекрыта у нас получается от, если вы поворачиваете с Павлюхина. Так, это интересно. От Павлюхина до, получается, проспекта Универсиады, что ли? Стоит довольно-таки все сильно, неожиданно, понятно. ДТП у нас также имеется. Пишите, пожалуйста, если вы в курсе, что где и как происходит. ДТП у нас есть и в районе Амедьской магистрали. И если верить отметочке, то она идет в сторону Вознесенского тракта в левом ряду. Это получается у нас, не доезжая пересечения с Гвардейской в ту сторону. Далее, значит, есть у нас ДТП на пересечении Дубравной проспекта Победы. Есть у нас на ушке вот с Оренбургского тракта, когда спускаетесь на проспект Победы в сторону Баки-Урманщи. Там тоже в правом ряду есть ДТП. И я еще что-то наблюдал.
2: На улице Мира.
1: О, ну конечно, да, ну а где еще? Естественно, это у нас Дербышки, прямо Березовые рощи посередине, не доезжая чуть-чуть до перекрестка в ЖК «Беседа», там в среднем ряду ДТП, и, судя по всему, в сторону Дербышек, в сторону поселка. Внутри поселка, кстати, Дербышек тоже есть затруднения, но там более-менее. Азина от магистрали М7 до Тополевой 11 минут, улица Мира от Сибирского тракта до Парковой 10 минут, проспект Победы от Зорги до Мавлютова 9 минут, Гвардейского от Макаренко до Кутуи 7 минут. Мосты Дамы, кстати, свободны. В общем, сегодня дорожная ситуация чуть-чуть посложнее. Много что-то обилия, ДТП и перекрытие. И действительно пробка серьезная от проспекта Универсиады. Оренбургский тракт. Это вы, друзья мои, будете стоять вплоть до, как показывают, покраснения. Спадает ближе к Назарбаево. Там становится желтее, так сказать. Но потом все двигается. И если вы там проезжаете, напишите, в чем причина. И удивительно, неужели вот на картах показывают перекрытие улицы Даурской? Вот это для меня еще удивление. Напишите обязательно, что, где и как. А мы пойдем поиграем немножечко, и за правильные ответы деньги сейчас будем отдавать.
0: Дёвые заявки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Нам еще тут написали, что на Ершова ДТП аж 3 авто. Ничего себе, спасибо господину РРМу. Ну а у нас спонсор игры «Утромания» ИП Саттарова Эльвира Гакильевна, салон напольных покрытий «Quick Step». Если вы ищете напольное покрытие и хотите получить качество мирового бренда по доступной цене, то вот вам, друзья мои, прекрасный магазин и салон, если быть точнее, напольных покрытий «Quick Step». Ламинат всего за 1375 рублей. Приходите в магазин «Quick Step» на Альберта Камалеева, 32, телефон 245-2150. 245-2150. Ну а мы знакомимся с участниками сегодняшнего «Утромани». Уже во второй раз пришел покорять наши, так сказать, вершины знаниями своими. Это Адель Абзалутдинов. Адель, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать. Ну, я вас прошу, представьте, пожалуйста, с кем вы сегодня у нас?
3: Ну, я снова пришел со своей старшей доченькой. Хотим попробовать снова свои силы.
1: Эмилия, насколько я помню.
3: Эмилия, да.
1: Эмилия, привет.
4: Здравствуйте.
1: Ну как, понравилось тебе? Ты вновь к нам пришла.
4: Да.
1: Будешь помогать сегодня папе? Угу. Если выиграете 10 тысяч рублей, а что на них купишь? Опа! Интересный вопрос, да?
2: Сразу решили, что она в итоге решает, да? Что тратить и куда?
1: Ну почему? Я вот просто хотел спросить, вот поинтересоваться, только так сказать.
4: Копить.
1: О, молодец! Молодец! Это вообще, это финансовая грамотность нынче. Поверь мне, в дальнейшем ты только будешь рада этому решению. Итак, дорогие мои, ну, давайте перейдем к правилам. У нас разные денежные суммы, разные вопросы. Их ровно 5. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей эти вопросы. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов вы можете забрать заработанные деньги, пока я не задам следующий вопрос. Поэтому пожелаем вам удачи. Кто за вас болеет сегодня?
3: Мама наша.
1: Привет ей. Огромнейший привет ей. Еще кто-нибудь, кому-нибудь рассказывали?
3: Нет, никому не рассказывали.
1: Эмилия, а ты?
4: Нет.
1: Все понятно. Ну ладно, в любом случае прямая трансляция ведется, сохранится. Друзья мои, кто нас слушает, вы можете стать зрителями. Заходите в группу ВКонтакте, наблюдайте за нашей игрой. Мы начнем прямо сейчас с вопроса на 100 рублей. Предлагаю начинать.
0: Утро мании.
1: Сколько гномов жило вместе с Белоснежкой? Опа. Просто решают, кто будет первый.
4: 7.
1: 7 гномов, конечно, это правильный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
1: Продолжим мы, друзья мои, дальше. У нас вопрос получается следующий. На 500 рублей, поэтому тянуть не будем. Погнали. Как называется традиционный кавказский танец, известный своими энергичными движениями и стремительным ритмом?
3: Лезгинка.
1: Ах, ах, асса, браво!
0: Утромены утроманят.
1: Ну да, лезгинка — это всегда, когда видишь, как это происходит, энергетика бешеная, тебе самому хочется в пляс, но ты, к сожалению, не умеешь, поэтому какие-то движения, то какие помнишь, показываешь. В общем, забавно это звучит. Так, далее. Следующий вопрос у нас уже на 1000 рублей. Хорошо, идем, поехали. Однажды американские власти предложили эмиграцию всем желающим с Кубы. Ну, типа, кто хочет из Кубы, давайте к нам, США. Легко. В ответ Фидель Кастро отправил в США на лодках их. Вопрос, кого отправил Фидель Кастро в ответ на это заявление, прямо лодками отправил в США? Как вы считаете?
3: Интересный вопрос.
1: Кого посчитал Фидель Кастро настолько ненужными своей стране?
3: Животные, может, какие-то.
1: Что даже отправил их лодками. Но животные очень нужны. Это же мясо. Кого посчитал Фидель Кастро абсолютно бесполезными вообще? Ну и, конечно, стоит помнить, что... Хороший вопрос. На самом деле, интересный вопрос.
3: Да. Есть над чем подумать. Кого мог отправить?
1: Вот вы, представьте себе, вы руководитель страны. Ну, в этом случае, в Кубы. Твоему народу говорят. Давайте, эмиграцию, кто хочет? И Фидель говорит, ах так? Ну, сейчас мы вам отправим. И отправил сам лично. На лодках. Отправил их. Вопрос про эмиграцию. Поэтому, соответственно, отправляли тоже не животных, соответственно.
3: А людей только. Ну, либо преступники, либо какие-нибудь чиновники, которые не угодили. Бомжи.
1: Надо что-то выбирать, дорогие мои. Время.
3: Давайте попробуем, да, такой ответ, что преступников.
1: Преступников. Я принимаю этот вариант ответа. Хочу вам сказать, что вот если бы вы сказали про... Как вы говорили-то? Про чиновников? Про политиков, которые неугодны были Фиделю. Вы бы ошиблись, а так это правильно, браво.
0: Утромены утроманят.
1: Пока вот мы с вами тут разгадываем. Абсолютно, кстати, правильный ответ, действительно. Что, ну Фидель сказал, ну что, хотите эмиграции? Сейчас будет вам эмиграция. Собрал всех преступников опасных, самых отъявленных просто заключенных, всех в лодочку посадил, сказал, вот, идите сами с ними там разбирайтесь, нам они не нужны. Пока мы с вами обсуждаем Кубу, у нас настоящий в Казани, как всегда, движение становится потихонечку водное, потому что я вот смотрю там видео от Карин нам присылает, она, это, кстати говоря, это что, мой родной поселок, что ли? В общем, воды полно. Мы с вами на высоте, у нас с вами все хорошо. И впереди нас ждет вопрос на 3000 рублей. Поэтому предлагаю не останавливаться. Внимание, вопрос. В Эквадоре на упаковке макаронных изделий можно встретить разное время приготовления. 8 и 12 минут. Вопрос. От чего зависит время приготовления? Это
3: толщина макарон, плотность какая-то. Смотря из чего сделано, наверное.
4: Ну да, но тоненькая макарошка. Mm-hmm. Может спагетти готовиться. 8.
1: Я вам хочу сказать, что смотрите, очень важный момент. На упаковке макаронных изделий, то есть на упаковке просто макаронных изделий. На одной и той же, в смысле. вы можете встретить разное время приготовления. То есть на одной и той же упаковке написано 8 минут, 12 минут и так далее. Да? И, соответственно, вопрос, от чего зависит это время приготовления? На, вот прям одна упаковка макарон, на них написано 8-12.
4: Почему они те же макароны?
1: Оренбургские.
3: Да, да. Может быть, зависит от того, что какая вода, соленая вода, либо еще что-то такое, может быть.
4: Либо кто производит.
3: Нет, одна и та же упаковка, просто, допустим, если в такую воду положишь, она 8 минут готовится, если, допустим, в соленую воду положишь, то столько минут. Может такое быть.
2: А макароны же в любом случае надо солить, наверное.
3: Ну, по идее, да. Ну, это я есть... как вариант просто этот.
1: Но есть одна особенность у Эквадора, которая в целом, конечно, влияет на это время. Итак, у нас с вами остается 20 секунд на размышление. Через 20 секунд я задам вопрос и хочу услышать от вас ответ. Соответственно, сейчас мы с вами...
4: Сразу в кипяченую.
1: И так далее. Сейчас будем все узнавать.
3: Ну, если в холодную ты воду положишь, мне кажется, они там...
4: Хотя 12.
1: Итак.
3: Ну, может быть, это особенность такая.
1: Дорогие мои, время подошло к концу. На рассуждение надо сейчас будет дать ответ. Значит, в Эквадоре на упаковке макаронных изделий можно встретить разное время приготовления. 8 и 12 минут. От чего зависит время приготовления? Был вопрос, ваш ответ каков?
4: Ну, если быстро приготовление макароны ложат, ложат, кладут?
3: Кладут.
4: Кладут сразу в кипяченую воду, а если больше времени, то...
3: Холодную.
4: Да.
1: Ага, то есть либо да, в холодную, и она закипает, это 12 минут, да. Если это сразу в горячую кипящую воду, то это 8 минут. Хорошо, мы принимаем этот вариант ответа, и давайте сейчас разбираться. Внимание! Значит, очень. Я тут не зря говорил про особенности Эквадора, потому что у Эквадора с севера на юг проходят мощные горные цепи Анд. Через всю страну буквально. То есть это очень гористая местность. И производители макаронных изделий об этом в курсе, что это часто. Да. Вы уже догадываетесь, о чем идет речь?
3: Да, догадываюсь.
1: Ну, предположите.
3: Это в зависимости от высоты. Если ниже находишься, там, по-моему, кипение быстрее или выше. Ну, я сейчас не помню точно по физике. Но в зависимости от высоты приготовления вода закипает, по-моему, на какой-то уровне быстрее или что-то такое.
1: Слушайте, ну, на самом деле, вы очень круто раскидали, все верно. Все зависит от района приготовления. В горах температура кипения воды ниже, поэтому в горных районах макароны рекомендуют варить дольше. И это был бы правильный ответ.
0: Утромены. Утроманят.
1: Сегодня вам достались хорошие вопросы. Ответ про заключенных вообще считает идеальным. И вы все ближе и ближе к 10 тысяч рублей. Сегодня вы остановились на 3 тысячах, буквально в шаге. Поэтому в третий раз, я думаю, десяточку вы покорите. Ну а пока от вас привет, а мы пока приготовим вам купюру на передачу. Пожалуйста, кто будет первый?
4: Я передаю привет своим сестренкам, своим подругам и маме.
1: Спасибо, Эмилия. Так, а вы?
3: Привет всем, кто узнал. Не бойтесь, приходите на БИМ-радио, участвуйте.
1: О, самая важная фраза, между прочим. У нас тут не страшно, у нас тут весело. Вы всегда можете записаться, прийти, ответить на все наши вопросы. Ну и заодно с нами похихикать. И самое крутое, конечно же, это получить, друзья мои, невероятное ощущение. И 100 рублей на всякий случай, так, чтобы вы к нам обязательно вернулись. Вам достаются они сувенирные. Специально выбирал вам, чтобы и печать была, и подписи мощные, и так далее. Друзья, те, кто нас слышит, и те, кто нас смотрит в прямой трансляции, приходите обязательно. Весело, задорно, и денежки можно заработать. А вам большое спасибо и до новых встреч.
3: Спасибо.
1: Пока-пока.
0: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. На госуслугах хотят добавить социальные функции от семейных чатов и сообществ по интересам до новостной ленты. В случае реализации проекта портал станет не только сервисом для получения услуг, но и площадкой для общения. В общественной палате предложили включить в школьную программу уроки этики и культуры речи. Инициаторы считают, что детям важно получать системные знания о правилах поведения и этикете. Особенно с учетом того, что в школах снова могут появиться оценки за поведение. Специалисты считают, что для здоровья предпочтительнее традиционная пятидневка, а не гибкий график. Они отмечают, если интеллектуальная нагрузка превышает 4-6 часов, это может навредить психике. Стабильный режим помогает организму легче подстраиваться и восстанавливаться. Эксперты подчеркивают, что схемы 2-2 и 3-3 уместны для физического труда, но не подходят для офисной работы. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
2: Шоу «Утромены».
3: А я думал, слова.
4: Ой, друзья мои, во-первых, 8 часов и 5 минут уже в Казани. Во-вторых, мы совсем скоро вам расскажем, друзья мои, как в Госдуме предлагают ввести 5-летний мораторий. На что?
5: На что же?
4: А все это расскажем чуть-чуть попозже. Ну и, конечно, мы сейчас с вами, Андрей, пойдем сейчас завтракать. Нам там индийский завтрак привезли. Я уже немножечко, у меня уже все, я не могу. Надо срочно уже бежать туда. Поэтому, друзья мои, мы скоро вернемся, вам все обязательно расскажем. Всем еще раз доброе утро. Пишите, пожалуйста, где трудно проезжать на автомобилях сегодня, где, может быть, есть какие-то затруднения, водные преграды, пишите обязательно, мы все это зачитаем. Плюс 792-724-2128, Макс или Телега, дорогие мои. Все, Андрей, пойдемте, а то без нас едят там все. Я же знаю эту редакцию. Включай.
0: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
6: ТТС. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
7: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
9: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
10: Тики-вики.
9: Родители и дети, приходите.
10: Тики-вики.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Папа, еще круг!
13: А я на боулинг.
14: Мам, я в игровые автоматы.
15: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Верни.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБ РФ номер 67.
3: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В моем тихом омуте можно и лещей выхватить.
2: Опа!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
9: Нет, после таких завтраков, Андрей, я тебе скажу, я свою работу люблю еще больше, если честно, вообще. Просто невероятный, большое спасибо.
10: У меня так остренько во рту.
9: Уф, я не могу, конечно. А, ребят, я даже не знаю, возможно, уже под вопросом наша работа способна. Это невозможно, если честно. И это, конечно, прекрасно. Потому что, ну, как вы знаете, мы тут часто рассказываем о том, что не успеваем перекусить. И очень красочно рассказываем о том, как это все мы вкусно бы сейчас поели. Вот, наши кореша из московского рынка. Они сказали, вы так вкусно описывайте, так вкусно об этом говорите. Давайте-ка мы вас накормим, наверное. И вот сегодня привезли нам, они уже в прошлый раз привозили конину копченую. Помидоры сладкие-сладкие вообще.
10: Ну, сегодня тоже неплохо.
9: Туда и каймак, и сыр еще, там, строчителло. Мы так, и лепешку мы так ели. А сегодня у нас индийская версия. Прикиньте, нам просто привезли, короче, сначала. Мы сами познакомились. Во-первых, то, что Андрей говорит, что у него, конечно, все очень горит сейчас в районе рта. Я тоже попробовал. То, что мы попробовали, это, оказывается, чана-масала, представляешь? Это нут, который тушат в остром карри. Вот. И там подается с рисом басмати, вкуснейший рассыпчатый рис, такой желтоватый, с карри. Он тоже с куркумой, наверное. Он такой прям прикольный-прикольный, желтенький, очень аппетитный вообще.
10: А я с рисом попробовал. С рисом как раз самое то получается.
9: Да, вот. Ну, мой фаворит здесь, это, конечно же, это баттер чикен. Это вот куриное филе обжаренное в бархатисто-томатно-сливочном карри. Он и не такой острый. И он и мясо какое вкусное.
10: Такое нежное мясо.
9: Ой, все это, конечно говоря. Ну, я уж молчу про алу пратха. Это вот вроде название. Название сложное, а это просто тонкая лепешка с пряной картофельной начинкой. Кастыбы! Индийские. Прикольные, кстати.
10: Я тоже хотел их так назвать, кстати говоря, да.
9: Вот эти вот ребята, которые нам привезли, это, если вы не в курсе, на московском рынке вообще много интересного и вкусного. Это вот от индийского корнера рынка, это Рабби, они так называются. Там у них есть шеф Джимми. Его так зовут Джимми.
10: Джимми?
9: Джимми, Джимми. Я уверен, что он постоянно так поет. Вот. Он начинал с секретного ресторана в Питере, в итоге он полностью перешел на рынок сюда и готовит настоящую индийскую кухню. Это очень вкусно. Мы сейчас все это дело оценили. Вот, и еще раз большое спасибо московскому рынку. А еще прикол в том, что они же готовят прямо там. И зачастую там готовить очень удобно, потому что у тебя прям ты готовишь, например, на втором этаже, где фудкорт, потом спускаешься вниз, а у тебя там сразу еще много овощей, фрукты, мука.
10: Свеженькое.
9: Там все, что тебе надо, да, там на самом-то деле и есть. Ну, я уж молчу про то, что нам привезли еще и дыню, вкуснейшую дыню, сладчайшую. Просто фотографии, наверное, выложим и в ТГшку, потому что это невозможно скрывать, конечно. А эта дыня конкретно была от Усала, кстати, так его зовут. Нам Табрис передал. Табрис – это арт-директор. Спасибо еще раз огромное. Он на лабазе рынка вот торгует, я про Усала. И он, значит, дыню нам передал, и за это большое спасибо. Вообще, сейчас, как вы знаете, сезон грунтовых помидоров, они очень сладкие, разной формы, даже зеленые, если тонко нарезать, как мы в прошлый раз делали, сверху добавить немножко строчителлу или, например, бураты, взять, например, хлеб, там есть зеленая гречка, так называется, или смородина, у них есть тортин, например, очень вкусный хлеб. Вот, туда сверху бальзамического уксуса от Шурана Эко Гарден, там все это продается на московском, друзья мои. И можно съесть, это вообще что-то, ну, просто можно язык проглотить, если честно.
10: Даже звучит вкусно.
9: А еще можно взять просто и, например, оставшийся томатный сок, например, этот кусочек тортина макнуть, доесть, понимаешь, соусы, вот, которые у нас сегодня здесь есть. И, как говорят бабушки, Рискнула, дорогая рама, нельзя оставлять еду. Вот так вот говорят. Поэтому мы с Андреем сейчас, конечно, в этом плане абсолютно все это дело сейчас подъедим. Я еще раз хочу
10: Дыню. Я переживаю уже, мы ее там слишком надолго оставили.
9: Да, согласен, согласен. Завтра, конечно, сумасшедший получился в индийском стиле. Хочется немножко танцевать, понимаешь? Хочется как-то Джимми, Джимми, а-ча-ча немножко хочется. И все такое.
10: Можно просто и танцевать, и есть одновременно, может быть.
9: И парк Строчителлы или, например, бураты. Взять, например, хлеб, там есть зеленая гречка, так называется, или смородина, у них есть тортин, например, очень вкусный хлеб. Вот, туда сверху бальзамического уксуса от Шурана Эко Гарден, там все это продается на московском, друзья мои. И можно съесть, это вообще что-то, ну, просто можно язык проглотить, если честно.
10: Даже звучит вкусно.
9: А еще можно взять просто и, например, оставшийся томатный сок, например, этот кусочек тортина макнуть, доесть, понимаешь, соусы, вот, которые у нас сегодня здесь есть. И, как говорят бабушки, рискнула, дорогая рама, нельзя оставлять еду. Вот так вот говорят. Поэтому мы с Андреем сейчас, конечно, в этом плане абсолютно все это дело сейчас подъедим. Я еще раз хочу
10: Дыню. Я переживаю уже, мы ее там слишком надолго оставили.
9: Да, согласен, согласен. Завтра, конечно, сумасшедший получился в индийском стиле. Хочется немножко танцевать, понимаешь? Хочется как-то Джимми, Джимми, а-ча-ча немножко хочется. И все такое.
10: Можно просто и танцевать, и есть одновременно, может быть.
9: И параллельно Зиту и Гиту пересмотрим.

0: Дело сейчас подъедим, я еще раз хочу
1: дыню. Я переживаю уже, мы ее там слишком надолго оставили.
0: Да, согласен, согласен. Завтра, конечно, сумасшедший получился в индийском стиле. Хочется немножко танцевать, понимаешь? Хочется как Джимми, Джимми, а-ча-ча немножко хочется. И все такое.
1: Можно просто и танцевать, и есть одновременно, может быть.
0: И параллельно Зиту и Гиту пересмотрим сейчас с тобой. Включай. Ой, друзья мои, поэтому еще раз напомню, еще раз большое спасибо Московскому рынку, спасибо большое за наши завтраки. Вот, я просто хочу напомнить, на всякий случай, может, вы не в курсе, у Московского рынка есть же своя парковка. Вот. И я просто еще раз с другом разговаривал. Я говорю, ты в курсе? Они говорят, не, всегда где-то там паркуюсь. Я говорю, нет, зачем? Прям парковка есть нормальная. Там она не со стороны Тюбетейки получается, а с другой стороны. Есть прям хорошая, нормальная, классная и охраняемая. Все дела поэтому. Вот. А ценники, ну я не знаю, в прошлый раз привозили лепешку. Она стоила 50 рублей.
1: А вкусная была?
0: А вкусное было сумасшествие вообще, какое невероятное. Я уж про помидоры и так далее вообще молчу. Вот, и при этом, при всем, ты в красивом месте, понимаешь, находишься. Красиво все, облагорожено все, удобно все, вкусно. И тебе там не обвесят, не обворуют. В общем, друзья мои, пойдем мы завтракать под Зиту и Гиту.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Ой, значит, смотрите, во-первых, мы вам обещали новости, мы ее расскажем. В Госдуме предлагают ввести 5-летний мораторий на нормативные акты, которые повышают себестоимость производства и ведут к росту цен. Короче, в инициативе подчеркивается, что значительная часть инфляции формируется из избыточного регулирования от обязательной маркировки до экологических и санитарных требований, которые увеличивают издержки и в итоге перекладываются на потребителя. Да вы что? Как же хорошо, что о нас думают. Приятно даже. Как хорошо. И сейчас, соответственно, я так понимаю, вот эти нормативные акты, 5-летний мораторий. Что, интересно, означает мораторий? Означает, что...
2: Ну, не трогаем их, все, говорят, давайте, отстаньте от них на 5 лет.
1: Ладно, пока не... толком, пока можно не маркировать. Пока можно не маркировать.
2: Так, маркером просто что-нибудь напишите.
1: Там экологические, что-то санитарные требования. Да, нормально пока, чего.
2: Не, ну, главное, чтобы, на самом деле, качество товаров-то осталось... Ну, на высоком уровне.
1: Ну, во-первых, иначе не купят. Во-вторых, конечно, да. Ну, в общем, работают, да, над ценами. Интересно, конечно. Ладненько, с этим все понятненько. Будем наблюдать, следить за происходящим. Ну, а пока Мин

0: просвещения. Нам сообщают, что оценки поведения в новом учебном году будут ставить ученикам от 2 до 8 классов. По итогам этой апробации наиболее результативной и приемлемой определена трехуровневая модель, то есть оценки поведения такие: образцовая, допустимая и недопустимая. Теперь вот так вот разделили, значит, поведение и начнут его... Теперь вопрос только, на что это влияет вообще в целом?
1: Ну как, представляешь, пришли вы в гости такие с мамой, значит, да? Там да. У мамы тоже дочка. И вот твоя мама рассказывает: у меня вот сын образцового поведения.
0: А вторая говорит: да, вот у меня дочь только допустима.
1: А младший сын сидит вообще в комнате запертый, он недопустимо себя вел.
0: Это, конечно, потрясающе.
1: И допуска к нему теперь нет.
0: Да, есть такое дело, конечно. Но вопрос, мне кажется, был в том, что... Ну, как мы все с вами знаем, просто раньше же нас просто пугали всегда. Говорили: мы тебя из школы сейчас уберем. Вообще будешь где-нибудь
1: на
0: там?
1: На вечернюю школу переведем тебя.
0: Да, будешь дворником работать, вот так зачем-то угрожали.
1: Да.
0: Дворник — достойная профессия, я считаю, все равно. Если бы не дворники, мы бы сейчас как жили? Спасибо за, всем за труд.
1: Особенно вот. Зимой.
0: Да, а тут, значит, вообще не было оценок за поведение. Дети распоясались. Там в Минпросвещении подумали, сказали: так, окей, давайте вводить. Вот ввели, например. Вот, а... Я бы сам себе, конечно, каждый день в школе ставил, наверное, недопустимое поведение. Это, конечно, невероятно.
1: Но, с другой стороны, ты наверняка шутил как-то, я не знаю, это же там бодрит, веселит, атмосферу в целом немножко раскрепощает.
0: Да, есть, конечно. С одной стороны,
1: или все-таки
0: да.
1: атмосфера там должна быть строгая такая в школе.
0: Вот это еще кто определяет, мне интересно, потому что вот учителя даже маломальски какие-то мое общение с учителем все равно сводились на какие-то, ну, как будто я, не знаю, срываю урок, хотя я просто там шутки шутил. Ну, скучно мне, надо иногда мне повеселиться, иначе тяжело материал воспринимать, особенно когда скучно рассказывают. Так, а, значит, у слушателей мы... Напишите, пожалуйста, как вы вообще на то, что вводят оценки за поведение, как вы на это смотрите. Пока что нам пишут слушатели. Привет, мужчина от Березовой рощи до М7, лучше на лодке сейчас. Дербышки — это Венеция. В районе заправки есть, друзья мои, карась и берет хорошо. Такие уже, такие приколы есть, конечно, это замечательно. Вот замечательно. На перекрестке Тукая Назарбаева обрыв проводов. Осторожно, пишет Айрат, спасибо огромное. Ничего себе, вот так нежно, рядышком с нами ведь. Опасно, конечно, может быть. Вот, ну и, собственно говоря, слушатели нам пишут, писали такие сообщения, как: замолчали, а иди быстро! Все окей, ладно. Ну,
1: Я думал, это упрек в нашу сторону, что мы слишком быстро, хотелось чуть больше подробностей.
0: Вот, и спрашивают нас, как называется заведение, где такие завтраки. Ну, в общем, просто можно приехать на московский рынок, там Рабби существует.
1: Предлагаю рубрику еще вести, знаешь, угадать по чавканью, что за еда во рту.
0: Вот, тоже, кстати, хороший конкурс. Ну, что, пойдем пока тогда подготовимся, порепетируем, Андрей.
1: Давай.
0: Потом вернемся и все покажем, расскажем, друзья мои. Пишите плюс 792-724-2128, Макс Телега.
2: Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73.
4: 0+.
5: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32-й класс 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа сыр голландский полутвердый 49 рублей 99 копеек за 100 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
10: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
11: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга Кан Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Не оферта.
12: Верня.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Раз-раз, раз-два-три. Меня слышно?
4: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
3: Мама, я в эфире!
4: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды. Андрей, пожалуйста.
5: Ну что, довольно-таки кругленькая такая погода. У нас плюс 20 градусов, все ровненько. Слабый дождик нам обещают с 18 до 19.00. Ну что, пока в Казани еще пасмурно, но довольно скоро мы и солнышко увидим, судя по прогнозу. Днем, вот в самый солнцепек, в 14-15.00 прям яркое солнышко нам обещают. А после и тучки вновь вернутся, и, возможно, даже осадки ближе к вечеру. Да, еще раз, с 18 до 19 нам обещают небольшой дождик. Слабенький такой. Сегодня днем синоптики говорят, воздух прогреется до плюс 29. Завтра, в субботу, 25 июля, плюс 32. В воскресенье плюс 33. А в понедельник вообще плюс 34. Вот это жара, конечно. В воскресенье ночью плюс 26.
6: Красота-то какая.
5: Точно ли красота? Плюс 26-то ночью.
6: Ну да. Плюс 26 ночью?
5: Да.
6: Ночью.
5: Ночью. Плюс 26. Вот в воскресенье. С воскресенья на понедельник.
6: А мы, а как мы? Никак.
5: Ну, так ты там и днем 34, вон в понедельник обещают.
6: Это мы все на полу будем спать, потому что самое прохладное место будет в доме.
5: Возможно.
6: Ничего себе. Давно такого не было.
5: Это чтобы к этому подготовиться кондиционер, уже сейчас надо включать, что ли?
6: Я думаю, чтобы к этому подготовиться кондиционер, надо было в прошлом году еще включать, не выключать вообще. Так, кто там, кто регулятор температуры на улице выставил на 34 градуса? Ну-ка, признавайтесь.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
7: Утромены сделают твое утро.
6: Так, значит, та самая нашумевшая игра, Roblox, там вот эти Майнкрафт и все вот это вот, на всякий случай, там, для детей вроде как пока разрешено, но на всякий случай, там, сколько-то плюс. Ну, пусть будет 18 плюс, на всякий случай. Значит, вроде как все нормально, вроде как их, ну, как бы сказали, все окей, пожалуйста, будьте любезны, возвращайтесь, играйтесь, вот это все. Однако в России предлагают теперь... Директор, есть такой, Центр борьбы с лудоманией. Он предлагает отнести вот эти игры к азартным играм. Потому что...
5: Почему именно их, интересно?
6: По его мнению, в этих проектах есть механики, устроенные по принципу казино.
5: Ну, вот. Тогда в любой игре, наверное, что-нибудь такое есть. Там какой-нибудь случайный фактор.
6: Есть, наверное.
5: Да.
6: Кстати говоря. Поэтому... Хороший вопрос, кстати говоря. В каких еще играх, Андрей, ты знаешь такие? Ну, во многих, да и в взрослых играх же тоже ты заходишь.
5: Да, мне кажется, даже в спортивных играх все равно есть азарт свой какой-то.
6: Опа! Вон оно что. Да. А механики продаж-то, они... Вот самое главное, мне кажется, здесь механики продаж. Я понимаю, о чем он говорит, потому что когда ты играешь, и тебе говорят, давай, значит, там, копи вот эти вот баллы, там, за эти баллы ты можешь там, условно, открывать всякие сундучки со снаряжением, и вот это вот как будто вот, подсаживается. А потом, что, у тебя монетки кончаются, играть так можно, много невозможно, и тебе говорят, ну ладно, что-то вон, у родителей попроси 100 рублей. Сейчас
5: задонать.
6: Да, вот эти вот. Ну, конечно, вот эти донаты, это отвратительно вообще. Это вот ввели в свое время в играх, и тоже началось вообще. Невероятное количество. Сейчас меньше, но тем не менее. Дети, конечно, детям такие механики, ну, прям с детства, получается, как его, вводят тебя в это вот все.
5: Ну, а с другой стороны, разработчиков игр тоже можно понять, да? Одни разрабатывают и задорого эти игры продают. Соответственно, там один диск стоит сейчас ого-го сколько на какую-нибудь популярную игру, да? На
6: где-то Play, сейчас, я тебе даже скажу, где-то сейчас игры, вот самые топовые игры, например, на кто, кстати, не в курсе, самые топовые игры на компьютер сейчас стоят в районе 100 баксов и будут, скорее всего, повышаться. Что-то 80-100 баксов теперь. Вот и считаешь, вот, например, 8 тысяч рублей за игру, внутри которой еще иногда да, можно совершать покупки, но если тебе там надо украшательство какое-то и так далее. Либо иногда игра доходит до такого, что она тебе буквально говорит, что если ты сюда не занесешь денег, вообще, ну, будешь играть как... Ну, очень тебе будет долго, нудно, неинтересно. Вот лучше закинь копейку, и будет тебе хорошо.
5: Mm-hmm. А если говорить про тот же самый Roblox, он же бесплатный так-то. Заходи, играй, но зато есть внутренние покупки как раз-таки. Mm-hmm.
6: Ну нет, это абсолютно нормальная же механика. Всегда же так было. Вот ты можешь купить эту игру готовую там за дорого, вот за 5, да, за 8 тысяч рублей. Да. А вот игра бесплатно, но если хочешь что-то как-то себе там продвинуть, улучшить, вот, пожалуйста, есть возможность, покупай. Ну, детям вот это не объяснишь. Дети же, они же такие, сами знаешь, вон, они прям вот им там, все, мы хотим. Там есть новый бластер, новое оружие, новая броня, надо все это купить, погнали. Вполне возможно, что вот об этом идет речь. Хотя я не знаю, я, если честно, ни в то, ни в другое не играл. И сейчас я такие, а, все понятно, рассуждают, сами не играли. Но вы просто мой игровой опыт не знаете.
5: Не, я играл, да, на самом деле.
6: Интересно.
5: И в Roblox.
6: Не, ладно, не отвечай на этот вопрос. Не отвечай на этот вопрос. На этот вопрос, может, где-нибудь у тебя, на соцсетях ответим за много денег. А пока просто живем. Вот. Ну, а вообще, ваши дети играют в Roblox или в Minecraft? Вообще, что сейчас дети предпочитают играть? Вот раньше, мы, я помню, играли всякие GTA, всякие вот эти вот Need for Speed, все 18+. Играли раньше, но до этого была Sega с Mortal Kombat и так далее, тоже 18+.
5: Танчики, Марио.
6: О, это вообще самое-самое детство. Во что сейчас дети играют? Напишите, пожалуйста, разные возраста нас интересуют. Очень интересно было бы посмотреть. И играете ли вы со своими детьми? Вот еще хороший вопрос. Давайте посмотрим, сколько нас, друзья мои. Пишите ТГ Макс, номер прежний.
0: Утромены на Бим Радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Вот и наши слушатели играют, оказывается. Доброе утро, я играю вот в одну игру, связанную с танками и с миром, получается. У меня там 25 миллионов и 10 тысяч золота, жалко, виртуальные, говорит он, да. Mm-hmm. А что бы делали с 25 миллионами и с 10 тысячами золота здесь в реальном мире? Напишите, пожалуйста.
2: А 10 тысяч золота это как это? 10 тысяч килограмм золота?
1: Если там 10 тысяч килограмм золота... Я боюсь, что его уже даже я не знаю, что там можно придумать, чтобы купить на это себе. Остров отдельный.
2: Ну, возможно, да.
1: Ну, осталось у тебя, окей, грамм 300 ушло. Давайте еще что-нибудь делать.
2: Там забавно. Уже в реальные танки играть можно.
1: Да. Кстати, мне очень нравилось вот у нас в реальной жизни, когда был танковый биатлон. Я не знаю, сейчас проходит или нет, по-моему, нет. Но я бы с удовольствием посмотрел. Танковый биатлон, потрясающая была история вообще абсолютно. Ты помнишь, не помнишь эту историю?
2: Что-то было такое, да.
1: Просто там гонки были, тоже они, считай, ехали на скорость, потом стреляли, потом опять ехали. Вот, потом там погружались в воду, какие-то прыжки были, в общем, было круто. Вот, наша слушательница Карина пишет нам, говорит, мы очень ждем GTA-шку следующую, вот новую, последнюю, говорит. Вот я не играю, вот муж играет с сыном.
2: Mm-hmm.
1: Так круто вообще, когда вы с отцом играете. Вот то, что мой всегда говорил, это все ерунда. Все не настоящее, все нереально, все это полная фигня, говорил папа. Поэтому я сам двигался как-то. Вот. А так, конечно, я поиграл с удовольствием и так далее. Так, смотрим, значит. Сын играет в Dota 2. Ну, я бы его на вашем месте поощрял. Вот у нас тут недавно наш татарстанец с командой 750 тысяч долларов подняли.
2: О, да, тоже выиграли. Видел такую новость.
1: Ага. Недавно апнул 6К рейтинга. Часто играем вдвоем. Уже какие-то профессиональные сленги пошли.
2: Да.
1: Обожаю, когда такое, если честно. Вот. Значит, господин Враг нам пишет. Я, говорю, с женой один раз поиграл, теперь комп забыл. А, в смысле, у вас теперь жена, я правильно понимаю? Очень понравилась жене, и теперь жена играет? Что-то такое? Девчонки же традиционно играют в Sims. Девочки, а во что вы обычно играете, а, дорогие? Потому что всегда говорят, вот Sims мы играем, 18+. Это где вот люди там... Где ты на компьютере строишь кому-то жизнь? Вместо того, чтобы строить свою. Очень интересно.
2: Ну, зато, знаешь, эту жизнь не жалко там.
1: Это точно. Доброе утро. Старший играет в Контру и Доту 2, младший в Роблокс. Я в Escape from Tarkov, все 18+. Так что все играем.
2: Такой вечером квартира превращается в компьютерный клуб.
1: А звучит вообще круто, на самом деле. Классно же, когда вы все там сидите. Еще прикольно, когда подглядывать, кто чем занимается и так далее. Это интересно. Доброе утро, ребзи. С сыном играем на PlayStation'е в NBA.
2: Mm-hmm.
1: 18+. Ой, это вообще, конечно, наверное.
2: Ну, спортивные игры, да. Вообще классно вдвоем играть. И футбол, и хоккей, и баскетбол, все что угодно. Карин написал действительно Sims.
1: Да, ну, классика же вообще. Вот. Мы тоже сейчас вам предлагаем поиграть. У нас совсем скоро состоится игра под названием «Слово за слово». Мы вас позовем буквально через мгновение, поэтому приготовьтесь, телефоны ваши приготовьте, номер сообщу. И немножечко, друзья мои, пишите обязательно, какие игры вы играете дома и с детьми тоже.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
5: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
8: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
7: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
10: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни.
11: Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444.
12: Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
13: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
14: Отец, чем будем новую беседку красить?
15: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло. А все как новый.
14: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка. 20%.
16: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
17: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
18: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
19: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
1: Итак, слово за слово впереди. Один мальчик, одна девочка, дозванивайтесь прямо сейчас. Андрей, ваш номер, пожалуйста.
2: Да, номер, как всегда, 292-102-8.
1: Один мальчик, одна девочка. Все, дозванивайтесь, сейчас поиграем, призы классно разыграем. Оу.

0: на Бим-радио.
1: Ассаляму алейкум, кадрлы радио. Здравствуйте, Анас Ананасович, студия Бим-радио. Сегодня всем расскажем про пробки. Значит так, интересно. Крупнейшие пробки рассосались. Я потому что слышал первые пробки сейчас назад. Там что-то какое-то творился вообще, что-то непонятное.
2: Ну, это из-за дождя, наверное.
1: А сейчас все в порядке, все везде нормально, значит. Пробка есть на Габдулла Тукай от Вахитова до Салиха Сайдашева. Там 6 минут, самая крупная пробка. Вот, остальные 4 минуты даже говорить бессмысленно. Мосты и дамбы свободные. 3 балла, местами затруднения. В Дербышке, значит... Вот не пойму, в какую сторону ровно... Ну, как будто бы в сторону Дербышек. ДТП сразу после ЖК «Беседы», вот этот перекресток Березовой рощи, есть же один-единственный. Сразу после него средний ряд. Но там задержки, конечно, нет. Отметку просто не убрали. Наверное, отметку убрать надо. Но кто мимо проезжает, скажите там, есть нет. А так все, по большому счету, нормально, город дышит. Молодцы. ПДД соблюдайте. Я пошел. Вот тут у ребят завтрак же приехал. Дыню пробовал я, вкусный вообще.
2: Да, оставьте нам тоже анас ананас.
1: Купите себе, вы еще молодые, это у меня пенсия. Ты видел продуктовую корзину, а 8% взлетело, так что давай. Мне, пенсионеру, немножечко не помешает, тебе тоже что-то. Че, ты дыню себе купить не сможешь? Все тогда, давайте. Да, через час увидимся, идите, играйте.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
3: Мы еще об играх тоже поговорим чуть попозже, а пока спонсор нашей игры «Слово за слово» ООО «Канавто-3» «Волга Канавто». Зачем 100 раз услышать о новой «Волге», если можно один раз на ней проехать? Пройди тест-драйв «Канавто». Только в июле выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акты действуют с 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с момента продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Не оферта! Ну а сегодня разыграем сертификат «Семейный парк активного отдыха». У нас на связи есть, я уверен, участники. Давай знакомиться, Андрей.
2: Их даже два. Александр был первый. Александр, доброе утро.
4: Айрли, Рита, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро.
3: Как там ваше утро проходит? Не плаваете там случайно?
4: Не плаваем, вот попозже с детьми в бассейн поеду.
3: О, это плавать. Легендарно. Супер. Вы сами тоже будете плавать?
4: Нет, в детский бассейн едем.
3: Все, понял вас, конечно. Я вот послушал Александра и понял, что вообще не купался еще в этом году даже ни разу. Даже не знаю, в бассейн даже не залезал. Вообще вся жизнь пролетает, понимаете, без всего этого.
2: Надо что-нибудь делать, да, уже искупаться.
3: Так что, спасибо Александру за такие прекрасные мысли, что надо что-то с этим летом делать. Спасибо. Ну и добро пожаловать в игру. Сейчас будем знакомиться с соперницей. Как ее зовут, Андрей?
2: Ильмира.
3: Ильмира, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как ваше утро проходит?
5: На работе.
3: Что делаете там на работе?
5: Пока сижу в машине.
3: Красота.
5: Как когда дозвонилась, и вот сижу.
3: Это замечательно. Тогда не будем, так сказать, отнимать ваше рабочее время. Напомню о правилах. Целую минуту будете перечитать слова на заданную тему. Кто будет последний, тот и победит. Сегодня у нас тема, ну, соответственно, ну, канавт. Ну, что мы сегодня? Ну, машины.
2: Машины?
3: Все, что... Так что, давайте так. Все, что связано с автомобилями, я вам предлагаю все. Хотите марки автомобилей, хотите модели, хотите детали запчасти, хотите, не знаю, там, можете... инструменты перечислять, дорожные знаки, разметку, термины, ПСПДД. Все, что связано с автомобилями, можно перечислять. Поэтому мы начнем прямо сейчас с Александра. Александр, первое слово за вами. Минут начнется. Пожалуйста.
4: Штраф.
3: Штраф. Отлично. Минут пошла.
5: Volkswagen.
3: Volkswagen. Супер.
4: Nissan.
3: Nissan. Отлично.
5: Kia.
3: Kia. Ладно.
4: Kia. Так.
3: Можно вообще все, что
4: Audi.
3: Угодно. Audi. Можно вообще все, что угодно. Вообще все, что угодно.
5: Руль.
3: Отлично.
4: Коробка передач.
3: Супер.
5: Поворотник.
3: Прекрасно.
4: Бардачок.
3: Замечательно.
5: Радио.
3: Невероятно.
4: Панорама.
3: Отлично.
5: Москвич.
3: О-о-о!
4: Сиденье.
3: Супер.
5: Лада.
3: Идеально.
4: Фаркоп.
3: Восхитительно.
5: Порш.
3: Сумасшедшее. Сумасшествие, простите.
4: Коврик в багажник.
3: Супер, 20 секунд.
5: Дверь.
3: Отлично.
4: Стекло.
3: Ага.
5: Зеркало.
3: Да.
4: Зеркало боковое.
3: Да.
5: Зеркало заднее.
3: Да.
4: Монитор.
3: Да.
5: Тойота.
3: Тойота! Слушайте, а мне очень понравилось, когда мы называем буквально все из авто. Это просто невероятно. Тойота, руль. Кто не знал, ну, никто не слышал правила игры, они, наверное, думают, что это играют? Просто перечисляешь что-то. Ну, это реально очень круто. Вот, а боролись вы как львы, но сегодня побеждает нас, получается...
2: Эльмира.
3: И это... Эльмира, вы рады?
5: Конечно.
3: Ну, поздравляю, надо вас от всей души. Александр!
4: Вы... Поздравляю победителя.
3: Спасибо вам, очень благородно. Ну и хочется сказать, что играли очень круто, перечисляли классные слова, рубились прям очень сильно. Давайте привет от вас передавать.
4: Передаю привет своей жене Юле, своему другу Аделю, у которого был недавно день рождения, который будет сегодня отмечать в палатках на 2 дня с ночевой.
3: О, супер, вы там будете?
4: Обязательно.
3: Тогда хорошо вам отметить. Так, еще кому-нибудь?
4: Всем, кто меня узнал.
3: Спасибо.
4: Всем ведущим, всему коллективу Бимрадио.
3: Спасибо. Бигзур Рахмат. Александр, хорошего дня вам, хорошо потусить и до новых встреч. Обязательно дозванивайтесь. Пока-пока.
4: Спасибо. Всего доброго. Пока-пока.
3: Счастливо. Итак, дорогая наша
2: Эльмира.
3: Эльмирочка, мы вас поздравляем. Сертификат семейный парк активного отдыха ваш. Давайте приветы передавать.
5: Спасибо огромное. Бимрадио, как всегда, нас радует. Я очень рада, что я попала, дозвонилась в 5-й попытке. Вот, привет всему городу, мужу, который сидит рядом со мной, и всем-всем-всем.
3: Ну, круто вообще. Спасибо большое. Оставайтесь на линии за эфиром. Сейчас вам все расскажем. Вот. И никуда, самое главное, не уходите. А игра «Слово за слово» еще обязательно продолжится. Поэтому давайте играть обязательно. И совсем скоро мы с вами зачитаем сообщение. Буквально через мгновение. Вот буквально через минутку я даже вам скажу, кто во что играет. Потому что тут есть очень интересная тема. Оказывается, тут некоторые выполняют домашние задания. И это выглядит как будто бы игра.
2: Даже такое.
3: Прям есть человечек отдельный. Представляешь? И дети прям выполняют домашку. Ну, в общем, сейчас все это дело мы с вами будем обсуждать.
0: Слово за слово. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуму планируют внести законопроект, который запретит повышать пенсионный возраст вплоть до 1 января 2035 года. Кроме того, документ предусматривает отмену пенсионной реформы 2019 года и возвращение к прежним возрастным порогам – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По оценке Минтруда, применение технологий искусственного интеллекта и автоматизация процессов способны помочь в преодолении кадрового дефицита в России. Сегодня отмечается Международный день заботы о себе. Дата символична. Запись 24.7 намекает, что беречь себя нужно круглосуточно. Праздник подводит итог месяцу заботы о себе, организованному по инициативе ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения призывает в этот день прислушаться к своему состоянию, уделить внимание профилактике заболеваний и укреплению здоровья, а также не игнорировать эмоциональное благополучие. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Здравствуйте еще раз всем, друзья мои, у нас тем временем 9 часов и 1 минута. Ну а я с огромным удовольствием вам сообщаю, что мы с вами в новом часе и почитаем ваши сообщения. Значит, во-первых, очень было неожиданно прочитать о том, что у нас, дорогие вы мои, в школе сейчас всех учеников заставляют выполнять домашние задания на одном из сайтов. Есть такое. И там у каждого ученика есть свой герой, который живет в своей комнате. За выполнение заданий дают монеты. Ты можешь украшать комнату или одевать героя. А можно купить эти монеты. Тогда ты быстрее все это сделаешь, и у тебя будет самая красивая комната и красивый герой. Вот, кстати, где игровая форма очень помогает, наоборот. Учишься хорошо, и у тебя блага есть, получается, знания есть и так далее. Хорошие, мне нравится вообще. Так, давайте посмотрим, во что играют, значит, наши слушатели, с детьми в том числе. Дети пишут нам, Артамонстр от Майнкрафта тащится, старший 8, младшему 5, но у них всего 1 час в день, ибо это на телефонах.
3: Угу. Ну, слушайте, экранное время регулируется сейчас.
2: Очень стоит, да. Очень хорошая тема. Я вообще, Ленар написал, в World of Warcraft иногда захожу. Я вообще все. Вы мне просто открыли. Я вот до сих пор помню. У меня друг очень сильно играл, а я, ну, вообще не играл. Он говорит, давай, все, мы сделали, значит, я дома у себя, у меня интернет, я дома, он там у себя. Он уже такой прокачанный, большой дядька ко мне подходит в игре и говорит, все, пошли со мной, я буду твои задания выполнять, а ты собирай весь свой опыт. Мы просто идем, он там всех рубит, я там что-то опыта набираюсь. В общем, было интересно, если честно. Вместе, именно совместно, вот, времяпрепровождение.
3: Да, мы тоже много в свое время часов потратили на эту игру, на самом деле. Что нам пишет еще? Роман, вот тоже всем привет, тоже с сыном ждем новую GTA-шку. Всем советуем, игра будет просто нереально реалистичная. А так с детьми играем мы в танки и в Rust.
2: Ага, есть такая игра, да, знаем обязательно. Но это все новые игры, а вот старый, вот Оля вообще вспомнила. Я, говорит, играл в Гарри Поттера. Помнишь, спрашивали в девочки, во что играли. И играла в Need for Speed, естественно. Все, 18, все игры сегодня, которые мы перечислили, на всякий случай, 18+. Обожала Казаки, была такая стратегия. Легенда.
3: О, да.
2: Но тоже и Легенда, это, конечно же, вот тут вспоминали Герои 3, Герои Меча и Магии, бессмертная классика. Еще с институтских времен 90-е нулевые до сих пор.
3: Да, там же прям несколько человек могли на одном компе играть, пошагово, да, вот это по очереди садиться.
2: Круто, вообще. Враг пишет, да, недавно играл в игру «Найди бензин», дошел до уровня мастера. Какой, а, острый человек.
3: А вот Алла написала, доброе утро, мы предпочитаем настольные игры, Монополия, Лото, Крокодил и так далее, соответственно.
2: Абсолютно. Вот, пожалуйста, есть такое дело. Прикольно, это когда семью играете. Доброго утра, играем с дочкой в Геншин. С разных устройств вместе проводим время и много общих тем для разговоров, пишет Роман, делится. Ну круто же, когда вот вы прям вместе совсем, ну вот имеется в виду, когда это объединяет, когда вы, неважно, это игра или может быть ребенку что-то нравится, когда вы в теме, когда вы с ним общаетесь, у вас совсем уже другой уровень доверия, вы совсем уже по-другому друг на друга смотрите, понимаете. Он видит, что вы не только отец еще, ну, там, или мать, да, но и человек такой же, может быть, другом и так далее.
3: Конечно, вы же можете стать не просто одной семьей, а одним кланом прям.
2: Хорошо-то как, нормально. Но, тем не менее, Антон пишет, взрослые мужики, танки, золото, какие-то игры, это все брехня. А потом жены везде жалуются, что мужья их не могут нормально супружеский долг выполнить, потому что времени нет, они играют до утра. Ну, Антон, у вас как будто депутат селился, если честно.
3: Ну, из крайности в крайности тоже уж не нужно.
2: Но мнение есть мнение, мы его зачитали. Вот Карина играла в Mortal Kombat и, собственно говоря, была всегда довольна. Это прекрасно. Вот. А в 2002 году, Евгений Смит, была браузерная игра «Бойцовский клуб». Сейчас топ вспомнит. Ой, мы ВКонтакте, Руби. Вы вообще помните, нет, эти времена? Когда мы сидели через какой-нибудь ВКонтакте, и, о, это, конечно, все. Вормикс тут вспомнил было. Вот. Ну, FIFA, кстати, удивительно, что FIFA так мало вспомнил. Потому что все ребята, кто вот приходит, обычно играет на PlayStation, они всегда рубятся в футбол. Всегда вообще.
3: Конечно.
2: Всех. Ну, это интересно, да? Им всем, конечно, да. Вот, господин Враг пишет, говорит, БК, говорит, бойцовский клуб. Я играл, до 10 уровня дошел. Понимаете, тогда те еще были времена.
3: А это... я помню ферму.
2: Ферма! А я помню, надо было там что-то в тюрьме сидеть.
3: Эта игра мне тоже вспомнилась, кстати.
2: Это реальная игра.
3: Я просто название не помню.
2: Реально была игра, конечно. И так далее. Вот. Как пишет Рауф, пока ее муж играет в танки, я играю с ней. Какой вы, посмотрите, боевой, мощный. Вот, но это хорошо сказано, на самом деле, да. Вот, жены жалуются вне зависимости от того, играешь ты или нет. Вот, господин Сон вспомнил, тюряга называлась эта игра. Вот был бойцовский клуб, была тюряга, были фермы, все вот сидели, играли. И червячки, конечно же, червячки были, я сейчас с мобильного телефона еще помню, сам Сименса.
3: Еще 2D-шные, я помню даже.
2: Да, ребята, спасибо большое за такие воспоминания. Если еще что-то вспомните, пишите. Мы ненадолго прервемся, обязательно вернемся с вашими сообщениями и, кстати, с новостями важными.
4: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяются до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
5: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга» «Канавто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет, старт продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Эффекта.
6: Большой футбол в Казани 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
3: Реклама на Beam Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Любишь купаться? Люби искусственным дыханием заниматься.
1: Жесть, как она есть.
0: Соус Шепелявых.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио. ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
7: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
8: Перед новостью немножко уже дочитаем сообщение. Просто люди много прислали. Сталкер, вот тут вспомнили, 18+, такая игра была. Елена написала про игру, я... Елена, может, там все-таки как кашка? Вот так вот может быть, пожалуйста. Или скажите, что вы ошиблись. А нет, смайлик тот. К сожалению, что это за игра такая, я не знаю. Ассасин тут вспомнили вообще. Это по стенам, когда лазишь, там вот это в прошлом, вот это все.
9: Да, прыгаешь когда там.
8: Да, вот Арина там хвастается, играя в танки, ремейки вот Resident Evil. Все 18+, все игры, которые сегодня будут обсуждаться с нами.
9: А еще вот прислали генералы, а ботинки выдадут? Это что это такое?
8: Не знаю. Не знаю, Андрей. Я дочитаю. Играя в танки, ремейки Resident Evil, Silent Hill, сын на плойки 3 играет в GTA 5, линейку Marvel, Lego. О, кстати, прикольно, они игры там выпустили. Они такие прям забавные, про супергероек и мир Lego получается. Есть флешка с Дэнди Сега играми, он Марио любит. Иногда на пару играем с ним, что вспомню, вот этот Рено. Вот какую связь вы крутую создали вообще ему? Лучшее детство. И все есть. Приставка, вот, пожалуйста, это, всего полно.
9: Я недавно сыну тоже рассказывал про танчики. Говорю, классная игра была. А еще Rock'n'Roll Racing мне нравилось.
8: На Сеге. О, это на Сеге было, да, там прям рок запило. Вот там еще вид такой был нелинейный. Ты сверху как бы смотрел.
9: Да.
8: Тяжело было управлять, потому что там я никогда не мог. Ежедневно, говорит, парни, Александр пишет, ежедневно играю в PSP. Это вот который маленький, это который PlayStation, но у тебя вот он в кармане помещается. Вообще, какая была мечта. У нас с тобой друга одного общего есть. Был, кстати, PSP всегда, у Азата всегда у нас был в КВН. Ходил всегда сзади. Помнишь, такой маленький PSP, все время мы сидели, играли.
9: Мы же только из-за этого с ним и общались.
8: Ну, так естественно, вот как только он продал моего... Нам тут пишут Rise of Nation, рассвет цивилизации. Я вспомнил, спасибо Данису. Прикольная игра, например, ты там очень сильно прокачиваешься. Я всегда выбирал, ну, Россию. Там были времена, там, через Советский Союз, или как по-разному называешь. И это очень здорово было, потому что у меня уже были Катюши, у меня уже были танки, потихоньку переходящие там в Т-90. А у моих соперников еще были копья, луки, стрелы. Они все пытались там что-то мне противостоять. А я копил огромную армию, потом шел, просто всю карту захватывал, и все. И вот вся игра мне, собственно, была. Вот, обожал. В общем, классные были времена, классно проводил. Игра «Волк яйца ловит».
9: Шикарная игра. Хоккей из подобной же серии тоже прекрасно.
8: Да, там, кстати, столько. Вы посмотрите, оказывается, сколько на самом деле там игр было таких вот, ну, как вот «Волк ловит яйца». Там огромная игра была вообще. «Дюна» на Сеге — это сложнейшая игра для понимания ребенка, но вот господин Кортес пишет, день и ночь в нее играл.
9: Та же фигня.
8: А еще, а прикиньте...
9: Вот, давно, правда, это было.
8: Да, там «Харвестры», естественно, «Битва за Аракис», все дела. Надо было специи добывать, спайсы, так сказать. Это еще специи переводится на всякий случай. «Хитман» тут помнили, ничего себе. Call of Duty была игра, помню, знакомые играли. Сама играла в World of Goo. Забавная игра, пишет нам Рената. Спасибо большое, вообще сплошные воспоминания, если честно, классные, вообще невероятные. У меня танчики в машине предустановлены. Дайте догадаюсь, у вас Android, да, установлен на машине, и вы... Серьезно, конечно. Я раньше только в казино играл, в игровые автоматы. Эх, было время, делится с нами господин Бабай. Вы еще, наверное, в Компаляны ездили, там было время. А потом Компаляны все перевезли туда, на юг. Представляешь, ингрессы туда уехали.
9: Да?
8: Да, и так бы забавно мне. Мы просто... Короче, был прикол, мы... Я посетил в последней командировке, вот в Сочи был, я посетил на Красной Поляне казино. Меня местные работники позвали, мол, говорят, посмотри, никогда там не был, наверное. Я говорю, да, не был. Я вот пришел посмотреть, мы разговариваем. И они рассказывают, что, оказывается, когда вот у нас вот эта штука вся уходила, как раз у нас в одно же время Камполяна была особая зона,
9: ну,
8: игровая.
9: Да, да, да.
8: Потом ее перенесли. Она, оказывается, уехала туда, между прочим, она уехала в сторону Красной Поляны, в районе Сочи, там где-то Геленджика, что ли, что такое. Скорпион, по-моему, назывался, что ли, это кто помнит, обязательно напишите. И прикиньте, она, оказывается, была все это время на юге. Я вот что, вообще просто выпал в осадок, и человек общался.
9: А я думал, что все так же в Камских Полянах.
8: В Камских Полянах это уже, там, по-моему, на место всех этих вот замечательных казино, в кавычках замечательных, наверное. Не знаю, в общем, там теперь автомойки, магазин там и так далее. В общем, вообще не скажешь об этом было. Вот, да, конечно. Вот Эльвира делится, говорит, в деревне, говорит, надо было сарапна поймать. То есть, как бы поймать барашка, я та-та ему сделать. Говорит, вот это игра. Не бодались никогда, кстати. Я вот один-единственный раз в жизни немножечко пободался с...
9: Это же финальный уже квест.
8: Ну, это да. Надо просто помнить, что у коз и у баранов у них череп прямо настроен на бодание, а у вас нет. И это очень больно оказалось.
9: Не перебодать их, в общем.
8: А еще один раз меня легнула лошадь. Но об этом я вам расскажу буквально через 2 минуты, друзья.
10: Утро Мэнни сделают твое утро.

0: магазин, там, и так далее. В общем, вообще не скажешь об этом было. Вот, да, конечно. Вот Эльвира делится, говорит, в деревне, говорит, надо было сарапна поймать. То есть, как бы поймать барашка, я тата ему сделать, говорит, вот это игра. Не бодались никогда, кстати. Я вот один-единственный раз в жизни немножечко пободался с...
1: Это же финальный уже квест.
0: Ну, это да. Надо просто помнить, что у коз и у баранов у них череп прямо настроен на бодание, а у вас нет. И это очень больно оказалось.
1: Не перебодать их, в общем.
0: А еще один раз меня легнула лошадь. Но об этом я вам расскажу буквально через 2 минуты, друзья.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Перед тем, как я вам расскажу, в какой список Пентагона попал Кнету Каиб, я вам хочу сказать... Там реально такое новость есть. Я вам хочу рассказать, как меня легнула лошадь. Вообще, навсегда я запомнил, что надо вот быть максимально осторожными, особенно, когда ты не знаешь, как себя ведут.
2: Но раз ты запомнил, не по голове тебя легнули, да. Значит.
1: То есть я вот как думал, я ребенок, вижу лошадь, белая, красивейшая лошадь, у соседей была и так далее. Вот что-то я не помню точно, никто мне не объяснял правила. Вот это я точно помню, потому что в нашей семье лошадей нет, как обращаться с ними, я не знаю. Это сейчас я понимаю, что надо всегда с видимой стороны заходить, что надо обозначать свое присутствие. А тут как так получилось, что я подошел к лошади сзади, решил ее погладить по ляжке. Ничего плохого как бы не хотел. Ну, лошадь, естественно, испугалась, немножко подняла ногу, и произошел легкий удар в тазобедренную часть моего организма. И...
2: Ну, без травм?
1: Я почувствовал очень сильное жжение, потому что получился удар. Вот эти же выпирающая косточка вот здесь вот, тазобедренная. Он мне попал прямо туда, по кончику, получается, копытом. Он меня не прям пнул, а задел, получается. Но боль была настолько жгучая, что я в один момент просто от боли я побежал. И побежал я в сторону поля. Ребята меня не могли догнать еще. С этого я обещал каждый раз. Я был сам медленный всегда.
2: Там даже жир ребята тебя не могли догнать, наверное.
1: Я сам был тогда жир ребята, понимаешь? Если честно. Вот, даже жир ребят точно бы не догнали. Я очень далеко убежал. Потом бегу, чувствую, ага, боль спадает, все, я остановился, все, вернулся. Мне сказали, ты, ну не пугай нас, ты что, мы думали, у тебя вообще конец. Ну не, на самом деле все нормально. С тех пор я сразу понял, что лошади, они, конечно, прекрасные животные, классные животные, но есть определенные правила. Да и со всеми так, если честно. С коровами, например, если у коровы рядом теленок, а ты для коровы незнакомый человек, лучше не подходить. Вообще, к любой матери лучше не подходить, когда рядом с ней ребенок. Mm-hmm. Она все, она превращается в абсолютное зло. Ну, она защищается, конечно же, вопросов нет, но тем не менее, опасно.
2: Да, больших крокодилов лучше не гладить.
1: Да, особенно если рядом крокодилята. Крокодиля, так говорят же?
2: Крокодильчики.
1: Невероятно. Так вот, а теперь Кнету Каиб. Значит, Кнету Каиб действительно попал в список Пентагона как вуз, представляющий угрозу нацбезопасности США.
2: Они просто узнали девиз «Пуп земли».
1: Да, они такие, что? Это же мы. Какой Каиб? Всего в перечень включили более 30 российских университетов. Американским компаниям и вузам, то есть ведомство, точнее Пентагон, то есть военные по факту, рекомендовали проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот перечень. Mm-hmm. Не надо говорить с ними, куда вы там с ними? И так далее. Вот. Так что, Кнету Каиб, я вас поздравляю. Мне кажется, это высшая форма похвалы, когда наш, можно сказать, ну вообще

0: Это партнер наш пока считается. Но по действиям оно, мне кажется, уже давно понятно, что там никаких партнерских нету, если что, движений. Вот, но это, опять-таки, не будем вдаваться в политику. Лучше, друзья мои, давайте посмотрим, что происходит у нас в Иннополисе. Потому что в Иннополисе, я думаю, совсем скоро все поверят в вампиров, как у нас это принято.
1: Это почему это?
0: А потому что в Иннополисе сейчас сезон летучих мышей, сообщают подписчики телеграм-каналов. Их просто очень много, они там летают. Я говорю, вот это в Иннополисе мне что больше всего нравится? Новый город, да, город, связанный с технологиями, и он максимально близок с природой. То кабаны, то лисицы, то зайцы. Сейчас летучие мыши и так далее активизировались очень много. Понимаешь, это все это на стыке как и природы, так и цифровизации.
1: Это здорово же.
0: Это гениальный город по расположению вообще. Иннополис вообще очень сильно люблю. Так спокойно, там классно, удобно, весело. Люди классные собрались там.
1: А может там Бэтмен где-нибудь еще поселился? Из-за этого много летучих мышей.
2: Называй меня, я возмездие. Детонатор Бэйн.
0: Я все помню, я вам все расскажу сейчас, если честно. Обожаю, в общем. Но ты знаешь, что по-татарски Бэтмен очень плохо звучит?
1: Да?
0: Как бы он получает человек-вож.
1: Да?
0: Да, поэтому Бэтмен мы всегда смеялись в детстве чуть-чуть в деревне, когда что-то подобное выходило. Вот. Как бы назвали татарского супергероя? Давайте. И какие были бы у него суперспособности? +7 9 8 7 2 4 2 102 8. Пишите обязательно. Или как еще переводятся иностранные персонажи на татарские и русские языки, тоже пишите. Мы обязательно вернемся, все почитаем, друзья мои, через пару мгновений, я скажу. Нормально же, не совру же?
1: Ну, конечно, нормально.
0: Все, ждите, сейчас 2 мгновения буквально. Смотрите.
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на БИМ-радио.
5: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
8: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на БИМ-радио ООО «НТПК Супротек».
11: Я автоблогер-академик, объявляя скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды будем сейчас рассказывать вам.
5: Ну, теплее потихонечку становится, тоже плюс 22 в Казани, облачно с прояснениями. Сегодня слабый дождик ожидается с 18 до 19.00. Ну, лично вот у меня, по-моему, за спиной там солнышко выходит уже из-за тучек, что не может не радовать. Лето же все-таки. Максимальная температура воздуха днем сегодня плюс 29 градусов, то есть жара. Завтра, 25 числа, вообще плюс 32, в воскресенье плюс 33, в понедельник плюс 34. Ну и вот там получится 3-4, закончили жару, плюс 27 уже во вторник.
4: Слушайте, надо пережить чуть-чуть, да, получается?
5: Эти выходные, да.
4: И все тогда.
5: Но, с другой стороны, здорово же, что такая погода на выходные выпадает. Представляешь, в офисе в 34-то. А ну так и придется в понедельник-то.
4: Как хорошо, что у нас есть кондиционер, Андрей. У нас в каждом помещении на радио есть кондиционер, а то и два. Вот у нас в студии еще один в редакции. Это, если что, между ними 5 метров. Потом еще отдельный стоит на входе, а между ним и редакционным вообще 3 метра. У нас вообще все кондиционировано здесь. Комфорт невероятный.
5: В пуховике можно ходить даже.
4: Ну, так, конечно, ребят, что вы хотели? Мы все-таки БИМ-медиа.
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Как шутят, значит, в телеграм-каналах, нет ничего лучше и ничто так не бодрит с утра, как северо-западный циклон, который на нас, собственно говоря, и уже накрыл нас очень сильно. На дорогах Казани тем временем, друзья мои, все интереснее и интереснее, если так можно выразиться. Ночной ливень превратился в утренний ливень, опять много воды. Где? Где можно в целом половить рыбку? Можете написать, плюс 7-9-8-2-4-2-102-8. ТГ, Макс, пишите обязательно. Где вы там вообще? Так, а тем временем у нас невероятно много сообщений, значит, прислали нам, да, во-первых, какие-то фотки. А, вот нам прислали фотографию, люди продолжают играть прямо на своих автомобилях, представляешь? Это мне каждый раз веселит. Ну, кстати, а помните, вот был же автомобиль, есть, наверное, такой автомобиль Tesla?
5: Ну.
4: Вот, и на них же прям предустановлены гоночки были, я помню.
5: Да?
4: То есть ты прям рулишь в машине, и ты в гонках прям рулишь. Такая вот у них была приколюля.
5: А если не совпадение вот трассы во время игры и дороги перед тобой?
4: У них вообще очень строго, они, насколько понимаю, играть можно только если автомобиль стоит. Если есть хоть какое-то движение, ни одну игру он не запустит.
5: А, да.
4: Умно там сделано, умно. История про лошадь от Ольги, от слушательницы. Значит, я тут рассказал, как меня легнула лошадь, значит, Оля меня поддерживает. Моей сестре 5 лет, гуляла во дворе. Какой-то бабай приехал на телеге с лошадью во двор. Прибегая домой, вся на эмоциях. Мама, там лошадь приехала, мы ее гладили. Потом молчание, она задумалась и выяснила: хотя это был конь. Мы животы нарвали от смеха. Такое интересное уточнение, да?
5: Ну да.
4: Да. А, кстати, мы же еще спрашивали, какой может быть супергерой у нас вообще в Татарстане. Вот. Ну, на классический татарстанец.
5: О, шикарный.
4: Да, так что нормально.
5: Ну, только он злодей, не по-нашему, что ли, как-то.
4: Угу. Красиво, конечно.
5: И камни у него какие-то там на перчатке.
4: Да. Да, вот это все. Ну, пока похоже на нас. Похоже на нас. Это. Нам тут пишут: сегодня я снова шпион БИМ-радио. К сожалению, забыл сделать фото. Мы разговаривали с Максимом. Он говорит, что с большим удовольствием слушает ваше радио. Оно самое адекватное и лучшее радио. Вот что он мне сказал. Максим, спасибо за поездку к маме на восстание. В кавычках «Солнышко». Ну, не в кавычках, а в скобках, в смысле. Видимо, остановка была.
5: А я думал, это ласково обратились к нему,
4: да,
5: «Солнышко».
4: Тоже сначала, да. Чак-Чак Норрис может всех усадить за стол переговоров, пишет он. Чак-Чак Мэн обливает горячим медом и дубасит хворостом.
5: Нормально.
4: Пока вкусно звучит, пока. Не опасно звучит для злодеев, понимаете? С добрым утром. Аэроплан, тачкан, летучая мышь, зебра и шаг-матрос, например. Переводит он себе. И шаг-матрос. Ну почему это всегда это классические шутки такие смешные, а не всегда? Супермен производит 1000-ные купюры. Супербишмен производит 5000-ные купюры.
5: Шикарная способность.
4: Михаил, спасибо, спасибо. Я думаю, что на всех моих мероприятиях эта шутка точно уйдет вообще, если честно. Вот. А Карина жалуется, говорит, но лето же, оно должно быть солнечным и жарким, а не серым и дождливым. Ужасное лето в этом году, мало жарких и солнечных дней.
5: Да. Товарищ враг еще нам написал, лошадь как женщина, сзади подойдешь и легнет, говорит, да. А в Татарстане все герои и зовут их просто народ.
4: Народ. Красиво, конечно. Че, побери. Человек-паук, Курмякушкишев. Главная особенность. Убирает паутину по углам, может, при помощи метлы. В офисе, говорит, 3-4. Это тоже нам пишет господин Артомонстр. Под кондиционерами вам 3-4. А вот в сварочном цеху, вот там настоящий Ташкент. Нас ребята с офиса на улицу выходят и говорят, жара. А я из сварочного цеха выхожу и говорю, свежо. В 34.
5: Ну, все познается в сравнении.
4: Да, вы, если выйдете из бани, вообще у вас в цеху будет свежо. Ребят, здравствуйте. Когда же вы споете песню замечательного Валерия Леонтьева «Казанова»? Ну, что это такое? «Казанова», конечно. Это
5: пятничное настроение все дает о себе знать.
4: Да. Вот, кстати, отличный вопрос. Ничего, говорит, не понимаю. Или я что-то не знаю. Почему люди стоят в очереди на заправку, если буквально через 100-200 метров заправка с наличием бензина совершенно пустая стоит? Это, понимаете, вот очередь, она привлекает людей. Это еще советского времени. Если есть очередь, надо встать. Ну мало ли что-то дают интересное.
5: Может, там, я не знаю, качество лучше придумано.
4: Да.
5: Все же не просто так сюда стоят же.
4: Да, там дороже бензин, вот господин враг пишет. Но, если честно, мое вот переплатить вот эти вот 5-7 рублей за литр, оно не стоит того, чтобы стоять там 3 часа, 2 часа там и так далее.
5: Не, если 3 часа или 2 часа, то, конечно, не стоит.
4: А ты бы сколько постоял, чтобы сэкономить вот 5-7 рублей с литра?
5: Я максимум 40 минут стоял.
4: Понял тебя. А я, к сожалению, 2,5 часа, но у меня бензовоз приехал. Зараз такой. Впервые. Знаете, вот этот момент, когда все ждут бензовоз, а такой, бензовоз, нет, нет, не надо. Потому что на заправке, бензин не кончился, он, то есть он есть, они просто заезжают, и все такие, нет. И мы еще час ждали. А так бы я за часик, наверное, справился. Вот, далее, значит... А помните, раньше Карлсон вертолет Малая называли, а Горыныч называли автоген Башка. Народное творчество, оно на то и народное, потому что это невероятно точно вообще все максимально. Еще
5: ты, Евгений, придумал главного злодея, Казан Ливневщик.
4: Правильно, да. Вот вечно нас подводит, зараза такой, этот Ливневщик забивается куда-то.
5: Аквамен же почти он.
4: Да. Реально Аквамен, судя по последним вообще данным. Ну, у нас, да, мы таким темпом, может, мы реально Аквамена готовимся принимать, чтобы было максимально комфортно под водой просто передвигаться по Казани.
5: Может быть.
4: Ну, что, такие гостеприимные же мы, казанцы, собственно говоря. Замечательно. Так, тем временем, кстати, вот по поводу бензина, тут смотрите, что пишет. Ограничения на продажу бензина могут смягчить. Там вице-премьер Александр Новак поручил проработать увеличение лимита отпуска топлива как минимум до 50 литров в одни руки.
5: Если... А, отпуску топлива, что ли?
4: Да, да, сейчас ему надо отдохнуть. 50 литров пока в одни руки. Если что, у нас очень стала ситуация хороша, потому что в некоторых регионах пока затруднения остаются. Mm-hmm. Некоторые вот, и там, соответственно, чуть-чуть просто посложнее. Вот. А тем временем у нас в завершении от подачи документов до заселения в общежитие весь путь абитуриента в Миноборнауки Российской Федерации предлагает перевести в онлайн. Ну, чтобы у тебя была цифровая платформа, туда же у тебя, получается, рекомендации, доп. Образование, стажировки, документы, чтобы тебе все было удобно.
5: В одном месте.
4: Да, то есть подал документы, да, например, ты из другого региона, и тебя заселили в общежитие, ты даже никуда ходить не надо. Удобно же! Надо делать, я считаю.
5: Надо.
4: С удовольствием. Я бы еще раз высшее образование. Андрей, если бы у тебя была возможность получить сейчас вот высшее образование, а на некоторые, ты знаешь, что сейчас можно бесплатно учиться на некоторой магистратуре, на некоторые сферы?
5: Да.
4: Да, а если у тебя одно только образование, ты можешь так сделать. Куда бы ты поступил, Андрей?
5: Я подумал бы.
4: Я бы, наверное, в творчество куда-нибудь пошел бы.
5: Да?
4: Эх, интересно.
5: Я бы еще раз в Энерго, наверное, пошел.
4: Но куда еще? Наши родные пенаты, Энергоуниверситет. Вот смотри, КАИ Пуп Земли. А у нас есть какой-нибудь, чтобы мы в эфире можем сказать, нашу кричалку энергускую какую-нибудь?
5: Энергетик, я скажу тебе приветик!
4: Ну, нормально, кстати.
6: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jkdefisivolga.rf или по телефону 8-937-29-30. 9-444.
7: Застройщик ООО СЗСМК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор игры «Слово за слово» – «Канавто 3».
8: Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью. Поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Кан Авто». Только в июле. Выгодные условия приобретения. Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерские центры «Волга Кан Авто». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. И оферта.

0: Кофе – твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от BIM Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио, талашилар. Здравствуйте, наша нанасующая студия BIM Radio. Раз, два, три, четыре, пять, ДТП.
2: Ужас какой.
1: Вообще, вы не поняли фразу «соблюдайте правила дорожного движения», что ли? Я вас не пойму. Что происходит? Значит, давайте разбираться. Ну, во-первых, ДТП у нас на Тукае, прямо рядышком с нами. Только с Нурсултана Назарбаева направо повернули, в районе Мойки, правый ряд. Будьте внимательны. 20 минут уже стоят. Значит, поднимаемся, когда с Назарбаева, вот, получается, уже улица Вишневского. Вы когда едете к Амирхану, Яники, там, собственно, на подъемщике правый ряд. Будьте внимательны, осторожны. Мамадышский тракт. Что-то случилось на перекрестке ЖК «Весна». ЖК «Весна» бордовый на выезд, средний ряд, там ДТП есть. А Нарасон, смотрите, проспект Победы, два ДТП, отметьте. Однако, когда к Родине подъезжаете, мимо Южного вот проехали, у вас впереди горка Скамейский лес, получается. Правый ряд фур стоит, там пишет. Одна у нас, получается, когда от Вознесенский тракт проехали в сторону Закиева, и прямо перед Закиева ДТП там. С подъемки, получается, с Вознесенского тракта в сторону проспекта поднимаются же там люди. Вот смотрите внимательно, так что. Давайте посмотрим на крупнейшую пробку. 7 минут, Тукая, от Вахитова до Сайдашева. Мосты, дамы, свободные. Я тоже, получается, свободен. Впереди выходные. Я уеду, наверное, Андрей, с палатками.
2: С палатками уедете?
1: Конечно, конечно.
2: На природу куда-нибудь отдыхать?
1: Нет, у меня пивной ларек переезжает. Поэтому алкоголь вредит здоровью, конечно. Но я обязательно вернусь, ребята. Я постараюсь акклиматься ко вторнику. Так что меня не теряйте, ладно?
2: Все, во вторник будем ждать.
1: Все, давайте. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
1: Господин враг спрашивает, есть ли у Анаса Ананасовича внучка? Для вашей же безопасности вам не надо знать информацию.
2: Да. Может, у него внук есть, и он хочет этот.
1: Да, ну не знаю, может быть, а он хочет, вы вот лучше спросите. Это, конечно, да. Всегда почему-то фамилию говорил Еникикеева. А там Амирхан и Еники же.
2: Угу.
1: Ну ладно, понял, в любом случае. Интересно. Ладно.
2: Это по принципу лишних букв не бывает.
1: Да. Ну это всегда так, да, все в семью. У нас говорили так, лучше, ну давайте перефразирую, лучше пятая точка грызть орехи, чем учиться в политехе. Вот я прям процитировал, получается.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Нормально. Какие еще кричалки вы знаете? Это интересно. Я бы посмотрел. Но пока давайте посмотрим вообще, что происходит в городе, что нам говорят новости. Ну и вообще, давайте посмотрим, что, где и как. Пока, собственно, все очень спокойно. В Казани где-то есть вода. Вот, есть у нас на смягчение выдачи бензина. Новости тоже благоприятные. Это не может не радовать на самом деле. Вот, а что еще у нас происходит? Пока трудно сказать, потому что мы все новости рассказали.
2: Все новости
1: как
2: рассказали.
1: Как же мы быстро идем. Ну, давайте так. У нас тут КамАЗ говорит, что до 28 года выпустит полностью беспилотные, поставит на поток полностью беспилотные грузовики.
2: Я видел эту фоточку, так прикольно он смотрится.
1: Да, он вообще...
2: Кабина поменьше стала сразу.
1: Он вообще другой. Я каждый раз смотрю на то, как у нас челнок там идет, и мощно, я бы даже сказал, семимильными шагами строится это все. У них уже был, насколько я помню, опыт прекрасный, когда КамАЗ реально проехал трассу, платную, правда, но тем не менее. Это же замечательно. Платная трасса, пустая практически, свободная, нет населенных пунктов. И просто двигаться в правой полосе грузовика. Вы даже не поймете, что у этого грузовика там на самом деле нет водителя.
2: Ну как, он есть, получается, управляет искусственный интеллект, видимо?
1: Ну или что-то такое. Но ты представляешь вообще, насколько это далеко вообще скакнувшая технология? Это же вообще удивительная штука. Ты просто будешь ехать по трассе и наблюдать, как большегруз просто на автоматическом режиме. Ему спать не надо, условий не надо. Грузовику зачем? Кондиционер ему не грузовик, ну, внутри в салоне. Салон не нужен. Представляешь? Кондиционер не нужен, сиденья не нужны.
2: Но он только радио ему нужно.
1: А это уж естественно, конечно, даже роботам должны передаваться все сигналы из БИМ-радио. Это понятное дело. Роботам что, мы ограничим, что ли?
2: Да. Не надо, это уже а какой-то... на нас же будет пробки рассказывать роботам.
1: А если они, роботы будут, так сказать, шкодничать, он будет выкручивать пробки этим роботам.
2: Ну, видишь, они... даже наказание придумано.
1: И они же где-то явно есть, они же электрические. А Насанас в этом плане вообще простой.
2: Тут уже прогнозирует сразу же товарищ враг, а если подрежешь этот грузовик, он потом мстить будет. Да? И судный он... день вот это все с этого начнется. Просто один человек подрезал грузовик на автопилоте.
1: Во-первых, он трансформируется сразу. И все, и вам, и вы будете от него вилять, там уезжать, у вас будет догонять. Вот
2: мне кажется, татарский КамАЗ как-то немножко иначе должен другие звуки издавать.
1: Как-то. Да. Эх! Почему-то очень по-русски прозвучало. Ну а что такого? Можем себе позволить вообще?
2: Можем, да. Ну вообще смотришь на самом деле на этот КамАЗ и прям ждешь, когда же он трансформируется. Потому что ну вот так он выглядит.
1: Ну красиво, да, вообще, если честно. Ты хоть раз был за рулем КамАЗа? Вообще за грузом, за грузовиком, за рулем.
2: Я удлиненной газелькой как-то управлял.
1: Да ты че?
2: Катался, пробовал как. Ну давно, правда, было. Ну, самый грузовой транспорт из всех, которым я управлял.
1: Слушай, я даже не припомню, что сам большое. Ну, газель, наверное. Я не припомню, если честно, даже что газель управлял. УАЗе, на УАЗике ездил на большом. Ну, как на большом? На военных мостах мощный такой был. Советский еще УАЗик с рулем катался.
2: Нормально, нормально.
1: Я до сих пор помню, как я по незнанке, значит, сосед говорит, поехали в соседнюю деревню за компанию. Мы толпой такие, ну, поехали. А УАЗика, чтобы вы понимали, внутри все металлическое. Ручки, там, все. Ну. И я вот на этой лавке сзади сижу, значит, на дополнительной, потому что задние сиденья сняты для груза. Вот, и мы едем. А человек на УАЗике, он вообще, ну, забывает, что надо притормаживать на кочку, что надо. Он-то ему там нормально, у него там сиденье. Вот, как я себе почки отбил об эту ручку металлическую, которая в районе моей спины была. УАЗик потрясающий автомобиль. Если он, так сказать, понимаете, если вы выжили просто УАЗика, это замечательно. Я до сих пор помню, как мы на нем в Ульяновск как-то раз один раз ездили на УАЗике. Понимаешь, это вместо обычных 2.40 это было все 4. Еще и холодно в салоне. Прикинь, холодно в салоне, ты прям едешь. Раскочегаренная машина, а в салоне холодно. Это что за машина такая была? Ну, военная она, вообще абсолютно полностью военная была. Вся была просто из металла, из железа.
2: Даже проходимость какая?
1: Проходимость реально была сумасшедшая. Это вот, ну, ты думаешь, смотришь на лужу, ты думаешь, ну, не проедет здесь, ни одна машина здесь не проедет. А потом ты просто проезжаешь, даже не напрягаясь. Даже не подключая там какие-то доп. Там, на понижайку даже не заходишь. И все, у тебя нормально, все едет. Потрясающая вообще машина, оказывается. Я сейчас понял. Эмоции. Я вообще только что догадался, почему люди покупают себе Нивы, УАЗики и летят потом по всяким бездорожьям.
2: Почему?
1: Вот как раз потому, что есть в этом вот эта невероятная какая-то... Ну вот какая-то дикость вот эта человеческая, когда ты прям уф, могу
2: ничего
1: уехать далеко.
2: Ничего меня не остановит.
1: Ну а как еще легально в грязи стоять по шее? Понимаешь, вот это вот тут идеально все, мне кажется.
2: Это процедура оздоровительная.
1: Конечно, еще куда-нибудь едешь? Куда там? Куда там все едут? Где тюрьма «Черный дельфин» стоит?
2: Туда все едут?
1: Все ж туда едут, грязь. Ты не знаешь, нет? Нет? Я забыл, как называется, напишите, друзья. Я не знаю, что со мной сегодня. Не выспался, наверное. Ну да, я с 3 утра не сплю. А вы? Вот такие вот дела. А, у нас уже времечко, мы в 10:10, друзья, впереди поздравления. Мы сейчас будем поздравлять именинников ВКонтакте, поэтому если у вас день рождения, быстренько подписывайтесь и будьте в онлайне. А кроме того, еще мы будем петь песню, и мы понятия не имеем, какую вам песню спеть. Ну, Казанова вот предлагает.
2: Давайте еще варианты, что ли, чтобы выбор какой-то был.
1: Один вариант, который наберет больше всего голосов, будет нами выбран, друзья мои, и спет. +7 972 724 2128. Макс Телега, пишите.
3: Утромены сделают твое утро.
0: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. Россиянам напомнили о новой мере поддержки семей. Выплата, которая в отдельных ситуациях может составить до 200 тысяч рублей. Оформить ее можно через госуслуги либо в Социальном фонде России. Чтобы претендовать на выплату, семья должна отвечать ряду требований. Воспитывать двоих или более детей, укладываться в лимиты по доходам и имуществу, а также не иметь долгов по алиментам. Специалисты разъяснили правила денежной компенсации за отпуск. Заменить деньгами можно лишь дополнительные дни, например, положенные за ненормированный рабочий день. Основной отпуск компенсировать нельзя, если сотрудник не увольняется. Эксперты подчеркивают, что отпуск нужен для восстановления, поэтому важно заранее планировать отдых, это поможет избежать выгорания. Опрос показал, что более половины казанцев полагают, что условия на их рабочем месте стоит улучшить. 45% респондентов полностью удовлетворены рабочей обстановкой. Среди главных претензий – нехватка тихих зон, проблемы с вентиляцией, дефицит личного пространства и неудобная мебель. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Ну вот, сколько раз уже было обговорено, и в завершении этой недели тоже еще раз напомним, что зайдя на сайт bimradio.ru и там увидев вот огромную такую плашку «Заказать первый тост», «Заказать поздравления», или если вы позвоните по номеру 2-930-800 в нашу редакцию, если вы хотите поздравить своих близких людей, коллег, родственников, любого человека абсолютно, который вам безумно нравится, которому вы хотите подарить эмоции, то смело это делайте, друзья. Мы вам обязательно поможем, подскажем, расскажем, и все будет очень хорошо.
4: Потому что вместе придумаем самые лучшие поздравления.
3: Ой, а какие поздравления в прямом эфире. Здесь и розыгрыши. Мы всех вызываем в прямой эфир. Здесь мы, ну не всех конкретно, именинник имеется в виду. Мы здесь с ним болтаем. Мы здесь с ним, значит, передаем послание. Растрогаем его, песню любимую в конце поставим и так далее. Все, как мы любим. А еще у нас есть теперь поздравления и в личные сообщения. Точно так же, только человеку на номер приходит аудио или видео. Мы специально для него запишем. По ТЗ, соответственно, тоже. Вы нам расскажете, кто это за человек, что это за человек. Мы ему передадим все ваши пожелания, от себя лично поздравим. И даже любой ведущий любимой радиостанции с удовольствием на это согласится. А еще у нас Ананасыч видео там есть в формате. Видали что?
4: Увидеть его можно, получается?
3: Да. Поэтому пользуйтесь случаем. Еще раз напомню, сайт bimradio.ru. Вы видите огромную плашку «Заказать поздравления». Ну или 2-930-800 по будням с 10 утра до 17.00. 4 минуты, как уже можно звонить. А мы в группу ВК. Оттуда сейчас будем поздравлять людей, друзей наших, подписчиков, наших слушателей и, конечно, именинников. Погнали!
4: Итак, именинники 24 июля 2026 года. Фрида Арсланова, Сергей Карман, Ильмир Галямов, Софья Якушева, Евгений Трусов, Рамиль Ахмадулин, Ольга Майорова, Роман Быков, Альбина Гаврилова и Илюся Гайнудинова. Всех вышеперечисленных мы поздравляем от всей души с этим прекрасным праздником. С днем рождения вашим!
3: Ура, друзья! Спасибо всем, всех именинников, которые нас слышат, тоже поздравляем. Пусть у вас все будет хорошо. И за хорошим настроением всегда приходите на BeamRadio. Утро очень впереди. Что вам спеть, друзья мои? Что поем? Пишите прямо сейчас. Макс ТГ плюс 792-7242-102-8.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
5: Реклама на BeamRadio. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
6: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя-Мишель, Марко, Федук, Смешбенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что на заводе Mercedes-Benz в немецком Зиндельфингене рабочие передвигаются по территории завода на велосипедах. У каждого отдела велосипеды своего цвета.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
4: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
5: И у нас объявились, значит, вчерашние заказы, потому что нам пишут: ребят, вот же вам же предлагали же вчера же спеть песню, которую вы давно не пели. Нам пишет Айрат. Вчера же, говорит, вам предлагали, говорит, пицца, говорит, группа «Пицца аппетитная».
6: Пицца? Пиццу надо с ананасом, чтобы пицца была с ананасом.
5: Кто любит пиццу с ананасами, напишите. Сколько нас, давайте посмотрим. И, естественно, мы вспомнили о том, что, ну, вчера мы ее там не пели, потому что была выбрана другая песня большинством. А сегодня мы так подумали, а что нам мешает в пятницу спеть песню про пятницу?
6: Так это ж, она ж создана для этого дня.
5: Конечно. Извините. Зевал.
6: Очень сладко зевал. Даже перебивать тебя не хотелось.
5: Так хорошо было, вы не представляете просто.
6: Это же полезно, оно же там что-то расслабляет.
5: Что-то, да, она расслабляет.
6: Привет, царю Альберт. Альберт весь расслабился прям.
5: Я бы с удовольствием сейчас, да. Хочется куда-нибудь, если честно, уехать так. И что-нибудь сидеть поделать. Но, к сожалению, впереди еще много работы. Но у нас с вами утро-оке. Утро-оке сейчас мы с вами начнем. Пицца. Пятница. В пятницу петь ее надо, говорят нам. Поэтому... Ух ты, на перекрестке Ершова и Космонавта тоже обрыв линии, Виталий пишет.
6: Ужас.
5: Ничего себе. Чуть-чуть немного проводов оборвало.
6: Ну.
5: А что случилось? Юрий пишет, полгорода зевнул. Почему ж полгорода? Весь. Я бы даже сказал, несколько городов зевнул.
6: Ну, из-за этого провода и полопались.
5: Вы просто не знаете, на что способен мой зевок. Я один раз так сильно зевнул, так много воздуха забрал, что давление упало на Татарстане.
6: Разрядился воздух, да?
5: Конечно, вы что?
6: Ты же избручно, прям выборочно, точнее, только кислород всасываешь.
5: Конечно, я очень в этом плане легче. Легче. Ладно, ребят, вы тоже уж от меня много не ждите. Я мало сплю и для вас стараюсь. Пицца, пятница, давайте петь, погнали! Как он там делал-то, Вадим?
6: Он по-пятничному как раз, только попозже так люди говорить начинают.
5: А то что-то такое же
6: делал. Я думал, он сам это сделает. Смотри, халтурит.
5: Погнали.

ничего себе, как играть на трубе, оказывается. Без трубы. Ну давайте еще разок.

0: Друзья, в эту пятницу с вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри». Конечно, конечно. Так, у нас есть сообщение. Ну, во-первых, Юль пишет. Ай, красавцы, спасибо большое, приятно. А вот Илья пишет: перекресток Максимова Дементьева, трамвай встал посреди дороги, проехать можно только по тротуару. Будьте там осторожны, пожалуйста.
1: Ну все, сейчас песню допели уже, и трамвай поедет тоже, наверное.
0: Да, конечно, он такой: все, дослушал, еду, попел, с кайфом вообще. Утро, ойки, народное караоке вместе с нашими слушателями. Друзья, спасибо, что подпевали, предлагали. Спасибо, что вообще провели с нами эти 3,5 часа. Вы у нас самые лучшие, обожаю вас невероятно. Сейчас мы вас оставим в руках наших коллег, они вас будут провожать по этому дню. Сначала ведущий вас будет провожать в рабочий полдник с 12 до 3, он пройдет, потом передаст руки следующему коллеге, который приведет, в свою очередь, вас всех в вечернее шоу «Вечерний Трубим» с 5 до 8 вечера. Ну а там еще один ведущий подхватит вечернее шоу, проведет вас в... Куда бы ты мог подумать, Андрей?
1: Привет, привет.
0: Ну, конечно. И они там уже вас будут дальше, друзья мои, развлекать, располагать. Сегодня пятница, давайте сегодня отдохнем, потусим, повеселимся и классно проведем время. Ну, конечно же, лучшее времяпрепровождение — это вместе с Beam Radio. Слушайте нас через сайт beamradio.ru, слушайте нас через приложение на Android и на iOS. Есть в магазинах приложений, обязательно скачать, чтобы, друзья мои, в разных городах, разных странах, там, где нет, друзья мои, возможно, радиоволны, но есть интернет, Beam Radio навсегда будет с вами. Там же можно песню посмотреть, там же можно передать приветы, там же можно заказать, по-моему, поздравления, если я все правильно помню. Но, в общем, пользуйтесь. Ну, еще не забывайте, что умные колонки тоже могут поставить Beam Radio. Просто говорите: эй, умная колонка, включи Beam Radio и наслаждайтесь. Вот и все, очень просто. Ну, а мы что? Мы на сегодня все. Мы отправляемся... Андрей, вы куда отправляетесь?
1: Я домой пока.
0: Замечательно. Я сейчас тоже куда-нибудь отправлюсь, друзья мои. А, я стричься поеду. Вот, оброс. Просто как косматый черт.
1: Ну, барбершоп твой второй дом.
0: Да, так и есть. Повезло им, конечно, с моей волосатостью. Вот, даже завидую им немножко. Поэтому поеду, отдам еще немножко денег своему парикмахеру. А вам пожелаю классной пятницы, классных выходных. Утромены вернутся в 7 часов утра в понедельник и будут провожать вас в рабочую неделю. А на сегодня у нас все, друзья мои. Ну, естественно, какой бы еще могли мы песни закончить, Андрей?
1: Ей же, что ли?
0: Ей же и закончить.
1: Еще раз на бис?
0: Да, естественно. Ну, мы петь не будем. Пусть он сам поет. Вот сейчас он начнет.
1: Ну-ка. Почти так.
0: Я не знаю, что он поет, но это прикольно.
1: Это пятничный
0: говор. С вами были Андрей Дмитриев
1: и Альберт Кузиахмед.
0: Всем пока, друзья. Пока!

0: пятница.
1: Закончите, Андрей.
2: Ей же, что ли?
1: Ей же и
2: еще раз на бис?
1: Да, естественно. Ну, мы петь не будем. Пусть он сам поет. Вот сейчас он начнет.
2: Ну, у меня почти так.
1: Я не знаю, что он поет, но это прикольно.
2: Это пятничный
1: голос. Все, с вами были Андрей Дмитриев.
2: И Альберт Кузяхмет.
1: Всем пока, друзья мои. Пока!

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Доброго дня. Стартуем коробку передач. Всем замечательного настроения с окончанием рабочей недели и началом выходных. Но вначале давайте погоняемся за призами. Сегодня с нами Супротек. И значит, будут замечательные призы в виде продукции компании Супротек. Жду вас на Минской 12. Если с проспекта Победы повернуть на Минскую, то это вот как раз угловой дом. Проехав метров, ну, наверное, 100 от проспекта Победы, вы увидите надпись «Автостоп». Это магазин, в котором есть продукция «Супротек». Вот около этого магазина я вас и жду с нетерпением. Здесь припарковаться можно прямо у магазина. Ну и напомню, что сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА». Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии, снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива, протестированный и одобренный известным экспертом-блогером Константином Заруцким, академик. Также более подробную информацию вы можете получить представителей компании «Супротек», которая находится по адресу Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимрадио» и получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Еще раз напоминаю, Минская, 12, дом, в котором есть магазин «Автостоп», около которого я вас жду. Если вы едете от Фучика в сторону проспекта Победы, прям не доезжая совсем чуть-чуть, тут еще автобусная остановка, шиномонтаж, это через дорогу в жилом доме. Приезжайте, забирайте призы от «Супротек».
1: Любимые летние. Первое в Казани.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Россиянам напомнили о новой мере поддержки семей. Выплата, которая в отдельных ситуациях может составить до 200 тысяч рублей. Оформить ее можно через госуслуги либо в социальном фонде России. Чтобы претендовать на выплату, семья должна отвечать ряду требований. Воспитывать двоих или более детей, укладываться в лимиты по доходам и имуществу, а также не иметь долгов по алиментам. Специалисты разъяснили правила денежной компенсации за отпуск. Заменить деньгами можно лишь дополнительные дни, например, положенные за ненормированный рабочий день. Основной отпуск компенсировать нельзя, если сотрудник не увольняется. Эксперты подчеркивают, что отпуск нужен для восстановления, поэтому важно заранее планировать отдых, это поможет избежать выгорания. Опрос показал, что более половины казанцев полагают, что условия на их рабочем месте стоит улучшить. 45% респондентов полностью удовлетворены рабочей обстановкой. Среди главных претензий – нехватка тихих зон, проблемы с вентиляцией, дефицит личного пространства и неудобная мебель. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
2: Лето! Любимой волне.

0: что, давайте подводить итоги первого включения. У нас есть первый участник, ему и достаются все, собственно говоря, лавры. Ну, начнем с того, что давайте вручим вам сертификат от компании «Супротек» с подарочком. Ну, а во-вторых, знакомиться. Зовут вас?
1: Здравствуйте, зовут меня Эльдар.
0: Ну что, как пятница, планы?
1: Планы грандиозные, пока работаю. Потом отдыхать.
0: Главное, чтобы они совпали с планами участкового на отдых терапевта. Привет, и кому что передадим?
1: Привет семье. Ну, всем, кто узнал. Камскому устью, как обычно.
0: Кама-тамаги.
1: Махударакаева.
0: Как там? Обязательно передам, обожаю Махударакаева. Че, как там? В Кама-тамаги-то как дела там?
1: Все нормально.
0: Рыбачим.
1: Тепло, рыбачим, купаемся, загораем.
0: Да, хотите порыбачить, приезжайте именно в Кама-тамаги. Там прекрасно, друзья мои. Вам большое спасибо. Двигаемся дальше. Скоро еще одно включение. Подарков очень много. Не нервничайте, что не успеете. Ну, минут 5 мы всегда стоим. Ждем вашего приезда. И всем хорошего пятничного настроя.
2: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

10:42. Доброе утро, любимые радиослушатели. Я предлагаю наполнить этот день только положительными эмоциями, вашими улыбками, только хорошим настроением. И где бы вы сейчас ни были, в древней Казани, в уютном Ознакаево, в зеленом Нурлате, в нефтяном Альметьевске или в древней Елабуге, даже если вы в тысячи километров от Татарстана на другом континенте, мы желаем вам только счастья и прекрасного дня. Любимое радио вместе с вами. Будьте счастливы, будьте любимы и желаем вам приятных наступающих выходных.

0: плодить ненависть.
1: БИМ-радио.

0: хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
2: Так бывает.
1: Счастье есть.
3: Информация на правах рекламы в эфире БИМ Радио. Завтра, 25 июля, с 12 до 16 часов. На парковке торгового центра «Горки Парк», это Даурская, 44А, пройдет день открытых дверей на пункте приема вторсырья от компании «Экоутилизация». Друзья, приносите на переработку отработанную бытовую технику, макулатуру, металлолом, текстиль. Итак, более подробно вы можете сдать на переработку отработанную электронику, на бытовую технику, оборудование от мелких до крупногабаритных устройств, таких как телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и так далее. Отходы несинтетического текстиля, то есть можно принести старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье, макулатуру и картон приносите, лом черных и цветных металлов. Выплата за сданное вторсырье согласно прайса после взвешивания. 25 июля, это завтра, с 12 до 16, на приемном пункте на площадке ТЦ «Горки Парк» компания «Экоутилизация» проводит день открытых дверей. Будет много интересного, и музыка, и конкурсы, и все будет просто замечательно, очень позитивно. 0+.
1: Его не может.
2: Реклама на БИМ Радио.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на БИМ-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду БИМ. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ Радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Я еду на колбасу.
9: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ Радио реально работает. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.
10: Это песня о человеке и друге его меньшем. МС Вспышкин и Николай Дроздов представляют. Диалоги о

0: обыкновенная, кукули обыкновенус, относится к подразряду пернатых и знаменита тем, что подбрасывает свои яйца в гнезда к другим птицам. Но...
1: Летнее настроение с Бим-радио.
2: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Ютубовые заметки на BIM Radio.
2: Приятно видеть на дорогах Казани 2 балла. Дороги почти свободны. Крупнейшие пробки образовались на улице Ленинградская. От Айдарова до Максимова можно доехать за 8 минут со скоростью потока 5 км в час. Других крупных пробок нет, но есть определенные участки пути, где вы сможете задержаться на 7-9 минут. Это Бурхана Шахиди и Тукая от Рустема Яхина до площади Вахитова. Улица Маршала Чуйкова, улица Восстания от Бондаренко до Кулахметова, Девятаева, Татарстан от Казанского речного вокзала до Левобулачной и улица Декабристов от Чистопольской до улицы Гагарина. Вот такие вот дороги в этом списке пробок. Ситуация на мостах и дамбах. Все замечательно, везде по нулям и нет ни одной отметки у ДТП. Так держать. Молодцы!
1: Ютубовые заметки на BIM Radio.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. На госуслугах хотят добавить социальные функции от семейных чатов и сообществ по интересам до новостной ленты. В случае реализации проекта портал станет не только сервисом для получения услуг, но и площадкой для общения. В общественной палате предложили включить в школьную программу уроки этики и культуры речи. Инициаторы считают, что детям важно получать системные знания о правилах поведения и этикете. Особенно с учетом того, что в школах снова могут появиться оценки за поведение. Специалисты считают, что для здоровья предпочтительнее традиционная пятидневка, а не гибкий график. Они отмечают, если интеллектуальная нагрузка превышает 4-6 часов, это может навредить психике. Стабильный режим помогает организму легче подстраиваться и восстанавливаться. Эксперты подчеркивают, что схемы 2-2 и 3-3 уместны для физического труда, но не подходят для офисной работы. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио. Come on.

0: передач. Включайся. Для лиц старше 18 лет.
1: Продолжаем радовать наших радиослушателей, автомобилистов подарками. В первом включении уже все закончили, рассаживались по машинам, и вдруг приехал электрик на Шкоде, ему большой привет. Ну и я напомню, что мы всегда стараемся выбирать такие места, где можно припарковаться свободно. Вот сейчас такое место найдено. Это масло и фильтр. Магазин на Даурской 44D. Это адрес многоуровневой парковки. Она такая серо-оранжевая. И если вы едете по Даурской, это Высотный, переезжаете Гвардейскую, еще метров 150-200, справа увидите оранжево-серая такая многоуровневая парковка. И вот здесь маслофильтр. У входа в магазин я вас стою и жду с сертификатами подарочными. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы. В частности, для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам. Выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, 004БЦ, Татарь, остановка Обжалелова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимради», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Жду вас, Даурская 44D, магазин масла, фильтр прямо у входа, вывеску видно. Приезжайте, забирайте подарки от «Супротек».
2: Яркие летние хиты на Бим-радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что в Финляндии диагноз «интернет-зависимость» является причиной для освобождения от службы в армии.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Ну что, пообщались мы тут с продавцами из маслофильтра, да, хорошие ребята, менеджеры, вот. А автомобилистов не приехало. Ну что, поедем к следующему месту. Здесь недалеко, на Даурской, знаю я еще один магазинчик хороший. И будем уже встречаться буквально через какие-то 10-12 минут всех. А, да, завтра ведь день торговли. Барыги, с праздником вас, с профессиональным. Ну, я по-доброму, барыги. Счастья вам, здоровья, хороших продаж, нежадных покупателей, добрых, отзывчивых. Ну, а затем ВМФ. Всех мариманов, всех военных моряков также с наступающим праздником. Ну, а у нас еще одна встреча совсем скоро в рамках коробки передач. Обязательно приезжайте. Много-много призов вас ждет в следующем месте от Супротека. До связи.
1: На связи. Экипажу коробки передач мы желаем только удачи. И всем слушателям любимого радио, кто сейчас в пути, не пропустите. Еще одна возможность выиграть классные подарки, если вы за рулем. Ну, а мы перейдем к игре, которая называется «Смотри на мир ярче». Чтобы поучаствовать, достаточно набрать наш номер в студии 292-102.8. Классная игра, замечательный подарок. Ждут вас 292-102.8.

Ну как приятно общаться с нашими любимыми слушателями. Сейчас поговорила с Рустемом. Он сказал, что колесит по городу, все хорошо, надеюсь, забот никаких не знает, только в хорошем настроении он пребывает. Но Рустем у нас недавно выиграл, поэтому сейчас по-прежнему остается вакансия для участника игры «Смотри на мир ярче». 292-102-8, если давно ничего не выигрывали, а может быть, вы впервые дозвонитесь к нам, то мы будем этому только рады. 292-102-8. 102.8.

0: Любим радио. Смотри.
1: В начале информация на правах рекламы. С нами ООО «Клиника Смотри». Клиника «Смотри» – это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов клиники в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широчайший спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов. С рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – это короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Здравствуйте, Айрат. Мы вас очень ждали. Алло, прием, прием. Айрат, вы здесь? Вы должны быть здесь, Айрат. Ответьте, пожалуйста.
2: Да, я здесь.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Доброго дня вам. Я предлагаю сразу перейти к нашему заданию, если вы не против. Вы меня хорошо слышите?
2: Я очень хорошо вас слышу. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно. Итак, в одной русской народной сказке было волшебное яблочко, которая каталась по серебряному блюдечку и показывала владельцу. И дальше три варианта ответа. Первый вариант – будущее на 200 лет вперед. Второй – есть ли жизнь на Марсе. Третий вариант – все, что происходит в данный момент в любом месте земного царства.
2: Третий вариант.
1: Третий вариант – все, что происходит в данный момент в любом месте земного царства, земного шара. Это действительно правильный вариант ответа. Я вас поздравляю. Сказка так и называется. «Серебряное блюдечко и наливное яблочко». Если бы у вас такое блюдечко было, вы что хотели бы посмотреть, чтобы оно показало бы вам?
2: Ну, если, наверное, детство свое заново посмотреть.
1: Ух ты, ничего себе. На себя посмотреть, да, на маленького, хорошенького.
2: Да.
1: Здорово, здорово. Это замечательное желание. Пусть, ну, может быть, оно сбудется когда-нибудь. Вот будут такие современные цифровые технологии. Кто знает, может,
2: хорошо,
1: и при нашей...
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Счастливого пути. Кстати, вы выиграли подарок. Сейчас я вам его озвучу. Это сертификат в развлекательный центр. Поэтому отправляйтесь отдыхать и развлекаться.
2: Спасибо большое. Всем привет.
1: Всем привет. Спасибо большое. Это был Айрат и игра «Смотри на мир ярче». Так и поступим.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Бим-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
5: Предупреждал, что буду недалеко, в третьем включении от предыдущего адреса. Я по-прежнему на Даурской. На этот раз Даурская 11. Здесь есть магазин «Автомир». Если вы поднимаетесь на Высотную, у вас слева метро, потом слева у вас первая хрущевка. И вот во второй, прям в самом начале, магазин «Автомир». Здесь есть парковочный карман. В нем я вас и жду. Сам стою прямо у магазина. На улочке летом наслаждаюсь погодой. Если вы едете от Гвардейской, то приезжаете поворот на Карбатшево, светофор, рынок слева приезжаете, а справа пятиэтажка и где-то посередине этой пятиэтажки «Автомир». Тут просто доехать, просто приехать и уехать, естественно, тоже. Ну, а я напоминаю, что сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани», и значит, замечательные подарки от «Супротек». Сегодня «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем сам снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск. Для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить представителей компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 004, БЦ Татария, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61. 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бим-радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимии. Все рассказал. Напомню, призы от «Супротек» ждут вас. Приезжайте. Даурская, 11. Это совсем рядышком с метро Аметьевская. Приезжайте от метро, ну, метров, наверное, 150 и 100 до Даурского рынка. Вот посерединке между рынком и метро, в пятиэтажной хрущевке, магазин «Автомир», у которого я вас жду.
2: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. На госуслугах хотят добавить социальные функции от семейных чатов и сообществ по интересам до новостной ленты. В случае реализации проекта портал станет не только сервисом для получения услуг, но и площадкой для общения. В общественной палате предложили включить в школьную программу уроки этики и культуры речи. Инициаторы считают, что детям важно получать системные знания о правилах поведения и этикете. Особенно с учетом того, что в школах снова могут появиться оценки за поведение. Специалисты считают, что для здоровья предпочтительнее традиционная пятидневка, а не гибкий график. Они отмечают, если интеллектуальная нагрузка превышает 4-6 часов, это может навредить психике. Стабильный режим помогает организму легче подстраиваться и восстанавливаться. Эксперты подчеркивают, что схемы 2-2 и 3-3 уместны для физического труда, но не подходят для офисной работы. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Есть у нас два участника, это радует. Первым оказался...
1: Здравствуйте, зовут Гадель.
0: Гадель рыбу не любит, я так думаю. Семья тоже рыбу не любит, наверное.
1: Наоборот.
0: Наоборот. Ну и какую рыбу вы больше всего любите?
1: Любую.
0: Одну ловить нет. Некогда.
1: Вот именно.
0: Ну понятно, вам удачной работы, чтобы все получилось, все успели развести. И самое главное, и помните, бухгалтеры тоже пораньше хотят уехать домой сегодня. Вы уж постарайтесь не подводить их. Привет кому передадим?
1: Так, привет всем, кто узнал. Фирма «Три кита», старой фирме «Фрегат». И с днем торговли.
0: Да, завтра. Будете отмечать как-то?
1: На работе.
0: Травы уже накосили, чтобы земля кружится, медведь валяться.
1: Пока не успел.
0: Да, ну вы там как-то озаботитесь, это же профессиональный праздник. Я просто вспоминаю, как мы день радио отчаянно отмечаем, даже потом залечиваем раны на 2 месяца. Спасибо вам большое. Есть у нас и второй участник, которого зовут?
2: Андрей.
0: Андрей, вот ему повезло, как он сам говорит, так повезло. Еще бы секунда, и он бы уже, да, все, и он бы уже уехал. Привет, а кому что, пятница, вот, так, что будем отмечать?
2: Строители.
0: А, ну строители еще это... В августе вторые выходные.
2: Готовимся, надо готовиться заранее.
0: Да. А есть время-то? Вот неправильно скажите день строителей летом. Потому что строителям не до этого летом. И у них сдавать быстрее все.
2: Не-не-не, все правильно.
0: Все правильно?
2: У правильных людей все правильно.
0: Ну, вам хорошо отметить. Вот, чтобы было потом стыдно и приятно вспоминать. Я знаю, строители отмечают свои праздники, ну, лучше всех.
2: Стараемся.
0: На втором месте Следственный комитет, по моей вот градации. Лично кому-то привет из знакомым,
2: ну, семье, всем, как говорится, детям, ну и друзьям, товарищам, кто узнал, слушает, кто радио.
0: Хорошо, вам большое спасибо, все, удачи, спасибо, хороших большое. Выходных. Вот люди уже к дню строителей готовятся, уже совсем, вы тоже к нам? У нас третий есть, не может быть, приехал третий, как мы вас ждали. Мы, кстати, переживали, у нас даже была версия, что вам там где-то случилось плохо, и надо ехать, вдруг скорый, там, массаж сердца. Вот. Людей, которые там искусственное дыхание, не нашлось. Зовут вас как?
3: Рафис.
0: Рафис, кому что передадим?
3: Раф, привет всем.
0: Всем. Мы тут праздники вот собираемся отмечать. День торговли, день ВМФ. Что выбираете? День строителей есть еще.
3: Вот день строителя.
0: Вот, хорошо, давайте вам тогда... Ну, это через 2 недели только приходи. Вот, хорошо. Ну, вот тогда строителей с наступающим, раз пошла
3: спасибо.
0: Такая... Спасибо и вам. Ну что, все, на сегодня коробка закончилась. Всем большое спасибо. Всем хороших выходных. Впереди рабочий полдник. Елена Медова вас будет встречать, провожать, окутывать вниманием, заботой, добрыми словами. Ну, а я говорил с Еленой на Махмуда Ракаев. Услышимся.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.
3: Так вот теперь сиди, слушай.

0: В рубрике «Золотые нулевые» на Бимрадио «Високосный год» — это лучшая песня о любви. Всем любви сегодня, друзья. Пишет Рафаэль. Произошло ДТП в сторону рынка на железнодорожном вокзале. Хорошего эфира. Взаимно, Рафаэль, хорошего вам дня. И уточним подробности. ДТП произошло, как сообщают Яндекс.Карты, в среднем ряду и правом ряду. Если двигаться от Кировской дамбы при подъезде к привокзальной площади, к зданию железнодорожного вокзала, как раз вот это вот все и случилось. Пробка начинается задолго до места ДТП, это примерно вот от того проезда между Дворцом спорта и ЦУМом. И Рафаэль рекомендует объезжать по улице Московской, как раз вот здесь вот можно будет повернуть, выехать на Московскую и уже без пробок, без затруднений добраться до места назначения. Спасибо вам большое, друзья.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

0: на Бим-радио.
1: Как сообщает Яндекс.Карты, загруженность казанских дорог оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения. Сейчас об этом поговорим более подробно. Мосты и дамбы Казани свободны. Пробки на улице Саидгалеева, Бурхана, Шахиди от улицы Ташаяк до Чернышевского, где как раз рядом с привокзальной площадью случилось неприятное ДТП. Здесь время проезда составит 11 минут. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта 9 минут. Ленинградская от Айдарова до Максимова тоже 9. Чернышевского от улицы Нариманова до Профсоюзной можно добраться за 7 минут, двигаясь со скоростью потока 8 км в час. И еще один участок – это улица Астрономическая Галиаскар-Камала. От Профсоюзной до Московского вы доберетесь за 5 минут. Такая ситуация сложилась на казанских дорогах. Всем счастливого пути и отличного дня.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Республика обеспечит автобусами 5 семей, воспитывающих 10 и более детей. В 2025 году аналогичную поддержку оказали 6 многодетным семьям региона. Минпросвещение сформировало перечень патриотической литературы для школьных библиотек. При этом классика остается в образовательном обороте. Новый единый список не заменяет, а дополняет уже существующие подборки. В структуре материалов – три блока. Произведения из школьной программы, книги для внеклассного чтения и особый раздел «Патриотическая проза современных авторов». Ранее в системе российского образования такого перечня не было. Ученые утверждают, что эмоциональная разрядка на работе, в том числе через слезы, порой необходима. Если человек вынужден постоянно прятать обиду или разочарование, это грозит выгоранием и утратой вовлеченности. Эксперты рекомендуют менеджерам осознанно создавать условия, где сотрудник может выговориться. Такая практика называется hold space, то есть держать пространство. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги. Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. «Рубин» Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». Угрен 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
3: для детей. Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Добрый день. Как поет Сабрина Карпентер, эспрессо – это то, что как раз взбодрит нас в этот рабочий полдник. Но не только эспрессо, а еще игра «Музыкальный пересказ», который следует далее, и в ней могут принять участие любые наши энтузиасты, любимые слушатели. Достаточно просто позвонить прямо сейчас по телефону 292-102-8. Вы будете соревноваться за классный подарок, о котором сообщу чуть позже. И если угадаете песню, то получите приз. 292-102-8. Добро пожаловать. «Рабочий полдник», «Музыкальный пересказ» ждут вас.
1: Рабочий полдник.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Любопытно, что Жюль Верн написал книгу «Париж в 20 веке» в 1863 году, в которой еще тогда подробно описал метро, автомобиль, электрический стул, компьютер и даже интернет. Однако издатель отказался печатать книгу, и она была забыта более чем на 120 лет. Рукопись обнаружил правнук Жюля Верна, и книга впервые была издана лишь в 1994 году.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Это The Black Eyed Peas, Ritmo на волне любимого радио. Ну что ж, мы очень ритмично с вами двигаемся дальше, где нас ожидает игра «Музыкальный пересказ». Если вы готовы составить конкуренцию семейной команде Владимиру и Анне, звоните, звоните прямо сейчас. Буквально несколько секунд есть. 292-102.8.
1: Нужно прибавлять звук, прибавь сейчас. Пускай услышат все вокруг, как хорошо на пляже и в автомобиле, когда ты прибавляешь громкость на бим.
2: Бим радио. Первое в Казани. Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: У нас появился еще один участник. Максим, как говорят, в последний вагончик буквально уходящего поезда он запрыгнул. И сейчас я всех уважаемых игроков представлю. Но прежде расскажу о подарке. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс» на кону в музыкальном пересказе. И вот они, прекрасные люди, слушатели Бим-радио, участники музыкального пересказа. Владимир и Анна, приветствуем вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вот такая вот команда у нас сегодня в эфире Бим-радио. Рады приветствовать вас, ребята. И с вами сегодня Максим будет играть. Максим, вы один?
2: Один.
0: Группа поддержки у вас есть? Нет, видимо. Ну, на данный момент, ну, я думаю, что мы вас будем морально поддерживать обязательно для того, чтобы вы получили удовольствие от этой игры. Итак, я сейчас напомню коротенько правила. Загадана песня. Тот из вас, кто первым назовет, собственно, название композиции, тот и получает подарок. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Хорошо?
2: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Отлично. Итак, начинаем игру. Эту песню исполнила известнейшая советская певица. Давайте вот такая подсказка мощная. Молдавского происхождения. И она о том, что очень красиво на небе и то, что дарит красоту и аромат на земле. Слова написал композитор этой песни Владимир Матецкий. Михаил Шабров сочинил запоминающийся текст, но к этому тексту, ну, как всегда, вот какое-то произведение создается, а потом претензии. Говорят, ну, почему такие простые повторяющиеся рефрены? Давайте я вот эти слова местоимениями заменю. Она-она, они-они. Вот, в припеве. Да, повторяющиеся слова... Вместо имения «она-она», «они-они». Вот. Но именно вот эта легкость и романтичность текста сделали трек всенародно любимым. Нет никакой пока реакции.
2: Вот София Ротару.
0: А кто это?
2: Владимир, София Ротару, «Луна, луна,
0: цветы». Цветы, цветы, да-да-да, конечно же. Вот так. Это Анна сказала. Ого, папа красавчик, да? Вот, да, ну получается, что сегодня Владимир с Анной победили. Скажите, пожалуйста, Максим, песня «Луна, луна, цветы, цветы» вам известна, ведь знакома?
2: Нет, конечно.
0: Вот, ну, я очень рада, что вы эту песню знаете. Надеюсь, тоже иногда готовы ее напеть. Тем более, иногда вечерами луна действительно очень красивая бывает. Вот вчера особенно она была хороша. Максим, вы молодец, вы дозвонились, вы достойно поучаствовали в игре. И сейчас можете передать приветы всем слушателям Бим-радио, родным и близким. Пожалуйста.
2: Передаю привет всем, кто меня узнал. Угу. Всему Эрстрой, где я работаю. И сейчас...
0: Ну что, это был великолепный Максим, участник музыкального пересказа. Максим, приятного аппетита, потому что время обеда. Да, вот желаем вам приятного перерыва. И, Владимир, Анна, вам слово и возможность тоже передать привет. Пожалуйста.
1: Ну, передаем привет нашей школе. Папа там работает учителем ОБЖ.
0: ОБЖ?
1: Я учусь. Передаю привет 125-й гимназии.
0: Очень приятно. То есть папа преподает ОБЖ в 125-й гимназии, а вы, Анна, там ученица. Да, какого класса? Скажите, пожалуйста.
1: Девятого уже.
0: Девятый класс. По школе соскучились?
1: Да, соскучилась.
0: Ну, совсем чуть-чуть осталось. Еще один летний месяц, и учебная пора опять начинается. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Расскажу, как вы заберете подарок. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Приятного аппетита.
3: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
4: День промчался незаметно.
1: В нашей школе папа там работает учителем ОБЖ.
0: ОБЖ?
1: Я учусь. Передаю привет 125-й гимназии.
0: Очень приятно. То есть папа преподает ОБЖ в 125-й гимназии, а вы, Анна, там ученица. Да, какого класса? Скажите, пожалуйста.
1: Девятого уже.
0: Девятый класс. По школе соскучились?
1: Да, соскучилась.
0: Ну, совсем чуть-чуть осталось. Еще один летний месяц, и учебная пора опять начинается. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Расскажу, как вы заберете подарок. Сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Приятного аппетита!
3: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Люксюм, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 100. 5А. 0+.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа молоко «Фрау Му» 59 рублей 99 копеек за 900 миллилитров. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» – близко к городу, далеко от суеты.
6: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
7: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
6: Мама, я в эфире!
7: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
8: 0+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим Радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим Радио. Республика обеспечит автобусами 5 семей, воспитывающих 10 и более детей. В 2025 году аналогичную поддержку оказали 6 многодетным семьям региона. Минпросвещение сформировало перечень патриотической литературы для школьных библиотек. При этом классика остается в образовательном обороте. Новый единый список не заменяет, а дополняет уже существующие подборки. В структуре материалов – три блока. Произведения из школьной программы, книги для внеклассного чтения и особый раздел «Патриотическая проза современных авторов». Ранее в системе российского образования такого перечня не было. Ученые утверждают, что эмоциональная разрядка на работе, в том числе через слезы, порой необходима. Если человек вынужден постоянно прятать обиду или разочарование, это грозит выгоранием и утратой вовлеченности. Эксперты рекомендуют менеджерам осознанно создавать условия, где сотрудник может выговориться. Такая практика называется hold space, то есть держать пространство. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
2: Программа для именинников «Первый тост».
3: Сегодня чудесный день. И, конечно же, особенный смысл он несет для тех, кто 24 июля отмечает день своего рождения. Конечно же, в окружении родных, близких, коллег. Вместе с Бим-радио. Очень приятно нам, что вы вместе с нами сегодня отмечаете это событие замечательное. Мы желаем вам всех возможных благ, быть счастливыми, любимыми, смеющимися, радостными. Просто очень... с любовью, с восхищением смотреть на окружающий мир и исполнять ваши заветные желания. Пусть у вас все будет хорошо, наши дорогие, любимые именинники. А сейчас мы перейдем к особому пункту нашего поздравления, когда мы заходим в официальную группу любимого радио ВКонтакте. Так, идет у нас загрузочка. Посмотрим, кто именно сегодня празднует и сейчас находится онлайн. Поздравляем мы Руслана Басирова, Казанская скорая медицинская помощь. Будьте счастливы, здоровы и легких вам смен, Руслан. С днем рождения поздравляем Лейсан Ильясовну из Альметьевска. Красивая девушка в красном платье на аватарке. И вот пусть то, что на аватарке происходит, вот этот поцелуй, будет длиться бесконечно в вашей жизни. Счастья и здоровья. С днем рождения Олег Сергеевич, Международный аэропорт «Казань». Наташа Постникова, вас тоже мы хотим поздравить. О, Автодор Моторс, город Казань. Сергей Кармач, департамент города Казань. Макс Каплич, переводчик санскрита. Вот, такой уникальный слушатель с уникальными способностями сегодня отмечает день своего рождения. Поздравляем Георгия Билана с 40-летием из Казани. Алексея Сачалова, КЗССМ, город Казань. С праздником вас, Алексей Сачалов. Елена Шишмарева, Зеленодольска, тоже вас поздравляем. Альбиночка Гаврилова, аббревиатура ГК. КЗПЗ, город Казань. Диляра Шайдулина, с днем рождения вас, дорогая. Ольга Майорова, Екатерина Шаронова, юбилейчик, между прочим, у Катеньки. И Женька Цыганова тоже хотим поздравить. Ему сегодня 41 год исполнился. Ну, это вообще просто юность, 41 год. И все только-только начинается в вашей жизни. С днем рождения вас, любимые слушатели.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Доброго прекрасного дня, любимые слушатели. Информация на правах рекламы. Завтра, 25 июля, с 12 до 16 часов, компания «Экоутилизация» проводит день открытых дверей на пункте приема вторсырья на парковке ТЦ «Горки Парк» по адресу Даурская, 44А. Здесь вы сможете сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику, оборудование от мелких до крупногабаритных устройств, телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и так далее, отходы несинтетического текстиля, стиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье, макулатура, картон, лом черных и цветных металлов. Все это принимается, выплаты за сданное вторсырье согласно прайса после взвешивания. Итак, в эту субботу, 25 июля, мероприятие от «Экоутилизации» с 12 до 16 часов на приемном пункте на площадке ТЦ «Горки Парк». И тут будет еще много чего интересного, и музыки, и классное настроение. Поэтому приглашаем всех. 0+.
1: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
5: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Вселенной.
1: Удивительная информация, которая тоже является частью Вселенной. С точки зрения ботаники, кофе можно считать фруктовым напитком. Кофейное дерево дает плоды, которые ботаники называют кофейной вишней или костянкой по своей структуре. Вот это сочный плод, внутри которого находятся семена, те самые зерна, которые мы используем для приготовления кофе. И окружены они сладкой мякотью. То есть, с ботанической точки зрения, плод кофейного дерева – это фрукт. То есть мы с вами пьем, получается, такой отвар, фруктовый отвар. Подумайте об этом на досуге. Ну а сейчас мы с вами подумаем о дорожной ситуации в Казани все вместе.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Карт, загруженность казанских дорог оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Пушкина от Щапова до Правобулачной, и время проезда составляет 4 минуты. На улице Бурхана Шахиди движение затруднено от улицы Тукая до Рустема Яхина. Время проезда 4 минуты. Других крупных пробок нет. Затруднительно на улице Университетской и Парижской коммуны, если от Кремлевской ехать в сторону улицы Нариманова. Здесь вы проведете 10 минут. Парижской коммуны, Университетская, теперь в обратную сторону, в сторону улицы Профсоюзной едем, и время в пути составит 9 минут. На улице Декабристов от Чистопольской до улицы Гагарина здесь участок протяженностью 2 километра 600 метров можно преодолеть за 8 минут. Мосты и дамбы Казани свободны. Это просто замечательно.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: 12:59. Чем занимаешься? Воробьев переписываю. С 8 по 16 августа пройдет всероссийская перепись воробьев, и жителей Татарстана приглашают стать волонтерами-орнитологами. Чтобы помочь ученым, нужно сделать несколько снимков птиц и заполнить анкету на специальном сайте. Полученные данные позволят экспертам оценить реальную численность популяции. Но вот ума не приложу, как все это происходит, как одного воробушка отличить от другого. Хотя молодые они действительно от таких взрослых экземпляров несколько по цвету оперения отличаются, но в целом это очень сложно, мне кажется. И эксперты хотят понять причины сокращения популяции. Если надо, то своевременно разработать меры защиты. Ну, мы помним, что была зимняя перепись воробьев, и она объединила около 400 татарстанцев. Они насчитали 7 тысяч воробушков.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на iBeam Radio. В России предлагают ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек. Инициатива направлена на поддержку пожилых родственников, которые помогают растить внуков. Тратят часть пенсии на секции, кружки, учебники, одежду, услуги репетиторов и другое. Такой вычет мог бы стать действенным механизмом помощи семьям и справедливым признанием вклада старшего поколения. Опрос показал, что жители Казани нередко готовы одолжить друзьям небольшую сумму, в пределах 50 тысяч рублей, чаще всего на лечение или срочные траты. При этом сами обращаться за финансовой помощью горожане не спешат. Среди рисков – случаи, когда долг не возвращают, а слишком частые просьбы о деньгах многие считают серьезной угрозой для дружеских отношений. Исследование показало, что длительный стресс и сильное переутомление негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе. Они провоцируют рост давления и почти на 30% повышают вероятность инсульта и инфаркта. Специалисты рекомендуют грамотно разграничивать рабочие и личные дела, уделять внимание восстановлению режима сна и не допускать, чтобы работа полностью вытесняла остальные сферы жизни. С вами были новости на iBeam Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211-00-73-0+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800-0+.
8: Фестиваль концертов на крыше «Руффест» впервые в Казани. Комната культуры, «Моя Мишель», «Маркул», «Федук», «Смеш Бэнд» и другие артисты на крыше «Руффплейс» этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
7: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: с Бим Радио. Без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что с 1 октября 1929 года по 1 декабря 1931 года в СССР действовал советский революционный календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней, и еще 5 дней имели собственные имена. День Ленина, 2 дня труда и 2 индустриальных дня. Так что в 1930 и 31 годах в Советском Союзе существовало 30 февраля.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

The Weeknd, Ариана Гранде на Beam Radio. Отличной пятницы вам. В Казани 13 часов и 15 минут. Любопытная история. Александр Олешко недавно отметил свой 50-летний юбилей. Когда-то, в самом начале своей карьеры, он подрабатывал официантом, чтобы выжить в столице. А теперь его знают как актера, телеведущего и мастера перевоплощений. Я думаю, что и у звезд, и у обычных людей бывали какие-то подработки в жизни. Например, Брэд Питт. Он раздавал листовки в костюме гигантского цыпленка и грузил холодильники. А Вупи Голдберг работала гримером в похоронном бюро. Вот расскажите, пожалуйста, дорогие друзья, были ли в вашей жизни какие-то необычные подработки? А может быть, и сейчас есть у вас такие? Пишите +7 92 72 42 102.8, кем успели поработать в своей профессиональной карьере. Телеграм и Макс, вот куда вы можете отправлять свои комментарии. Какими необычными подработками вы готовы всех удивить? Пишите, мы будем очень ждать. +7 92 72 42 102.8.

0: Белый. Привет, Рафис. Чудесного вам трудового дня, удачи за рулем и прекрасных выходных от коллектива любимого радио.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Отец, чем будем новую беседку красить?
6: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
5: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
7: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
8: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
9: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
10: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
11: Я еду на колбасу.
12: А вы продаете рекламу?
13: Нет, просто даем послушать.
12: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

У нас на Бим-радио есть такая замечательная игра в Бим-агентов. Так вот, мы засекли, точнее, наш Бим-агент сейчас засек замечательного водителя белого Хавала, госномер 395, Рафиса, и шлет ему пламя.

0: радио.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио — специализированный автосервис Вагнер Лайн.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В России предлагают ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек. Инициатива направлена на поддержку пожилых родственников, которые помогают растить внуков. Тратят часть пенсии на секции, кружки, учебники, одежду, услуги репетиторов и другое. Такой вычет мог бы стать действенным механизмом помощи семьям и справедливым признанием вклада старшего поколения. Опрос показал, что жители Казани нередко готовы одолжить друзьям небольшую сумму в пределах 5-10 тысяч рублей, чаще всего на лечение или срочные траты. При этом сами обращаться за финансовой помощью горожане не спешат. Среди рисков – случаи, когда долг не возвращают, а слишком частые просьбы о деньгах многие считают серьезной угрозой для дружеских отношений. Исследование показало, что длительный стресс и сильное переутомление негативно сказываются на сердечно-сосудистой системе. Они провоцируют рост давления и почти на 30% повышают вероятность инсульта и инфаркта. Специалисты рекомендуют грамотно разграничивать рабочие и личные дела, уделять внимание восстановлению режима сна и не допускать, чтобы работа полностью вытесняла остальные сферы жизни. С вами были новости на BIM Radio. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Джей Хо, это Pussycat Dolls на волне любимого радио, саундтрек к известному фильму про миллионеров из трущоб 16+. Ученые доказали, что проведение времени с домашними животными может снижать уровень стресса и повышать уровень счастья. Да, я думаю, что по своим домашним питомцам мы все скучаем в течение дня. Ну и я уверена, что проведение времени с любимым радио тоже поддерживает ваш уровень счастья, потому что мы наполняем жизнь наших слушателей положительными эмоциями, чтобы вы, друзья, чувствовали себя всегда счастливыми.
1: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800. Путевые заявки на Бим Радио.
0: По данным Яндекс.Карт, в Казани сейчас 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Ленинградская от Айдарова до Максимова 5 минут. Улица Пушкина от Щапова до Правобулачной 4 минуты в пути. Улица Гвардейская от Макаренко до Аделькутуя здесь 3 минуты. Космонавтов от Советской площади до Патриса Лумумбы тоже 3 минуты. Затруднения на улице Бутлерова и Профсоюзной от улицы Курашова до Правобулачной. Время в пути 9 минут, скорость потока 18 км в час. На мостах и дамбах Казани движение абсолютно свободное. Удачи вам в пути.
1: Путевые заявки на Бим Радио.

0: 12:58. Доброго дня, любимые слушатели. Опрос выявил, что треть россиян передаривают подарки. Ну и не только это, а еще и то, что 48% опрошенных выделяют на подарок близкому человеку сумму от 1000 до 5000 рублей. Еще 30% от 5 до 15 тысяч. Около 5% допускают крупные расходы свыше 30 тысяч рублей. Когда респондентов спросили о том, что они сами хотели бы получить, безусловным лидером оказалась практичность подарка. Около 60% выбрали полезные в быту вещи. Деньги в качестве подарка выбрали 23,5%. Подарки впечатления чуть меньше, это 12%. И лишь 3,8% обрадовались бы бесполезным, но приятным вещам. А еще, как реагируют люди, если узнают, что подарок был передарен? Их подарок был передарен. Исследование показало, что 28% понимают дарителя, если вещь новая и не подошла по каким-то параметрам. 25% заявляют, что им все равно. 20% сами практикуют подобное поведение. И только 26% считают передаривание неуважением и обижаются.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. С августа инспекторы ГИБДД усилят контроль за машинами с открытыми окнами. Это могут счесть попыткой скрыть чрезмерную тонировку. Сотрудники вправе потребовать поднять стекла для проверки светопропускания. По техрегламенту передние и боковые стекла должны пропускать минимум 70% света. При нарушении водителю грозит штраф 500 рублей и предписание устранить недочет. В Татарстане уже почти 3000 человек освоили программу проекта «Школы ухода». Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и курируется Минтрудом Республики. Обучение проводят на базе комплексных центров соцобслуживания. Площадки укомплектованы тренажерами и методическими пособиями. Проект призван облегчить нагрузку на семьи и повысить уверенность тех, кто заботится о близких. Врачи поделились рекомендациями по полезным летним завтракам. В жару стоит отдавать предпочтение блюдам, которые не перегружают желудок, но остаются питательными. Хороший выбор – овсяная каша, приготовленная холодным способом, творог в сочетании с зеленью и овощами или яичное блюдо с овощами. А вот от слишком жирных, тяжелых и сладких вариантов завтрака летом лучше воздержаться. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

На Бимразио Coldplay, BTS, My Universe, моя вселенная. В этом часе, друзья, во вселенной любимого радио будет розыгрыш фирменного подарка от Бимразио. Необходимо будет ответить на любопытный вопрос в игре «Однажды в Казани».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что за свою 79-летнюю историю кремлевские звезды были отключены лишь дважды? Первый раз во время Великой Отечественной войны из соображений светомаскировки, а второй – в 1996 году во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». По просьбе режиссера Никиты Михалкова звезды были погашены ради максимальной исторической достоверности картины.
0: В мире столько всего интересного!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: «Однажды в Казани».
1: Разыгрываем фирменный подарок от любимого радио для наших слушателей. Тех, кто правильно ответит на вопрос и станет восьмым автором верного ответа, пожалуйста, направляйте ваши сообщения в МАКС на номер +7 92 72 42 102.8. Итак, цифра 8 у нас сегодня цифра победителя. Напоминаю, +7 92 72 42 102.8. И нужно сегодня назвать пищевой продукт, который был знаком очень давно, еще булгарам. Все это происходило благодаря торговым караванным путям, которые шли из Китая и Сибири. Я хочу сказать, что этот пищевой продукт, он еще не готов сразу к употреблению, да? Вот необходима некоторая манипуляция для того, чтобы мы стали им наслаждаться. +7 92 72 42 102.8. Еще раз напомню, куда отправлять ваши ответы. Итак, все это начинается в древние времена. Продолжается это в 18 веке, когда наш город открывает для себя вот этот самый замечательный, всем хорошо известный продукт. Вот, его привозили купцы, которые активно им торговали. У нас замечательные купеческие династии, Юнусовы, Апанаевы, Александровы, они даже сколачивали вот на этом огромное состояние. Шли караваны через Казанскую губернию, через город Казань, и они вот это вот ценное вот эту россыпь, они доставляли непосредственно из-за границы. Как могу, пока что скрываю от вас верный ответ. +7 92 72 42 102.8. И вот этот продукт, он приобрел очень большое культурное значение. Не сразу, но со временем. И благодаря в том числе вот упомянутым выше династиям, продукт заложил основу гостеприимства и вот этих вот очень добрых традиций в домах жителей Казани и губернии. Так что же это за продукт такой? Я уже говорила, еще раз напомню, что он еще пока в своем изначальном варианте не готов к употреблению. +7 92 72 42 102.8. И я отправляюсь в МАКС для того, чтобы посчитать ваши ответы. Ну что, тут вообще, по-моему, все совершенно правильно и очевидно, но кроме некоторых ответов, но я вас тоже за них благодарю. Тут есть и курт, и семечки, рис тоже. Мне кажется, это замечательно, что вы об этом подумали. И соль назвали. Вот, и, ну и, конечно же, чай, который является правильным ответом. А я сейчас посчитаю ответ, и я обязательно найду того самого восьмого автора, которому достанется фирменный подарок, замечательный подарок, очень красивый, который будет вам на добрую память от нашего коллектива. Ну, буквально через минутку вернусь к вам и все доложу.
0: «Однажды в Казани». БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

Подводим итоги игры «Однажды в Казани». Сегодня наша победительница Татьяна Сергеевна. Наше вам уважение, Татьяна Сергеевна. Вот, вы молодец. И молодцы наши любимые слушатели, которые тоже отправляли свои ответы. Очень интересные, вот, даже разнообразные. Есть еще вариант «Сахар» к тому, что мы перечислили чуть раньше. «Сюзьма», «Рис». Такие были любопытные предположения от наших слушателей. «Семечки». Но сегодня был загадан чай. Ну, преимущественно это китайский чай, тот самый, который поставлялся в Казань, в Казанскую губернию. Шли караваны, все это доставляли из Китая. Здесь продавалось в нашем городе и становилось основой традиции гостеприимства в домах горожан.

0: 30 800.
1: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
4: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2 900.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Ну, а нас отсюда куда-то в прекрасные фантастические просторы унесет ваша любимая песня. Заказать ее можно очень просто, дозвонившись в студию по телефону 292-102-8, код Казани 843. Самый первый слушатель, который наберет номер телефона на Бим-радио, получает возможность выбрать свой любимый трек –

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. С августа инспекторы ГИБДД усилят контроль за машинами с открытыми окнами. Это могут счесть попыткой скрыть чрезмерную тонировку. Сотрудники вправе потребовать поднять стекла для проверки светопропускания. По техрегламенту передние и боковые стекла должны пропускать минимум 70% света. При нарушении водителю грозит штраф 500 рублей и предписание устранить недочет. В Татарстане уже почти 3000 человек освоили программу проекта «Школы ухода». Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья» и курируется Минтрудом Республики. Обучение проводят на базе комплексных центров соцобслуживания. Площадки укомплектованы тренажерами и методическими пособиями. Проект призван облегчить нагрузку на семьи и повысить уверенность тех, кто заботится о близких. Врачи поделились рекомендациями по полезным летним завтракам. В жару стоит отдавать предпочтение блюдам, которые не перегружают желудок, но остаются питательными. Хороший выбор – овсяная каша, приготовленная холодным способом, творог в сочетании с зеленью и овощами или яичное блюдо с овощами. А вот от слишком жирных, тяжелых и сладких вариантов завтрака летом лучше воздержаться. Это были BeamNovости. Хорошего дня, любимые слушатели!
2: Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Песен очень много, а нужно выбрать только одну. Но мне кажется, что замечательный выбор сделал наш слушатель Раиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня вам.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Рады слышать ваш приятный голос. И скажите, кто сейчас вместе с вами тоже участвует вот в этом звонке, выходе в прямой эфир?
2: Вместе со мной мои дети. Карим, Камиля.
1: О, здравствуйте. Здравствуйте, дети. Карим и Камиля. Как настроение у деток?
2: Все хорошо, я немного отдалился от них.
1: А, вы отдалились, но мы им
2: все равно... На даче отдыхаем.
1: Хорошо, хорошо. Отличная идея отдохнуть в пятницу на даче. Погодка классная, да, не жарко, но при этом очень комфортно, да, по-летнему. А, кому приветы будем передавать, дорогой наш Раиль?
2: Так, супруге Резде, которая на работе. Потом старшая дочь, вот тоже на работу устроилась, Карина.
1: Поздравляем.
2: И большой привет. Вот и вот мы втроем на даче родителям и всем. Кто узнал?
1: Хорошо.
2: Хорошего дня.
1: Да, хорошего дня. Вашей славной, замечательной компании тоже привет. Вот ждите любимых с работы, дочку старшую и любимую супругу. И просто проводите время классно вместе с Бим-радио. Слушать мы будем «Волгу-Волгу», правильно? «Белые розы»?
2: Да, все верно.
1: А ваши дети знают эту песню?
2: Да, знают.
1: Да?
2: Слушают.
1: Сейчас слушают, хорошо. Будем надеяться, и подпоют ей. Молодцы, спасибо, хорошего дня, прекрасного отдыха вам, ребята. Слушаем.

14.43. Игра в бим-агентов очень понравилась многим нашим слушателям. Вы знаете, что в Казани могут бим-агенты засечь вас, и, как вы слушаете любимое радио, все это передать в эфир, и мы тут же сообщаем об этом в прямом эфире, передаем вам привет, желаем хорошего дня. И вот 10-летний Азамат написала: «Можно мне, пожалуйста, передать привет в прямом эфире?» Как будто я тоже попался. И я послушаю в приложении «Бим радио Азамат». Отличного тебе дня!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО Т-банк. Бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Филатов и Кэрос с воззванием замедлить время. Но, может быть, и не стоит его замедлять, пусть течет все своим чередом. Так вот, в настоящем моменте у нас есть повод для радости, потому что Бутил Каучук нижнекамского предприятия «Сибур» стал лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Татарстана». Данная победа дает продукции право участвовать в федеральном этапе программы «100 лучших товаров России». В чем уникальность? Предприятие является единственным в России производителем пищевого бутил-каучука, который используется как основа для жевательной резинки. Да, вот для нашей с вами жвачки, которую периодически кто-то даже жует. Материал прошел сертификацию по стандарту «Халяль». Да, гордимся.
1: Любимое радио.

14:57 в Казани. В завершении рабочего полдника своей смены. Друзья, пожелаю вам наслаждаться сегодняшним днем и наступающими выходными вместе с БИМ-радио. И также хочу озвучить сообщение от Рустема. Рустем откликнулся на наш призыв рассказать о своей какой-то необычной подработке. Может быть, в молодости, может быть, в текущем моменте. Вот есть какая-то необычная сфера деятельности. Рустем пишет: у меня подработка была такая. Промоутерская мойка окон и работа на АЗС в 99-м году. Спасибо большое. Ну, вот волна воспоминаний пошла, кто, где и кем когда-либо подрабатывал. Ну что ж, друзья, прекрасного продолжения дня. До встречи на любимом радио. Всем желаю удачи, всем желаю приятного отдыха. С вами была Елена Медова. Всем пока.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Рособорнадзоре рекомендуют составлять для школьников такие задания, которые нейросети не смогут выполнить. В ведомстве считают искусственный интеллект серьезным вызовом для системы образования. Также подчеркивают, что сейчас важно научиться грамотно и эффективно использовать эти технологии в обучении. Промоду. Осень 2026 предлагает играть на контрастах и смело комбинировать, казалось бы, несовместимые вещи. Романтичный акцент, нежные жабо с рюшами, они заявляют о тонкой эстетике и становятся ключевой деталью образов. На смену расслабленным свободным фасонам приходит выразительная приталенность. Силуэты теперь подчеркивают фигуру, выглядят собрано и скульптурно. Леггинсы уверенно закрепляются в статусе базовой вещи. Опрос показал, что почти половина россиян стремятся в соцсетях выглядеть состоятельнее, чем есть на самом деле. Для создания такого имиджа 41% приобретают копии брендовых вещей, 37% выбирают такси бизнес-класса, а более половины публикуют фото из премиальных ресторанов. При этом лишь 9% респондентов могут позволить себе практически любые покупки. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: Бим Радио.
1: 16.06 в Казани. Нет, 15.06. Опять я тороплюсь. Опять... Подожди, Альберт, пятница рабочая еще не закончилась. Всем привет, да. Альберт Батанин в студии Бим Радио появился. Ну что, в этом часе, как всегда, нас ожидает игра «Смотри на мир ярче», море отличной музыки, призы, подарки, вот это всякое такое. Давайте уже побыстрее, да. Будем ускорять приближение конца рабочего дня.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. Угрянь 118-169-013-120. Казань, Катулова 2. 0+.
4: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Майя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города 16+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Неуверенность в себе – это когда тебя спрашивают «Ваше имя?» Ты отвечаешь «Олег!» А тебя опять спрашивают «Точно Олег?» И все, ты попал.
2: Шепелявых шоу, шепелявых шоу, шоу шепелявых.
3: Спонсор программы «Шоу шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Немножечко я запутался тут в новостной ленте. Подскажите мне, пожалуйста. Смотрите, один картографический... Нет, не картографический, погодный сервис говорит, что сейчас на улице дождик в Казани. Другой сервис говорит, нет, что сегодня вообще дождей никаких не бывает. Третий говорит, что возможны кратковременные осадки. Кому верить, я не понимаю. Тут, естественно, пришла смс-очка от МЧС. Я слежу за этим, что они пишут. Ночью днем гроза с ветром до 15-20 метров в секунду. Сильный дождь местами ожидается по РТ. Это все у нас на 24 июля. Такая вот история. Непонятно. Пока выходил из дома сегодня на работу, солнышко светило. Сейчас смотрю за окном, уже как будто тучки поднимаются какие-то. Давайте о приятном. Такая новость здесь промелькнула. Нужно же с вами ею поделиться. Где эта новость-то? Россия вошла в топ-5 стран по темпам роста миллионеров долларовых. За год их стало больше на 5,2%. Ура! Ура! Ура!

И уже через пару мгновений сыграем игру «Смотри на мир ярче». Прямо сейчас звоните 292-1028. 292-1028. Линия свободна.

0: Любим радио.
1: Ну, а вот и возможность заполучить что-то приятное в игре «Смотри на мир ярче». Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. «Смотри клиника» — короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказания, необходимо консультация специалиста. А на связи у нас Ильнур. Ильнур, день добрый.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас со зрением?
2: Нормально.
1: Нормально. Я тоже думал, что у меня нормально, пока не это самое. Ну ладно, мы, значит, сейчас будем про глаза говорить. А сказки любите? Сказки.
2: Сказки, да.
1: Какая ваша любимая сказка? Это когда я вот рассказываю маме, да, что я только рядом стоял, да, это останется... Или жене сейчас уже теперь... Сказки. Ладно, Ильнур, в общем, вопрос сложный, поэтому соберитесь, концентрируйтесь. Разрешаю подглядывать в шпаргалки. В какой сказке были собаки, охранявшие сокровища? И описания у этих собак были такие. У одной глаза словно чайные чашки, у второй глаза как мельничные колеса, а у третьей глаза каждый с круглую башню. Вот такое описание было у собак в некой сказке. Варианты ответа следующие. Сказка номер один – «Огниво». Вариант номер два – «Золушка». Или вариант номер три – «Сказка о царе Салтане». Где были собаки? Давайте про глаза говорим. А сказки любите? Сказки.
2: Сказки, да.
1: Какая ваша любимая сказка? Это когда я вот рассказываю маме, да, что я только рядом стоял, да, это останется... Или жене сейчас уже теперь... Сказки. Ладно, Ильнур, в общем, вопрос сложный, поэтому соберитесь, концентрируйтесь. Разрешаю подглядывать в шпаргалки. В какой сказке были собаки, охранявшие сокровища? И описания у этих собак были такие. У одной глаза словно чайные чашки, у второй глаза как мельничные колеса, а у третьей глаза каждый с круглую башню. Вот такое описание было у собак в некой сказке. Варианты ответа следующие. Сказка номер один – «Огниво». Вариант номер два – «Золушка». Или вариант номер три – «Сказка о царе Салтане». Где были собаки? Давайте так вспоминать сразу.

0: как мельничные колеса, а у третьей глаза каждый с круглую башню. Вот такое описание было у собак в некой сказке. Варианты ответа следующие. Сказка номер один – «Огниво». Вариант номер два – «Золушка». Или вариант номер три – «Сказка о царе Салтане». Где были собаки? Давайте так вспоминать сразу логически.
1: Я думаю, третий ответ.
0: Сказка о царе Салтане. Там были некие такие страшные большие собаки с большими глазами, да, вы думаете?
1: Да.
0: Это где, в каком месте там было? Эльнур, вы как будто выиграть не хотите. Давайте еще раз варианты вам перечислю, вы уж сами выберете, окей? Итак, смотрите, значит, или вам надо прочитать еще раз описание вот этих собак, глаза, словно чайные чашки.
1: Да, давайте.
0: Варианты, смотрите. Итак, первое, это «Огниво». Второй вариант – это «Золушка». Или третий вариант – это «Сказка о царе Салтане». Как вы думаете, Эльнур? И это…
1: «Огниво».
0: «Огниво». Ну и… Эх, Эльнур, Эльнур, молодец! Вовремя передумал, да, действительно. В сказке Ганса Христиана, нашего этого самого Андерсена, «Огниво» солдат встречали собаки с огромными глазами. Молодец, Эльнур. Поздравляю с победой. Кому привет передать?
1: Спасибо. Привет, кто меня узнал, Бим-радио и всему Татарстану. Большой привет.
0: Объемно. Это замечательно. Ну, а в качестве приза вам достается подарочный сертификат в развлекательный центр. Можно будет прийти и развлечься. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу подробнее. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» еще появится в эфире Бим-радио. Главное дождаться.
2: «Смотри на мир ярче» с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 23 июля по 5 августа мороженое «Снежарики Челны Холод» 19 рублей 99 копеек за 60 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте! У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В Рособорнадзоре рекомендуют составлять для школьников такие задания, которые нейросети не смогут выполнить. В ведомстве считают искусственный интеллект серьезным вызовом для системы образования. Также подчеркивают, что сейчас важно научиться грамотно и эффективно использовать эти технологии в обучении. Про моду. Осень 2026 предлагает играть на контрастах и смело комбинировать, казалось бы, несовместимые вещи. Романтичный акцент, нежные жабо с рюшами, они заявляют о тонкой эстетике и становятся ключевой деталью образов. На смену расслабленным свободным фасонам приходит выразительная приталенность. Силуэты теперь подчеркивают фигуру, выглядят собрано и скульптурно. Леггинсы уверенно закрепляются в статусе «базовые вещи». Опрос показал, что почти половина россиян стремятся в соцсетях выглядеть состоятельнее, чем есть на самом деле. Для создания такого имиджа 41% приобретают копии брендовых вещей, 37% выбирают такси бизнес-класса, а более половины публикуют фото из премиальных ресторанов. При этом лишь 9% респондентов могут позволить себе практически любые покупки. С вами были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня!

0: тобой. Ну, как говорится, мечтать лучше в блокноте, чтобы потом не путать реальность со своими планами на день.
1: Бим-радио.
0: Так, ну что, немножечко забавных новостей вам накидаю. Во-первых, все молодцы, все отписались, что в Казани местами все-таки где-то дождик крапает. На горках, говорят, дождик, еще где-то здесь дождик. Так, Кристина вот написала, горки парк чуть капает. Кто тут еще? Анна нам написала. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Видите, какое мы, интерактивное радио. Стоит нам просто написать «Здравствуйте», и мы сразу здороваемся человеком в прямом эфире непосредственно. Тукая тоже дождик. Ильдар, спасибо. Так, ладно, все, хватит о погоде. Давайте, смотрите, тут какая штука появилась интересная. Значит, это для любителей всяких гаджетов. Частенько бывает, что у вас руки заняты. В одной руке еда, в другой руке что-то тоже очень важное. А надо срочно напечатать сообщение, кому-то отправить. И, руки заняты, ногами нельзя. Ногами мы ходим, и потом они же в обуви. Значит, что тут... Американский стартап выпустил тачпад для языка. Для языка специальная пластина крепится на верхнюю челюсть, а сама сенсорная панель расположена в зоне неба. То есть, чтобы управлять курсором мышки, например, нужно просто двигать по ней языком по этой пластине. Маутпад, так она называется, стоит ничего себе, $1400. Это же просто пластина, а что там такого-то? В общем, каждый контроллер создает под... там индивидуальный слепок челюсти. Все понятно, да. В целом, наверное, прикольная приблуда, да? Сидишь и языком, курсором. А двойное нажатие — это, наверное, левая клавиша мыши, а долгое нажатие — это... заодно и печатаешь целый день, и жена потом довольна.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Ли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
2: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках Фармленд, не является лекарственным средством.

Крейг Дэвид только что уходил тут по-английски. Ну, так сказать, не прощаюсь, ухожу прочь. Наверное, так можно перевести его песню. Кстати, о том, что не нравится. Тут смотрите, какая история появилась. Значит, в КС-ку все играли же, в КС-ку. Ну, давайте вспоминаем. Молодость, Counter-Strike. Стрелялка вот эта, ходилка, бродилка, стрелялка. Да, сюжет как бы там не там главное. Там же главное вот это вот соревнование с такими же развеселыми товарищами, как и ты. В общем, что произошло? В КС-2 там их заполонили и боты, понимаешь ли. Игроки жалуются, что в режиме премьер стало слишком много аккаунтов, которые управляются нейронками. Слишком много. Есть самые простые, как бы, ну, с ними, ладно, еще можно разобраться, но встречаются такие, которые по поведению практически неотличимы от реальных игроков, играть с ними невозможно. Ну, что это еще? После того, как их шлепнут, они как-то каким-то образом опять подключаются к матчу. В общем, какая-то, в общем, странная история. Пока официально представители КС не комментировали эту ситуацию. Получается что? Получается, значит, против читеры, читеры против нейронок, да? Ladies and gentlemen, put your hands together.

0: Реклама на Бим-радио. Отмечай свой день рождения в большой семье Максимилианс. Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
1: вредительство. Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина» близко к городу, далеко от суеты.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Бим-радио.
1: Немножечко новостей из далекой-далекой Японии вам. Значит, что там происходит? Ну, страна, в общем, скажем так, своеобразная, необычная. Там барышни жалуются на новый вид домогательств. Волосатые мужские ноги. Сейчас подробнее расскажу. В общем, там жара лютая, страшная. Власти некоторых, ну, Токио, в частности, и некоторых компаний разрешили офисным работникам приходить на работу в шортах. Ну, в штанах жарко, носите шорты. Ладно, так уж и быть. Не знаю, что там сверху. Может быть, все-таки костюм, галстук, но шорты. Значит, немногие женщины заявили, что им неприятно смотреть на волосатые ноги коллег на рабочем месте. Ну, вот все. Теперь это как-то для этой ситуации у них даже есть. Есть там специальный термин «сюнахара». Наверное, так переводит, читается как-то, а переводится как «домогательство волосатыми голенями». Ну, как бы... А что делать теперь? Что, ноги теперь брить, что ли? Ну, это же как-то... Ну, это же... А потом штаны вообще не наденешь, порвутся. Барышни, как вам? Как вам такой вид домогательств? Вы вообще как, кстати, относитесь к растительности на мужском теле? О, такой вот у меня вопрос. Злободневный сейчас, ну, это же как бы 12+, же, да? У мужчины растет борода, ну, это понятно. На руках, на ногах волосы. Ну, и где-то, возможно, еще. Как у вас вот к этому отношению, мне интересно. Расскажите, пожалуйста. Так, мужчины, вы молчите. Я знаю, что вы сейчас скажете, а че, куда мы, что мы с этим? Как бы, ну, это же оно само. Женщины, к вам вопрос. Напишите, пожалуйста. 92-72-42-102,8.

0: Бим-радио.
1: Ну а теперь давайте ознакомимся со мнением радиослушателей Бим-радио. Тут, значит, я напомню, новость промелькнула, что в Японии у них теперь новый вид домогательств. Мужики там ходят в шортах в офис, ну разрешили им ходить, и женщины такие: фу, нам неприятно смотреть на волосатые ноги. Ну, в общем, там какая-то такая сложная история. Я решил тут у вас спросить, барышня, а как вы вообще относитесь к, ну, понятно, что мужчины абсолютно без волос не бывают, да. По себе знаю. А вот, значит, степень волосатости. Насколько здесь важна, не важна, так сказать, от легкого пушка до... Это, а где там вообще мужик вот это? Такое тоже бывает. Значит, что нам написали? Доброго денечка. Очень положительно отношусь к волосикам на мужском теле. Признак мужественности и силы. Смирнова вот барышня отписалась. Так, мужик должен быть могуч, вонюч и волосат, написала Ксения. Ну ладно, с могучестью понятно, да, волосат. То есть тоже окей. Вонючесть, Ксения, насколько здесь, чего, как? Ну, в смысле, пахуч, наверное, да? Ой, ну, а вот еще такое сообщение. Диля написала: ой, ну давайте теперь еще мужиков заставлять ноги брить. Вот у них других дел больше нет. А кто работать будет? Спрашивает она. Ну и Бабай здесь написал нам: волосы на пятках. Баба, если у вас волосы на пятках, это вы на всякий случай сходите, проверьте, что-то это не то.

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM Radio. В России планируют скорректировать правила рассрочки при покупке жилья. Запретят менять цену квартиры в зависимости от способа оплаты и давать скидки за полную оплату. Рассрочку по договорам долевого участия разрешат только максимум на 3 года после ввода дома в эксплуатацию. Синоптики обещают возвращение сильной жары в Татарстан. В ближайшие выходные ожидается жара до плюс 33 градусов в купе с грозами. На следующей неделе атмосферный фронт принесет похолодание. Температура опустится до 23-28 градусов, а к 1 августа может оказаться на 3 градуса ниже нормы. Интересный факт. Во время фазы быстрого сна организм намеренно парализует тело. Это своего рода предохранитель. Он не дает человеку физически отыгрывать сцены из снов. Если этот механизм дает сбой, могут возникать эпизоды хождения или разговоров во сне. Это были новости на BIM Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: если ты со мной.
1: Ну, главное быть с Бим-радио, конечно же, вместе. Ну что, 16.05 в Казани, Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Тут немножечко накидали нам сообщений на тему волосатости. Ну, правда, все, что-то мужчины начали отписываться. Барышни, у меня к вам вопрос. Мужики-то понятно, да, мы что мы? Значит, Антон написал. Я, говорит, вообще весь волосат, кроме головы. Антон, это же прекрасно. С утра проснулся, причесываться не надо. Просто тряпочкой протер и их пошел по делам. Артур пишет. Доброго денечка. Вот подмышки и вот то, что, говорит, там вот это вот... Это самое, вот под ноль. А все остальное, это, говорит, не надо. Зачем нам это все? В общем, барышни, напишите, пожалуйста, степень волосатости мужчины. Насколько вам важна, нужна, смущает, не смущает. Ну, а мы, пожалуй, продолжим. У нас тут впереди очень интересная беседа. Ну, выходные же впереди, точно, поговорим об этом. Но прежде у меня есть, конечно же, информация на правах рекламы. Приглашаем вас, конечно же, на нашу замечательную экскурсию. К нам можно попасть на экскурсию, между прочим, да. Все подробности по телефону 2-930-800 в рабочее время. Ближайшая группа, кстати говоря, в понедельник 27 июля в 13.00 там еще есть свободные места. Так что, если вы хотели попасть сюда, к нам на Бим-радио на экскурсию, действуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
1: 6+.
3: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти из забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
2: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру 0+.
4: Считаем правильно с Находкой. С 23 июля по 5 августа тетрадь в клетку 3 рубля 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
6: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: ними с этими 90-60-90. Бороды нет, уже плюс, ёкало мене. Соу, сапеляна.
1: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Бим-радио.
6: Ну что, господа, вот и время узнать, чем же себя можно порадовать. Куда же сходить, что посмотреть. В общем, хлеба и зрелищ, но без хлеба, только зрелищ. Об этом нам расскажет замечательная Русина Семененко, которая здесь уже вместе с нами в студии Бим-радио. Казань интересная, это ваш, ну, вы разбираетесь, в общем, в этом деле. Как это называется? Это канал, сообщество, как это можно описать?
7: Это по-разному называется во всех соцсетях. Всем привет.
6: Ага, все понятно. В общем, там вся подробная информация, конечно же, регулярно выкладывается, а тут прям, что называется, из первых уст. Ну что, впереди выходные. Говорят, будет хорошая погода. Но это не точно. Когда нас это смущало? Погода, не погода. Главное, что что-то интересное происходит в Казани. Что же?
7: Итак, что же интересного у нас происходит в Казани? На самом деле, ежедневно что-то интересное происходит. Я даже, когда публикую, я просто, честно сказать, просто не успеваю сама попасть. И вот сегодня пятница, вечер, я обязательно пойду во двор присутственных мест Казанского Кремля.
6: Угу.
7: Потому что в 18.00 там состоится концерт «Летний вечер под музыку» от оркестровой группы государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан».
6: Крутяк.
7: В общем, это на самом деле, да, супер круто, потому что на такое, как бы, обычно покупаем билеты, а тут абсолютно свободный вход.
6: Это, кстати, очень дорого у них. Да, если прийти к ним, это очень дорого. Да.
7: Это нужно понимать, да. А это вот для нас, для всех, для казанцев, наслаждаться, радоваться. И вообще, дворик присутственных мест – одно из моих любимых мест в Казани. Там всегда на закате супер красиво. Я надеюсь, скоро закончится, кстати, дождь, потому что немножко дождит. Вот, поэтому...
6: Во сколько еще? 18.00. А там,
7: да,
6: кстати, все поместятся ли желающие?
7: Вы знаете, там нет такого, нет какой-то определенной там садиться, стоять. Там, по-моему, вообще, на самом деле, все стоят.
6: Угу.
7: Есть скамейки какие-то, да, можно на веранде где-то в ресторане присесть. И в целом это нормально, просто прогуляться мимо, пройти, послушать, опять вернуться. То есть вот это такой формат, типа а-ля фуршет, я его называю.
6: А с едой туда можно?
7: Ну, сразу вопрос. Конечно, там есть фудкорт, и вообще в целом я всегда так делаю, потому что это как раз время ужина.
6: Согласен, здесь с вами полностью согласен. Время ужина, еще и под музыку. Под хорошую, прекрасно. Ладно, понятненько. А что еще интересного будет?
7: Итак, идем-ка по моему маршруту. Делюсь с вами абсолютно теми местами, которыми я посещу сегодня сама. Как раз-таки после этого концерта я пойду в Центр уникального мастерства, тот же ЦУМ, обновленное здание.
6: А он сейчас так называется, да, Центр уникального мастерства. Ах ты ж, смотри,
7: мне
6: как интересно придумали.
7: Да. Запомнить, но Центр уникального мастерства, теперь его все так называют. А там проходит уникальный тоже фестиваль. Называется он «Этнофестиваль. Стиль жизни. Культурный код».
6: Угу.
7: И просто в одной локации, да, проходят различные этнопоказы, этномаркеты. Все в этом таком красивом этническом стиле. Приехали люди из разных стран, да, привезли свою моду. И каждый показывает, делится вот этой вот частичкой своей страны с каждым приехавшим и, конечно же, с казанцами. Вообще фестиваль проходит до 26 июля ежедневно. Угу. Можно попасть абсолютно бесплатно, да, свободный вход. И по вечерам, как раз-таки в 19.00, проходят показы. Вот я сегодня обязательно хочу попасть именно на показ. Я надеюсь, что не будет так много народу. Но и после сегодняшнего эфира я сомневаюсь, конечно. Так вот, приходите сегодня в 19.00 тоже в ЦУМ и посмотрите, что же будет там интересного.
6: Это надо успеть с Кремля до ЦУМа.
7: Это мы успеем.
6: Телепортироваться только, если...
7: Ну,
6: там недалеко.
7: Ходьбы, да. 15 минут ходьбы. Так вот, вообще, помимо этнопоказов, в программе «Этномаркет» можно купить какие-то уникальные изделия, ручную работу, да, вот из разных стран. Мне кажется, вот это вот прям супер крутая фишка, ради которой только стоит прийти. Это вот лучше днем, кстати, приходить вот именно на «Этномаркет». Мастер-классы можно поучаствовать, что-то сделать своими руками, из кожи, да, вот из каких-то вот таких вот материалов пластичных. В общем, мне кажется, это тоже уникальное мероприятие, которое проводят у нас в городе. Это только украшает нас наш город, притягивает туристов. И, конечно же, мы казанцы тоже очень любим.
6: А за скольки туда можно? Потому что я подумал, вот с детьми же классно туда прийти, например.
7: С детьми. И вот, да, если честно, там ежедневно разная программа. Нужно будет обязательно все найти. И вот просто по программе действовать. Я вот сегодня нашла свою программу, что мне нужно на вечер. И там, на самом деле, обширная очень программа. Mm-hmm. Поэтому лучше вот найти, забить в поисковой строке, и вам выйдет, конечно.
6: Еще три дня, в общем, нужно успеть.
7: Да-да-да, то есть буквально все выходные, и сегодняшний день тоже включен. Вот, дальше едем.
6: Поехали.
7: Готовы?
6: Да-да-да.
7: Да, дальше у нас в субботу, 25 июля, в 16:00, в сквере Фукса. Это тоже обновленный сквер. Он такой находится на обрыве, получается, под ним парк Елмай. И
6: вообще один
7: вид.
6: Из самых красивых скверов,
7: да,
6: кстати,
7: да,
6: Казани.
7: Да, с таким, да, прям панорамным видом на весь город. И памятник Карлу Фуксу такой необычный, да, с историей, все вы ее знаете. А завтра там будет проходить абсолютно необычное мероприятие, которое идет вразрез со смыслом этого места, лично для меня. А это будет вечеринка с видом на закат. Называется она «Лето танцы парки».
6: Так, завтра вечеринка. Все отлично.
7: Это мы любим, да?
6: Да, это я обожаю, да, конечно. Танцы, танцуют
7: вот,
6: девчонки.
7: Начинается она в 16:00 и продлится до 21:00. Хедлайнер будет Саша Спилберг. Наверное, все ее знаете.
6: Ничего себе.
7: Вот. Несмотря на наш возраст, да, мы...
6: Да-да-да, не, мы молодимся, мы изучаем новомодные вот эти всех молодежные штучки-то.
7: Вот, она будет диджеем, а вообще будут много местных наших локальных диджеев, и фудкорт, и маркет, и различные маркеты, и мастер-классы, и зоны кастомизации. В общем, будет круто, я думаю, что... Можно прям с детьми прийти, если что, спуститься до Елмая, опять вернуться, покушать на фудкорте. Обязательно приходите.
6: Во сколько начало еще раз?
7: 25 июля в 16:00.
6: В 16:00. Ну, прям, да, настоящая вечеринка получается. Да, я вот посмотрел тут в календарике, все как надо, тут у них прям движ Париж. А влезут ли опять все желающие?
7: Это вообще такой вопрос, он всегда мне задают, влезут ли все желающие. Я думаю, что влезут, потому что люди в любом случае находятся там все время, и как-то хочется в целом прогуляться, вернуться. У нас Казань компактная, в этом плане всегда все влезают. Никто еще не...
6: Ну ладно, если что, будем по очереди тусить. Как бы, проходите, пожалуйста, вы уже потусили?
7: Можно. Нет, через дорогу, да, тусить, можно чуть подальше тусить. Музыка, я думаю, будет достаточно громкая. Итак, у нас еще осталось еще одно мероприятие. Оно проходит тоже завтра. Я не знаю, почему все мероприятия на этой неделе, просто буквально в эту
6: Потому
7: субботу.
6: Потому что у меня завтра выходной.
7: Вот, именно, да, для вас. Да. 17:30 в парке Урицкого пройдет концерт молодых казанских групп. Я вообще в последнее время полюбила парк Урицкого, потому что... Ну и в целом я его люблю, потому что он такой аутентичный, он остался. Он такой тихий, красивый, пруд там очень такой живописный.
6: Ну он большой, плюс ко всему еще.
7: Большой, да. Он такой прям удобный для
6: горожан.
7: И горожан.
6: Деревья там тоже высокие, большие, там как-то вот скрываешься,
7: уже,
6: да,
7: да, от, да,
6: этого,
7: да,
6: всего.
7: И выступят различные группы, да, разные стили. Что интересно, на сцене выступит, то есть на сцене можно будет услышать и рок-н-ролл, и панк, гранж, и инди-рок, то есть вот это вот смешение. Обязательно сходите. 25 июля в 17:30 начало, конец, не знаю во сколько, наверное.
6: А знаете, кого там еще можно будет увидеть на сцене?
7: Кого?
6: Одного очень знакомого радиоведущего нашего.
7: Какого?
6: Он там, это потом,
7: ну, ладно,
6: вам
7: хорошо,
6: расскажу по секрету. Ага, в общем, это в 17:30 у нас.
7: Да, итак, 25 июля записываем 17:30, вход свободный, без возрастных ограничений.
6: Круто, круто. Ну что, вот мы, собственно говоря, из первых уст, так сказать, вести с полей непосредственно узнали, чем же себя развлечь, куда сходить сегодня, сходить завтра, ну и вообще заглядывайте куда-нибудь периодически в афиши, во всевозможные подобные ресурсы, где же можно узнать о таких вот развлечениях. У нас в Казани постоянно что-то происходит. Спасибо большое. Это была замечательная Русина Семененко, автор блога «Казань интересная». Ждем с нетерпением вновь с новостями.
7: Увидимся через неделю.
6: Увидимся через неделю.
8: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
9: Интересно, что в сельской местности Норвегии при фермах можно встретить магазины со свежими овощами и другими домашними продуктами, в которых нет продавцов. Покупатель сам выбирает, что ему нужно, подсчитывает на калькуляторе сумму и оставляет деньги, взяв при необходимости сдачу.
8: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
10: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78-78. Камоцемент.ру.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211 00 73 0+.
5: Сыр-сюрприз!

Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – специализированный автосервис «Вагнер Лайн».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Наши адреса – 2 Азинская, 7Г и Сибирский тракт, 44А.
1: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BeamRadio. В России планируют скорректировать правила рассрочки при покупке жилья. Запретят менять цену квартиры в зависимости от способа оплаты и давать скидки за полную оплату. Рассрочку по договорам долевого участия разрешат только максимум на 3 года после ввода дома в эксплуатацию. Синоптики обещают возвращение сильной жары в Татарстан. В ближайшие выходные ожидается жара до плюс 33 градусов в купе с грозами. На следующей неделе атмосферный фронт принесет похолодание. Температура опустится до 23-28 градусов, а к 1 августа может оказаться на 3 градуса ниже нормы. Интересный факт. Во время фазы быстрого сна организм намеренно парализует тело. Это своего рода предохранитель. Он не дает человеку физически отыгрывать сцены из снов. Если этот механизм дает сбой, могут возникать эпизоды хождения или разговоров во сне. Это были новости на BeamRadio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
2: Процветай с BeamRadio.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish?

0: Бим-радио.
1: А вот информация от наших слушателей Бим-радио. Так, что-то какая-то не та подложка у меня. Сейчас, погодите, это не та подложка должна быть здесь. Я же не на этой подложке выхожу. Вот на этой, поехали. Так, вот оно, да, это более привычно. Значит, подождите, мы тут не дочитали сообщение от наших слушателей. Я же у барышни интересовался, я говорю, женщины, где степень волосатости мужчин? Где вот эта вот крайность, когда уже, ну, все, перебор? Или наоборот, типа, а чё какой-то этот, странно. Так, барышни написали, Алина писала, в мужике главное не волосатость, главное мужские поступки. Загадочно написала Алина, никакой расшифровки. Что за поступки, где, чего, как, почему? Такое же сообщение. Бимчик, любимчик, привет, написала Лариса. Степень волосатости не волнует, наверное. Хотя, если с чем сравнивать, то да. Если есть чем сравнивать. Вопрос такой интересный. Конечно, интересный. Мне его сравнивать не с кем. Муж волосатый, но умеренный. Главное, чтобы следить за этим всем хозяйством, чтобы не источать, так сказать, запах, а только аромат. А вот мой молодец, моется и по частям, и каждый день целиком, естественно, по мере необходимости раз в неделю. Значит, в общем, следит за вот этими все подмышками, вот это все дело. Понятно. Кстати, многим барышням не нравится, не многим, почти всем не нравятся волосатые подмышки. Хотя кто-то как-то... Так, что у нас тут еще есть? Не люблю, когда мужчины колючие, заставляя мужа бриться каждый день. Если бы вы знали, барышни, как это вот каждый день брить морду. Но... Так, и Айрат написал, самое главное, чтобы ум был. Здравствуйте. Айрат, спасибо, спасибо. Но мы как-то вот у барышни интересовались степенью волосатости. Так, ладно, в общем, все понятно. Барышни, волосы на мужчине должны быть хотя бы где-то. И не обязательно, чтобы на голове. Так что, мужики, не переживайте, лысеющие, я с вами, все нормально. Так, из полезных новостей, где-то у меня здесь было. А, вот, хочется напомнить, что послезавтра из-за триатлона в Казани перекроют дороги. Изменится маршрут автобусов 28, 54, 43, а также 22, 28, 54, 89. В общем, имейте в виду, уважаемые автомобилисты, пешеходы, завтра триатлон. Не завтра, послезавтра.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
3: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэньли Цзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
5: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Бим Радио.
1: Немножечко забавных новостей еще накидаю вам в пятничных, таких ни к чему не обязывающих, расслабляющих. Новый рекорд здесь появился в Бруклине. Самый длинный в мире стол для настольного тенниса. Настольного футбола. Когда крутишь вот эти вот штучки, там такие чубрики на палочках крутятся, пинают мячик, значит, ты пытаешься заколотить этот мячик в ворота соперника. В общем, книга рекордов Гиннесса, все как положено, внесли. Длина стола 160 метров. И это примерно 112 обыкновенных столов для настольного футбола, или его еще называют кикер. Вот. Кроме того, объект настолько велик, что вряд ли поместится в одном городском дворе. Ну, гигантский стол. Единственный момент, если 160 метров, 112 столов, это значит делим на 2, получается 56 человек с одной стороны и 56 человек с другой стороны. Ничего себе футбольные команды. Так, что тут у нас еще интересного было? Да, вот, собственно, и все. Вот и весь рекорд по большому счету. Ну а пока у меня немножечко для вас другой, не менее интересной и любопытной информации на правах рекламы. Информация на правах рекламы. 25 июля с 12 до 16 часов, уже завтра, компания «Экоутилизация» проводит день открытых дверей на пункте приема вторсырья на парковке ТЦ «Горки Парк» по адресу улица Даурская, 44А/2. Здесь вы можете сдать на переработку отработанную электронику, бытовую технику и оборудование от мелких до крупногабаритных устройств. Телефоны, чайники, холодильники, телевизоры и многое другое. Отходы несинтетического текстиля, старую одежду, шторы, скатерти, постельное белье и прочее. Макулатуру, картон, естественно, лом черных и цветных металлов, выплаты за сданное вторсырье согласно прайсу сразу после взвешивания. В эту субботу, уже завтра, 25 июля с 12 до 16 часов на приемном пункте на площадке ТЦ «Горки Парк» будет много интересного. Музыка, конкурсы, в общем, приглашаем всех 0+.
0: Реклама на Бим Радио.
2: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-44. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Спонсор игры «Утромания» на Бим Радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
4: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
5: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
6: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Бим Радио.
1: Никакой фантастики, никакого обмана, все только натуральное, все только настоящее. Это здесь на Бим-радио, естественно. Ну что, еще какую-нибудь новостюшечку вам забавную вкину. Тут, значит, исследователи, ученые из Венгрии, Австралии и Англии выяснили, что, оказывается, люди могут впадать в нездоровую зависимость от фитнеса и спорта, понимаешь ли. Значит, исследователи провели анализ современных научных работ о чрезмерной одержимости тренировками. По словам экспертов, зависимость от физической активности может быть первичной и вторичной. Нифига себе, даже так. При первой люди одержимы самими тренировками, а при второй проблемное поведение скорее связано с сопутствующими расстройствами. Даже от спорта, оказывается, бывает зависимость. Вот смотрит на меня Ярослава и говорит: «Не-не, я ты нормальная, да? Ты спортом чисто для удовольствия, да, занимаешься?» Ну ладно. В общем, берите пример с Ярославой, да, чтобы у вас все было только в удовольствие. Интересно, бывает зависимость от Бим-радио?
2: Да.
1: Ну, наверное, бывает. Ну, логично же. Бим-радио же — это же что-то приятное, хорошее. А к хорошему всегда привыкаешь. А главное, что никаких побочных эффектов от зависимости Бим-радио тоже... И побоев... Неправильные слова ты мне какие-то подсказываешь. Все, ладно, закругляться буду на этом. Меня зовут Альберт Батанин, отправляюсь отдыхать. Пойду сейчас гулять, есть мороженку. Они вот сейчас будут работать. Нет, не один. Они будут работать. Они — это вот Ярослава у меня стоит тут на душе, уже мне прям в ухо практически все говорит. И Петр Викторович вот тоже машет ручкой и ножкой тоже. Нифига себе, и ножкой. Какая растяжка у него, ничего себе. В общем, заходите, ищите их в социальных сетях. Смотрите, какие они веселые и красивые. Все, вечерний трубим через пару мгновений. Всем пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июля. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Диджей, сделай громче!
4: Это пятница, да!
5: Ой, плохо слышу.
6: У вас голос одинаковый.
4: Сейчас пойдет.
6: Это ж Катя Волкова. У тебя голос на нее похож, оказывается.
4: Пошла жара!
6: Вот это точно.
4: Вот я только что крикнула, можете так и написать в отзыве где-нибудь. Зайти на площадке 2GIS, например. Всем добрый вечер, вечерний шоу «Трубим», Ярослава, Петр, Нижинский, пятница!
6: Здрасте!
4: Альберт Ботанин уже уходит. Жены, плесни воды, пожалуйста, туда вот мне. Спасибо. Да, и сегодня я буду возмущаться сегодня, но это немножко, немножко попозже. Вот так вот, давайте. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Там сетка.
6: Что делаешь? Что происходит?
7: Две воды хотел тебе набрать.
4: Чисто. Но там сетка же. Только не плюй. Спасибо. В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Ты тоже распеваешься, да?
6: А, да, да.
4: И тема эфира, конечно же. Кстати, хочу передать привет Эльвире, которая меня слушает. Она поймет. В общем, тема у нас эфира, знаешь, какая? Я сегодня думаю, какая шикарная все-таки, не я женщина, а тема эфира, которую я сегодня подобрала. Угу. Все же, наверное, были в лагерях, ну или почти все. Угу. И вот там название отряда надо придумать.
8: Смотря в каких лагерях.
4: А что ты не протер чашку, она же грязная. Ну, потому что белов ее больше не моет.
6: Вообще, по-моему, чашка моя, вы ее подрезали просто у меня.
4: Так, от темы не отходим, пожалуйста. Смотрите, мы все были в лагерях.
8: Смотря в каких.
4: Ну, нормально.
8: Запахло и весной.
4: У меня дочь просто в лагерь уехала, я немножко вдохновилась. Мы придумали название. Кто мы? Бусинки. Ну, мальчик, говорит, мы не бусинки. И название кричалку. Да, вот как бы вы сейчас назвали свой отряд, будучи в лагере?
6: А, ну если бы вы в лагерь отправились, да?
4: Да, но мне интересно, вот когда мы были детьми, вот это
6: но
4: же...
6: Ну не по номеру же, правильно?
4: Ждет тебя успех! И все, и ничего.
6: У тебя такие ямочки, оказывается, занятные.
4: Это грудь называется. Ну, спасибо, да. Так, ладно, в общем...

0: чем я на работу прихожу чисто за комплименты. Я потом комплексы лечу. Ладно, подожди, ты меня отвлекаешь все время.
1: Ну, отряд, вот что, отряд. Не заметил потерь бойца, что ли, как там пелось-то? Нет, песня.
0: А ты помнишь это? Когда в поход идет отряд, когда в поход идет отряд, в моей душе неугасима.
1: Подожди-ка, музыка-то это...
0: Когда в поход идет отряд.
1: Музыка-то это ж кантри чистой воды.
0: Ну да.
1: Американская, это нам не надо такое.
0: Матушка, отряд, вот. Белая березонька.
1: Кто шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд. Раз,
0: в общем,
1: два, три, четыре,
0: как
1: три,
0: бы
1: четыре раза,
0: вы назвали свой отряд сейчас, может, даже кричалку бы какую-нибудь.
1: А давай и кричалку пусть придумывают.
0: Ну, давай.
1: Вот, пусть придумывают.
0: Скажи.
1: Придумывайте, 7, 9, давайте 2, 7, кричалку 2, для отряда.
0: 42-102-8. Как бы ты назвал свой отряд? Ты пока подумай, после небольшого перерыва музыкального ты расскажешь. Я тоже, кстати, подумаю, как бы я назвала свой отряд. Я бы с удовольствием. Бим-болталка, там все проще. Кто мы? Бим-болталка! Чего мы хотим? Болтать! Смотря чем, Павел такой, а я могу.
1: Да-да-да. Я тоже об этом сразу подумал.
0: Ну, не зря мы с тобой в паре работаем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Всем еще раз добрый вечер. Всем еще раз хорошего настроения. Петр Нежинский, Ярослава. Мы с вами сегодня до самого вечера. Диджей, сделай грудь!

0: Меня всю раз.
1: Ну, кстати, вчера была. Вот вчера нас тоже расколбасило, потому
2: очень
1: что была
2: жаркий
1: экскурсия.
2: Эфирчик был вчера, да. Надеюсь, те, кто слышал, прям, ну, оценили тоже.
1: А вчера вообще что только не было.
2: И смотрел еще плюс ко всему.
1: Да, мне уже сказали, что на нас вчера смотрели. Болели за мои волосы. Кстати, волосы
2: на
1: в порядке.
2: Месте ничего не отвалилось.
1: И сегодня мылась, и вода была розовая. Но не голубая, значит,
2: ну, это,
1: я
2: конечно,
1: не вода.
2: Нормально, да, это все нормально.
1: Хочется, кстати, напомнить о том, что у нас здесь на Бимрадио проходят экскурсии на правах рекламы.
2: Ну, информация, да, на правах рекламы сейчас будет.
1: Ну, давай, давай.
2: А что? Ну, давай напомним, да, к нам можно попасть на экскурсию, как вот это было вчера. Вчера было просто потрясающе. А все подробности легко вообще узнать по телефону, пожалуйста, 2-930-800. Ну, в рабочее время, правда, пожалуйста, позвоните. А ближайшая группа в понедельник, 27 июля в 13:00. Так что можно уже записываться, 2-930-800, напомню, да. А еще есть свободные места, все это для лиц старше 6 лет, то есть 6+. Подробности и запись сегодня до 18 часов. Вот можете успеть до 6 позвонить, 2-930-800. Катя примет ваш звонок.
3: Реклама на Бимрадио. Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например,

0: ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Перепутать кран с холодной и горячей водой? Уйти и забыть выключить свет? Бывает. А вот переплачивать за ЖКУ уже лишнее. Оплачивай счета в приложении Т-банка без комиссий и с кэшбэком до 10%.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Акция «Кэшбэк за оплату ЖКУ в Казани» с 15 июня по 15 августа при первой оплате в приложении АО «Т-банк» бонус до 400 рублей. Т-банк.ру. 0+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Beam Radio.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Стихи от жизни. Я хочу три вещи. Во-первых, очень нужно все. Так, во-вторых, все остальное. И в-третьих, что-нибудь еще.
2: Мальчики, я вас обожаю.
0: Шоу Шепелявых.
3: Ай, ничего, показалось.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Это «Вечерний Трубим».
10: Всем еще раз добрый вечер. Петр Нежинский и Ярослава. Вечернее шоу «Трубим». И сегодня пятница. Это значит, можно немножко похулиганить.
11: Здесь начали уже хулиганить в определенных наших мессенджерах. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как в одном, так и в другом, кстати, начали хулиганить. Вы обратили внимание, да? Один хулиганит и другой хулиганит. А да. Мы еще сегодня обсуждаем пионерский наш отряд.
10: Мы сегодня называем, вот фантазируем на тему того, как бы вы назвали свой отряд в лагере. Потому что сейчас пора лагерей, я дочь отправила, сама думаю, вот я бы как назвала. Я помню, раньше там были вот эти всякие клопы. Кто мы? Клопы!
11: Клопы?
10: Кто мы? Вонючки! Клопы-вонючки. Надо брать. 17. Это не мы, это шутка все. Это не смешная шутка просто. Не всегда же нам смешно шутить. Или вот, например, смотри, я бы, знаешь, как назвала? Так. Я бы назвала карасики.
11: Карасики.
10: Кто мы, карасики? И так. У нас даже был такой вот гимн.
12: У карасики.
10: Карасики. У карасики. Может, рыбу поймали когда? Рыбный лагерь. Где пахнет только рыбой.
11: Нормально.
10: Карасики. А ты надумал, как бы ты назвал?
11: Головка чесноку.
12: Здесь все по классике.
11: А что?
10: Да так, ничего.
11: Такая антивампирская у нас была бы эта ассоциация. Головка чесноку. Причем чесноку по отдельности вот это все пишется. Знаешь, как это в фильме «Кин-дза-дза», что
10: ку. От слова «чес», чтобы чесать?
11: Ку. Вот так вот.
10: А девиз как у тебя был бы?
11: Вонять, не перевонять.
10: Короче, мы бы были в разных лагерях, я полагаю. Здравствуйте, Петр Ярослав. Наш отряд я бы назвала «Альфа-Ачи».
11: «Альфа-Ачи»?
10: Подожди, ну тут что-то должно быть. Ну хотя бы.
11: Там Павел, что ли, у них командир будет?
10: Давай. Кто наш отряд «Альфа-Ачи»? И тут такие рвутся футболки.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: А там такой дрыщик стоит под
11: ноги. Ну что, дорогие мои, да, «Альфа-Ачи», здравствуйте.
13: Здравствуйте, отряд «Альфа-Ачи» здесь. Я сюда хотел давно попасть просто.
11: Послушай меня, сынок, «Альфа-Ач».
13: Мне мама говорила, что я самый лучший.
11: С тобой сейчас разговаривает самый главный «Альфа-Ач» российской среды.
13: Я что мне нужно сделать, чтобы...
11: Лай-лай, полазь со мной. Молодец.
10: Ладно, давай дальше читать. У нас тут очень много вариантов.
11: Ну вот давай, читай, пожалуйста.
10: Подожди, я подложку вставляю просто.
11: Давай, давай.
10: Девочки, к вам приходит «Альфа-Ачи», и ты от радости кричи. Все, покричала. Это не очень радость, да? А как от радости кричать? Вот господин «Альфа-Ач», расскажите, пожалуйста. Так, от радости кричи, доставай перемечи, круассаны. Спасибо, что не пельмени. Просто кушать захотелось под вечер. Простите, да ничего страшного. Мы здесь для того и есть, чтобы делиться проблемами, заботами. Все на нас давайте. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Если что, сюда. Как бы вы назвали ваш отряд, если бы сейчас были в лагере? Ну, «Альфа-Ачи», кстати, неплохо.
11: Нормально.
10: Так, у племяшки отряд называется «Пельмени».
11: Угу.
10: Девиз. Один за всех. И все в одной кастрюле. Один всегда отделяется от теста почему-то.
11: А что ты дальше не читаете? Александр, хорош, сообщение написал.
10: А я бы хотел отряд 0-5. Девиз. Бери две, все равно бежать.
11: Ну вот.
10: 0-5. Нормально. Кто шагает дружно в ряд? Ярославский наш отряд. Взрослых девочек набор. Ямочки, как на подбор.
11: Неплохо.
10: это мужчина. А где девчонки у нас сегодня? Вот, девчоночки, давайте тоже поактивнее. Где Ксения у нас? Ксения ответственная. Староста она у нас. Где Ксения? Привет, Нижинские.
11: Здравствуйте.
10: А это все потому, что я фамилию свою не называю.
11: Игорек. Здравствуйте.
10: Игорек, Ёк-Макарек, да. Ну что?
11: Что, Пергюн, не хочешь прочитать?
10: Ты за телегу отвечаешь.
11: Я?
10: Да.
11: За телегу?
10: Слушай, я, кстати, знаешь, я вот так подумала, сейчас мы про детей говорим.
11: Так.
10: Я тут вспомнила историю, у меня дочь говорит как-то, мама, у меня игрушка умерла. Ну, она там порвалась. И ты знаешь, что? Мы создали тогда панихиду из пупсиков.
11: Да?
10: Пупсики стояли в панихиде.
11: У вас григорианский хор там на подходе, я смотрю, вон.
10: Да, вспомнила
11: просто. Или грузинский.
10: Ты что там не читаешь, Пергюн? Ты привет, привет, я Альфас вот нам пишет.
11: Альфас?
10: Артур.
11: Альфас, там, где Альфас, там есть Альфу.
10: Читай давай.
3: Горные пилотки, галстуки в ряд, трамвай переехал на 3 октября.
11: Ну, это Пергюнт нам пишет.
3: Иска лево, иска справа, с ними была вожатая клява.
11: Такое вот печальное сообщение от Пергюнта. Но он всегда мастерит что-то непонятное. Такой вот он забавный человечек.
10: Это знаете, что получается? Что Клава покинула чат.
11: Точно.
10: Вот, хотела я включить ее сразу. Да, Пергюнт, Клава покидает чат у нас сегодня.
11: У нас, когда был в пионерском лагере, наш отряд назывался «Забайкальский партизан». И отрядная песня была «По долинам и по взгорьям».
10: Валерина. Может, «По долинам»?
11: Нет, «По долинам и по взгорьям» шел там отряд вперед. Но это старая песня, вы вряд ли ее знаете.
10: «По долинам шел риэлтор».
11: Да нет!
10: Не модно уже, да? Все, Клава Кока покидает чат у нас. Давайте дальше пойдем. Пойдем.
9: Трубим!
11: Быстренько пришли.
10: Да у меня тут все съехало.
11: Нормально мы вернулись. Бабай что-то вот нам написал,
10: кукушка,
11: кстати.
10: Кукушка тоже съехала. Да, добрый вечер, Ярослава и Петр. Без бензина,
11: бабай.
10: Керосина не поедет.
11: Бригантина.
10: Зина, да, бензина.
11: Ну, логично, бригантина все-таки это парусный флот.
10: Белеет мой парус такой одинокий. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как бы вы назвали отряд, если бы сейчас были в лагере? Можно сразу с кричалкой? Сегодня мальчишки у нас как-то, как будто бы по... Как это называется слово?
11: Активнее.
10: Поактивнее,
11: поактивнее,
10: да. Спасибо большое, коллега, спасибо.
9: Это «Вечерний Трубим».

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубимова» – доктор Цита, клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется «Клиника Муратова». Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость The Limbo. Начало программы в 18:00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2-0+.
3: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бак. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, сейчас у нас облачно и дождик, плюс 24 градуса. Ночью будет плюс 22, облачность сохранится. Давайте посмотрим, что происходить будет у нас завтра, 25 июля. В Казани будет облачная погода, но преимущественно, да, в общем-то, облачно, но с прояснениями. Да, дождя не обещают нам синоптики, температура вполне себе летняя, плюс 31 градус. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Это вечерний Трубим.
7: Мы тут замучились выбирать песню на переводилку. Может, вы нам подкинете идеи? Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Какую песню сегодня будем переводить?
4: Желательно, чтобы там два голоса было.
7: Да, а то Петру не нравятся мои варианты, а мне, естественно, не нравятся. Но это не вредность, они мне реально не нравятся.
4: Ну, это не вредность.
7: Чесночные головки не по мне сегодня.
4: Тоже не особо нравится ваш вариант.
7: Вот, поэтому давайте скидывайте ваше, что нам сегодня взять в переводилку, и, может быть, на чем-то мы сойдемся. Да, чесночные головки. Почему чесночные головки? Потому что сегодня у нас тема, как бы вы назвали отряд ваш в лагере. И вот Петр сказал, что его отряд бы назывался чесночные головки. Я думаю, там женщин бы не было, да?
4: Почему?
7: Потому что член нашего отряда Камила. Ну, были нелегальные бы какие-нибудь.
4: Ну вот, да.
7: Так, что вы пишете? Есть контакт. Девиз.
8: Дружно, смело, точно в такт. У отряда есть контакт.
7: Соцсеть такая, да? А одноклассники есть у кого-нибудь? А что, давайте как-нибудь еще одноклассники будем называться.
4: Вот, собственно, вы когда про лагеря-то говорили, я тоже сразу сказал, запахло весной. И вот написали вам, а вы сейчас про какой лагерь-то говорите? Что-то я вас там не видел. В каком бараке-то были?
7: Все, посмеялся?
4: Да.
7: Ну, хочешь еще немножечко? Есть время, в общем-то, на то, чтобы посмеяться, на то, чтобы...
4: Пионеры юные, головы чугунные. Весело, весело встретим Новый год.
7: Не могу найти песню. Ну и бог с ней.
4: А вот вам еще написали, вот эх, Ярославы, Ярославна, по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, Белой армии оплот.
7: Ты трясешь?
4: Это я трясу, да. Правильно, правильно. Я трясу.
7: Так, плюс 7-9-8-2-42-102-8. Сегодня мы... Кстати, я вот даже не спросила у дочери, как они назвались. Смотри, есть вариант «Ежики в тумане». Ну, мне кажется, это уже как будто как-то не смешно.
4: А вот Сергей предлагал отряд «Аквалангисты». Наш девиз «Буль-були вниз».
7: Чтобы... Как там это было-то? Чтобы... Владеть грудным регистром, я становлюсь аквалангистом. Все ниже опускаюсь, ниже, и голос мой звучит все ниже. Что-то такое там было, я не помню уже упражнение. Сонные суслики!
4: А, я думаю, а к чему Вячеслав вот это нам написал? Оказывается, это нам просит песню какую перевести.
7: Какую?
4: System of a Down.
7: Wake up!
4: Представляешь?
7: А название «Шпроты». Девиз. Мы в масле не плаваем, мы в победе зажигаем.
4: Неплохо.
7: В авиалиниях, что ли? Где? В какой победе вы зажигаете? «Мужицкий дождь» мы переводили,
4: да.
7: Юлия. Мы уже поплавали. Где вы были? Вы, получается, все мне досталось, что ли? А тогда накидывайте ваши варианты для переводилки. В этом часе она состоится все-таки в конце концов. Да, Петр? Мы же с вами на чем-то сойдемся. Я всю детство была в лагерях.
4: Серьезно?
7: Тебе не стыдно? Сейчас нормально тебе было?
4: Я же распеваюсь перед переводилкой.
7: А, да, все детство, но я не помню, как мы назывались. Я единственное, вот я дочь отправила в лагерь, да, вчера я ее отправила, а сегодня я задумалась. Помнишь, раньше в лагерях, когда вожатые думают, что дети все дрыхнут, они там не пасты мажут, они вызывают там пиковую даму какую-нибудь.
4: Угу.
7: Потом, значит, душат. Ну, я что-то задумалась об этом. Если бы я вспомнила об этом позавчера, например, я бы дочь в лагерь не отправила.
4: Ну, это вот эти всякие кровавые пятно, какие-то страшные. Что, до сих пор рассказывают вот эти вот брехню? Вот столько лет прошло.
7: Да, причем дочь знает, что я тревожник. Мне не позвонила, а папе рассказала,
4: правда,
7: что
4: вот
7: они
4: все,
7: ночью...
4: Все до сих
7: а моя
4: пор...
7: такая, я попробую, я тут самая смелая. Вот такая она у меня. Поэтому... я из лагеря убежал. Я на телефон боюсь смотреть, чтобы там вожатки мне не звонили.
8: Вы, мама Виктория, вы сидите?
7: У меня работа сидячая, конечно, сижу.
4: А она тоже в лагере. Эх, Россия, Россиюшка.
7: Россия! Смотри, огонек, импульс, экипаж, парус, комета. Джонни сейчас. Какая комета?
4: Нет,
7: комета,
4: нам нужно иностранную песню. Может, там, я не знаю, итальянскую, немецкую, английскую, французскую, татарскую, в конце концов.
7: Туганьяк.
4: У нас была идея татарскую песню переводить.
7: А что мы ее закинули-то? Где ты раньше был, когда ты предлагал свою Парадиса?
4: А я говорю, давай Хулио, Gangsta Paradise.
7: Я говорю, отличная, какой Хулио еще?
4: Отличная песня как раз про лагеря.
7: Как раз про Хулио.
4: Вот.
7: Но я отказала.
4: Говорит, я не знаю такое. Правильно, по долинам и по вздорям не знаешь песню.
7: Зато я долину знаю. Главнее всего погода в доме. Между прочим. А вообще мы говорим о названиях отрядов. Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8, если бы... Смешно, да?
4: Тим написал смешно, да.
7: Ну вот я это имела в виду, просто я не могу себе это позволить, а Тим может.
4: Какого Иглесиаса? Какого Иглесиаса вы тут стоите?
7: Да, в общем, если бы вы сейчас были в лагере и называли свой отряд, как бы он назывался, и какой девиз бы был у вашего отряда? Я даже, мне кажется, лучшего, потом можно будет кричалку, рыпачок можно сегодня в третьем часе зачитать на лучший отряд, название отряда и лучший девиз. Мы с тобой соберем и что-нибудь зачитаем. В любом случае, ты уже подписался, ты хлопнул глазами один раз, это считается.
6: Это «Вечерний Трубин».

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Переводилка
0: на БИМ-радио.
2: Син, Таташа, обелесенна?
3: Держу путь свой родной край.
2: Родной край, родной край.
3: Самый прекрасный, дорогой край.
2: Родной край, родной край.
3: Время, когда спеет земляника.
2: Родной край, родной край.
3: Спешу в березовую рощу.
2: Родной край, родной край.
3: Устремляется душа. Устремляется, рвется вперед. Усмири волнение, усмири. В березовой рощ созрела земляника. Протяни руку и сорви. Эх!
2: Каких только здесь нет цветов.
3: Родной край, родной край.
2: Душистый аромат разноцветья.
3: Родной край, родной край.
2: Таких, как эти края.
3: Родной край, родной край.
2: Похоже, не найти нигде.
3: Родной край, родной край.
2: Устремляется душа. Рвется вперед, рвется вперед. Усмири волнение, усмири. В березовой роще созрела земляника. Протяни ручонку свою
4: и сорви.
2: Среди берез поют птицы.
3: Поют, разбиваются птицы.
2: Поют они непрерывно.
3: Непрерывно, с чувством.
2: Не буду медлить, я вернусь.
3: Возвращусь домой.
2: Не стоит заставлять
3: себя ждать.
2: Заставлять себя ждать. Устремляется душа.
3: Рвется вперед.
2: Усмири волнение. Усмири. Березовой роще созрела земляника. Протяни свою ручонку
3: и сорви.
2: И все вместе. Нет, не все вместе. Ну, поем, да, поем. Созрела земляника. Протяни свою руку и сорви. А теперь все вместе.

0: Спасибо!
1: Переводилка. На Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
3: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
6: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Старт продажи через 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
7: Представьте дом, где тихо, тепло и уютно. Где просторный холл встречает вас каждый день. И любая деталь служит для комфортной жизни. Это новый жилой комплекс «Иволга» в Зеленодольске. Стены из керамического кирпича, эргономичные планировки с пользой в каждом квадратном метре и благоустроенная территория. Надежный застройщик. Группа компаний «Кирпич Холдинг». Узнайте выгодные условия на старте продаж на сайте jk-iволга.рф или по телефону 8-937-29-39-444. Застройщик ООО «СЗСМК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено.
9: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru.
10: Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк» АО. Лицензия ЦБРФ номер 67.
11: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
12: 211-00-73. 0+.
13: Привет, Казань! На связи клиника «Будь здоров». Летом особенно хочется легкости и уверенности. Самое время для чекапа. Проверить, как чувствует себя организм. Если понадобится более точная диагностика, в клинике доступны КТ и эндоскопия. А после насыщенных дней приятно уделить время себе и восстановиться на массаже. Будьте здоровы вместе с «Будь здоров».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Отец, чем будем новую беседку красить?
16: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил уже 12 лет прошло, а все как новый.
15: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
17: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
18: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

0: вечерний Трубим.
1: Ну, прям ненадолго. Спасибо огромное. Вы тут такие комментарии нам оставляете под наши переводилки. Я вот подумала, а что если буду по-татарски 3 часа болтать, а ты по-русски?
2: Переводить. Ну, вообще, правда, большое спасибо. Это такой наш тоже своеобразный эксперимент, и мы тут вот посоветовались. Продолжение следует.
1: Кальдермешек там будет. Мне скажут, что у меня произношение чудесное.
2: Обязательно. Я, кстати, с этой песней ездил с одним коллективом, выступал в Уфу, представляешь, на огромный фестиваль татарской музыки. Мало кто об этом знает.
1: Но
2: да, я там был с группой. Это было круто.
1: И нам спасибо большое за тему. Тема у нас, кстати, если бы вы сейчас поехали в лагерь, как бы вы назывались? И, может быть, вы ездили, и название какое-то запомнили своего отряда, кричалку. Привет, Бимчик-любимчик. Добрый вечер, Ярослава и Петр. Спасибо за тему. Вспомнила свою молодость, и когда-то была я молодая, маленькая девочка, и тоже была в лагере. Мой папа работал на ЖД, и там я сегодня была. Там цены космос, конечно.
2: На ЖД.
1: На ЖД я была. Я в отпуск еду, да, кстати. Я купила билеты.
2: Да.
1: Да, когда нам давали путевки, спасибо. В лагере он находился в Яльчике. Прекрасные были времена. Название команды было «Что с СССР?» Флажок, скра, звездочка. А кричалка была... А кричалка-то была какая? Мы гордые, смелые, на солнце загорелые, мы шагаем дружно в ряд, пионерский наш отряд. Да бок у меня колет.
2: Эльгар написал, а привет,
1: Бимка. Подожди, я не закончила.
2: А, нет, не все, да?
1: Я еще живу пока, что-то бочина колет. Так, а еще по утрам бежали на зарядку под музыку «Воздушная кукуруза». Так это попкорн просто можно было. Вроде,
2: или просто корн.
1: Бороде, как же давно... Бороде, тут, наверное, Боже должно быть написано. Бороде, Боже, как давно и давно это было. Еще в том веке, Васильева Зульфия.
2: А вот Эльгар написал, привет, Бимка, назвал бы «Улыбаемся и машем».
1: И все?
2: Ну, назвал бы «Равно улыбаемся и машем». Вот такое сообщение. Вот как бы и все.
1: Я, кстати, решила вообще и музыкой все. Я помню свои медляки в лагере, на которых меня никогда в жизни никто не приглашал. Ладно, был один мальчик, Андрей. Он меня пригласил на последней дискотеке на медляк. Вот я его запомнила. Симпатичный, с веснушками был. Ну, симпатичный, потому что я ему тогда понравилась. Я буду разбавлять еще музыку, но впереди у нас дорожная информация.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: На казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 5 баллов. Движение плотное. Давайте поподробнее посмотрим. Крупнейшие пробки. Улица Копылова, Ленинградская улица, от улицы Дементьева до улицы Пржевальского. Время проезда 34 минуты. Улица Академика Павлова, от улицы Дементьева до улицы Лукина. Время проезда 30 минут. Улица Комиссара Габишева, от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали. Время проезда 20 минут. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 14 минут. Улица Кулгалет, улица Юлия Сафучка до улицы Агащулык. Время проезда 14 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, как и мост Миллениум, в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 0 баллов. Из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Такая вот ситуация на казанских дорогах. Будьте аккуратны, берегите себя, не спешите, везде успеете. А тем более с БИМ-радио, знаете, и 30 минут можно постоять.
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
1: Вот эта песня. Она уже грустная, уже как будто намекает, что Ярослава, тебя никто не пригласит на медляк. Ты знаешь эту песню? Это «Краски», старший брат. Даже на белый танец сидела я. Ну, я комплексованная, закомплексованная была. Сейчас тоже, кстати, да?

0: Но ничего, зато, говорю, люди отдохнут немножко.
1: Вы нормальные вообще?
0: Вообще да. Ну, вообще, ладно, да. Но хорошо. Если почитать отзывы на Яндекс, например, или в 2GIS, так, то можно усомниться в моей адекватности. Вы, кстати, дорогие радиослушатели, тоже можете написать отзывы об МРадио, конечно, какие программы нравятся, какие ведущие очень нравятся. Например, вот Петр Нижинский, Ярослава. Я Ярослава, это Петр. Петр,
1: да-да,
0: крикни,
1: всем
0: чтобы...
1: привет, здравствуйте. Добрейшего вечера.
0: +7 9 8 2 42 102 8. В этом часе будем играть в игру. Мы еще не придумали, в какую.
1: Так, наверное, в ту же, что и вчера играли. Чтоб как-то у нас логически неделя закончилась.
0: А можно бабамс!
1: И неожиданно.
0: Да, как вот главный герой умирает в конце, и все заканчивается. Сериал. Понимаешь?
1: Ну, понимаешь.
0: Ну, как будто да, да? Можно так сегодня раз и вообще что-то новенькое выдать. Можно вообще ни во что не играть. А можно придумывать название отряда.
1: Ну, продолжим это делать. +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Вот можно вспомнить свое даже детство, юность, молодость, когда вы были в пионерских лагерях, когда вы были в каких-то отрядах, как они у вас назывались, какие кричалки у вас были, что вы пели, что вы там, не знаю, День Посейдона отмечали, Зарница, что там еще было. Костер в конце жгли, я помню всегда.
0: Ну, плохие моменты тоже были.
1: Большой какой-то костер.
0: Я вот как-то взяла ножницы себе стричь ногти. Мне было лет 9 или 10, и садилась на качелю. Не на эмоциональную качелю тогда, еще на нормальную. И, в общем, села и руку поставила, и, в общем, моя ляжка правая, она впилась туда. И я помню, как меня обрабатывали. Вообще, а еще я помню педикулез потом.
1: В лагерь, конечно, да, наверное, весело все-таки было. Но вот костер сжечь, это прикольно.
0: Я что-то не помню, чтобы
1: искры
0: мы шли костра, в костер.
1: Вот это большой, нет, зачем, когда
0: нет,
1: смена.
0: Нет, они орали, сжечь ее, но...
1: Когда смена. Да нет, я не при средневековье сейчас, о чем вы, что это... Костры инквизиции, это
0: там, знаешь,
1: немножко другое.
0: А всегда же еще в лагерях вот эти вот конкурсы мисс там, мисс звездочка.
1: Ну, я помню Посейдон, вот это вот, это, как это, не рыбный день, а как он назывался-то? День Посейдона.
0: Ну, когда все обливаются. Еще, как назло, в этот день самая холодная погода. Вот это я тоже помню. Но, говорю, я помню, я так стеснялась участвовать в этих всех вот всяких там мисс. Я всем помогала, но сама не участвовала. Ну, потому что...
1: Дискотяки, вот эти вот, это пионер лагеревские. Пионер лагеревский.
0: Ну, я помню, кстати, скутер.
1: Леха Румянцева, что-то я вспомнил. Леха Румянцев нас, конечно, вряд ли слышит, но песни у него неплохие.
0: Я, кстати, сейчас вот ищу песенку обязательно, которая была... Вот. Там сообщение можешь пока... Этот...
1: Серьезно, да?
0: Да.
1: Могу, да?
0: Да, сейчас.
1: Ладно, хорошо, давайте. Кто шагает дружно в ряд, это Бимовцев отряд. Знает каждый в этом мире, кто каждый день у нас в эфире. Утром Фарик и Альберто. Фарик. Почему не Форик? Днем Елена нам поет. Махмуд подарки раздает. Вечером Петруха к нам приходит. Ярослава с ним. Она у нас красава. Это не все. Наш
0: спасибо,
1: отряд,
0: что к слову... Самый... Подожди, спасибо, что к слову Петруха. Слово красава в рифму здесь немножко другое.
1: А могли Курасава написать, кстати.
0: Могли вообще Петруха и...
1: Вот это вот. Да. Не пуха.
0: Да. Не пруха.
1: Наш отряд, он самый лучший. Бимовцы вперед, вперед. Спасибо за кричалку.
0: Надо ее сохранить. Вдруг пригодится. Вдруг мы на базе Бимрадио будем открывать когда-нибудь лагерь.
1: Да.
0: Лагерь для тех, кто хочет познать мир радио. И тут вот вожатый Петр, например. И Ярослава тоже вожатый. И Альберт Хузиахметов вожатый. Кто, как вы думаете, кто был бы самым строгим вожатым вот, вообще на Бимрадио?
1: День Нептуна. Вот, точно так
0: а
1: он назывался.
0: Сказал?
1: Посейдона. А я все их путаю. Они же это одинаковые же. Просто мифология-то чуть-чуть из разных этих.
0: Мне кажется, Лена Медова, она была бы самой строгой такой. Ну, как, она самая мягкая, но была бы... Вот у Лены, у нее всегда был бы режим. У меня бы, например, режим скакал бы, я думаю.
1: Строгий?
0: Скакал бы на батутах.
1: А.
0: А ты...
1: А я?
0: У тебя был бы самый философский отряд, наверное.
1: Да серьезно?
0: Ну да. Сегодня давайте, в чем смысл бытия?
1: Аристотель.
0: Да.
1: Такой вот инкорпорейтед.
0: Слушай, а прикольно было бы вожатый, да? Я бы хотела быть вожатой. Но я бы такая была, нормальная вожатая. Такая, ну, нормальная.
1: Вспоминается мне группа «Бах и компот», знаете. Была у него песня про вожатую.
0: +7 9 2 7 2 42 102 8. Как бы вы назвали ваш отряд, если бы сейчас были в лагере? Какая была бы у вас кричалка? Об этом мы сегодня и разговариваем. Да-да-да.
2: Вечерний Трубим.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита» клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, а главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный ответственный подход. Клиника Муратова на Островского, 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+. Час.

0: рублей. Позвони 09388.
1: А Уфанет не оферта. Информация для физических лиц города Казань на 2026 год. Тарифный план Уфанет 2000 предоставляется в рамках маркетингового исследования. Услуги предоставляются при наличии технической возможности. 6+.
2: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые. Новые знакомства и море впечатлений.
3: 211-00-73. 0+.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
9: 0+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.
11: Проходят дни, пролетают года.
12: Вот под эту песню моя сестра участвовала в конкурсе «Мисс Лагеря». Я ей песню пела, вот эту. Лошара была я тогда.
11: В твоей душе и глазах.
13: Я-то откуда тебя знаю?
12: Не смотри.
11: Но не смотри. Не смотри ты по сторонам.
13: И под стол не надо.
11: Оставайся такой.
12: И розетки не суй пальцы свои.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Народная примета. Если смартфон шлепнулся вам на лицо, значит, пора спать.
2: Да ну
3: Шоу Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: ВИЧ

0: в лагерь захотела. Можно мне в лагерь? Сейчас же есть для взрослых лагеря, но приличные.
1: Бэнг-бэнг, что ты улыбишься сразу?
2: Там в бараках, правда, отдыхать придется. Об этом уже писали.
0: Макароны с овцами, сейчас ужин макароны.
2: Да, да.
0: Я макароны не ем, я только из-за этого вот не отпас.
2: Соляви.
0: Сейчас, все, мы заканчиваем, просто надо музыку переключить. Вообще, мы говорим на тему того, как бы вы назвали ваш отряд, будучи сейчас в лагере. Ну, в детстве многим это не нравится, а вот, вот представьте, что вам нравится, как бы вы назвали. Я вот уже сказала, а я уже забыла, как бы я назвалась-то. Кто-нибудь помнит?
2: Нет.
0: Меня вообще кто-нибудь слушает, нет? Вот Димочка меня слушает, Дмитрий меня слушает. И завтра
2: карасики.
0: Будет утро. Точно. Спасибо. Это рыба, которую могу себе позволить, карасики.
2: Карасики.
0: У-у-у, карасики, точно, точно. И здесь вот говорили про огонь.
2: Костер.
0: Про костер. Ну, это, наверное,
2: такой
0: только в последнюю
2: даже,
0: ночь.
2: Журнальчик такой даже был. Пионерский. Костер. Развети
0: огонь. А еще день Нептуна нам тут вот говорят.
2: Да-да-да, все правильно. Нептун.
0: Сейчас, подожди-ка.
2: Посейдон, это брат его в Греции.
0: День Нептуна обливались водой, да. Но и были еще какие-то яркие моменты вообще с вашего лагеря?
2: В Зорнице
0: играли. Это не очень приятно.
2: Ну,
0: было. Встаешь рано утром, куда ты тащишься, кроссовки, потом тебя еще на клещей осматривают. Ну, неприятная история. Ну, в моем была. Там же что-то ищешь, я даже так и не помню, что мы искали. Я просто шлепала за всеми, и все.
2: Ну, это там ориентирование на местности изучали. Интересно, зря ты как это...
0: Да ничего мы не изучали, по оврагам ходили. Осталось только эту красную шапочку распевать.
2: А Буратино? Вы тоже распевали?
0: Не было тогда.
2: Байкал, Тархун.
0: Слушай, прям захотелось. Вот это. Погнали на Зорницу вместе с нами, с Бимрадио.
3: Если долго-долго-долго, если долго
4: по тропинке, если долго по дорожке, то потягать и бежать, то, пожалуйста.
0: Но в любом случае куда-то упрешься. Главное, чтобы название у тебя было.
4: То возможно, можно.
0: Давайте все вместе. Можно в Африку прийти.
4: В Африке реки вот
0: карасики. Как там альфа-самцы? Как он?
2: Альфа-чи.
0: Альфа-чи.
4: Крокодилы, бегемоты. Обезьяны, кошелоты.
0: Ну, ностальгия же.
2: И головку чесноку.
0: И головку чеснока. Да-да-да. В общем, мы название сегодня с вами фантазируем на тему того, как бы вы назывались, если бы вы сейчас были в отряде. И девиз тоже с вас. Вот вы прям капитан, и вам надо назваться. Так, нам пишут спасибо огромное за такую прекрасную тему. Ностальгия. Так, еще тут самый долгожданный медляк был под эту песню. Я посмотрю, есть ли она у нас. Меня всегда приглашал один и тот же мальчик. А в школе мы ходили и не смотрели друг на друга. У вас хотя бы приглашал мальчик, Елена. Я сидела, я говорю, помню, на скамейке. Петр, ты не был в лагерях, что ли? Ты молчишь все время?
2: Я же сказал, ты прослушал, мимо ушей просто проскочил, ты говоришь все время.
0: Да, говорю.
2: Я больше просто не повторял. Я сказал, что я убежал из лагеря.
0: А, да, я слышала.
2: Вот так.
0: А вот Вячеслав Юрьевич говорит, мазать ночью зубной пастой во всех лагерях. Кстати, так неприятно, Вячеслав Юрьевич. Я вообще прям проклинала тех людей. Тогда было слово такое хорошее, черти. Вот оно. Они чертили на моем лице, а я их чертила потом.
2: Понятно.
0: Да, ну потому что оно же жглось на лице, а я всегда спала. То есть вожатые говорят, нельзя мазать. Мне сказали нельзя, я исполнительная, значит нельзя. И вот просыпаешься утром с чувством униженности и оскорбленности. Вперед смотрящий вот отряд. В Орленке был такой. Вперед смотрящий.
2: Орленок, орленок.
0: Вперед смотрящий. Как будто сложно для детей. Кто мы? Вперед смотрящий, что мы видим?
5: Впереди что есть, то и видим.
0: Мы видим.
2: Вот так вот. Букет вьем хороший.
0: Так, подожди, Нептуна, бесплатно. Добрый вечер, а прыгать через высоко горящий костер, это то еще было развлечение, бесплатная эпиляция. Рус, какая бесплатная эпиляция, вам 10? Там можно просто без этого остаться.
2: Это вообще, на самом деле, на Ивана Купала вот это прыжки через костер прыгаются. А когда у нас Иван Купала? 7 июля.
0: Так, нам тут Тим скинул какой-то. Кстати, да, мы тут еще параллельно, знаете, обсуждаем тему. Кто из ведущих Бим-радио, как вы думаете, был бы самым строгим вожатым? Я делаю ставку, ну, не то, что самым строгим, самым таким вот... Как это сказать, когда человек вот по режиму идет? Самым таким вот...
2: Ну, режимным, наверное.
0: Режимным – это Лена Медова. Вот у нее все по полочкам было бы, отбой ровненько, никакой пасты бы там не было, ничего. У Петра было бы, у Ботанина, у Альберта было бы, наверное,
6: весело.
0: Скучно, хотела я сказать, но Альберт говорит весело.
2: Ты че? А?
0: Ты че совсем?
2: 18-18 загадывай.
0: Вячеслав Юрьевич, знаете, что Альберт сделал? Сейчас расскажу. Да.
2: Осторожней. Альберт, ну ты что? Ну ты же не святой отец, ты че тут это окропляешь-то?
0: Прям по-настоящему. День Нептуна не сегодня, дорогуша. Это все, как ты можешь намочить женщину, серьезно? Это все, что ты можешь?
2: Вот это хук слева сейчас был. Вот это хук
0: слева. Так, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Я пойду все тут вытирать. Одни заботы, хлопоты от этого мужчины. А вы пока напишите, как бы вы назывались, если бы сейчас были в лагере. Как вы думаете, кто был бы самым строгим и, может быть, самым нестрогим? Кому отряд в отряд вы, короче, хотели бы попасть из ведущих Бим-радио? Это просто мне интересно. Тебе не интересно?
2: Мне интересно.
0: Сейчас. Альберт, тащи тряпку!
2: Я ж пишу.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что забавные мишки-куала не медведи, а сумчатые? Они питаются исключительно листьями эвкалипта и никогда не пьют.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Ну, кстати, не только медляки были. Вот под эту я отжигала. Примерно так же, как сейчас, только колени не хрустели в это время. Вот скутер. Тут, кстати, многие пишут, что ко мне в отряд бы хотели. Что-то одни мужчины собираются. Life. Put that coin. See what you get.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдингу. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
0: ТТС.
3: Мы тратим часы на выбор фильма и недели на споры о ремонте. А сколько нужно, чтобы решить финансовый вопрос? Всего 10 минут. Новый кредит «Быстрое решение» от Энергобанка. До 700 тысяч рублей с решением за 10 минут. Узнайте больше на energobank.ru. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте energobank.ru в разделе «Кредиты». АКБ «Энергобанк АО». Лицензия ЦБРФ номер 67.
4: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. «Рубин» Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
7: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
8: Тики-вики.
7: Родители и дети, приходите.
8: Тики-вики.
9: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А.
10: 0+.
11: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
12: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – «Канавто 3».
13: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в «Канавто». Только в июле выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в «Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону.

0: 230-30-30. От свидетельства с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Затраты на жителей 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено. Неофита.
1: Праздник, корпоратив или выходные на природе. Усадьба «Тишина» ждет вас в 20 минутах от Казани. Уютные домики у озера, жаркая баня и живописная природа. Усадьба «Тишина». Близко к городу, далеко от суеты.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2-930-800.
4: 2-92-102-8. Звоните. Будем играть в игру «Запоминайка». Ой, что у нас сегодня будет в словах? 2-92-102-8. И Бабай пишет: я бы с Ярославом в любой лагерь поехал. И на любой срок. Вот так. Ла-ла-ла. Ла-ла. Бабай, поехали.

0: я ее просто не знаю.
1: Нет,
0: я ее слышал, конечно, но так, чтобы слова знать, нет, не знаю.
1: Ну, давай тогда, по погоде что-нибудь знаешь?
0: О погоде знаю.
1: Ну, вот и погнали.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
3: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ну что, на данный момент у нас плюс 24 градуса. Синоптики, правда, говорят, что как будто бы есть небольшие осадки, но, может быть, где-то они и есть. В центре я их не вижу. А вот сейчас, смотри, обновил карту. Нет осадков. Ночью до плюс 22, облачно и без осадков. Завтра, 25 июля, в Казани будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 31 градус. Погода замечательная. Все сведения о погоде, кстати говоря, получены из электронных средств массовой информации.
2: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Запоминайка.
1: Спонсор игры «Запоминайка» ООО «Канавто 3». «Волга Канавто». Кажется, хорошие новости сейчас стали редкостью, поэтому у нас их сразу несколько. Новая «Волга» в «Канавто» только в июле выгодные условия приобретения, гарантия 5 лет. И подарки, конечно, при покупке. Осталось только познакомиться лично. Запишитесь на тест-драйв в дилерский центр «Волга Канавто», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности по телефону 2-30-30. Дисклеймер: акции действуют с 1 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет с момента продажи. Или 150 тысяч пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Количество подарков ограничено, не оферта. Ну что, на кону у нас сертификат в кафе национальной кухни.
0: Давайте знакомиться с игроками. Первым до нас дозвонился Илья.
1: Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Илья, вы отдыхали в детских лагерях?
5: Да, конечно.
1: А вы помните какое-нибудь название, которое у вас было в отряде?
5: Название отряда или откуда?
1: Да.
0: Ну, ваш, например.
5: А мы спортивный лагерь ездили, у нас штабинка была.
0: Спортивный лагерь.
1: Ну и какая там? Лодыжка!
0: Ахиллесова пята.
5: Не-не-не, Савинка, название Савинка. Команды Савинка была.
1: Отдышка,
5: да.
1: Отдышка, может, отдышка. Можно назвать. Да.
0: Спортивный лагерь, отдышка.
1: Ну ладно, весело. Давайте послушаем, познакомимся с тем, а, точнее с той, кто сегодня будет играть против вас. Алло, здравствуйте.
0: Потрясающее имя, Алевтина. Здравствуйте, Алевтина.
6: Добрый вечер.
0: Какое у вас редкое имя, Алевтина?
1: И голос приятный.
6: Честь бабушки назвали.
0: Так и хочется вот все время прям говорить Алевтина. Алевтина, Алевтина. А вы бывали в лагерях?
6: Нет, как-то не сложилось.
0: Не отправляли вас туда родители?
6: А-а.
0: Ну, это тоже неплохо. Почему бы нет?
1: А если бы вот сейчас вы попали в лагерь, как бы вы предложили называться вашей команде?
0: Алевтина! И все. И компания.
1: Ну что, давайте мы вам расскажем правила игры. Игра «Запоминайка». Что нужно будет сделать? Собрать цепочки из словосочетаний, которые мы вам называем. Мы вам даем одно словосочетание, а вы его повторяете. Мы вам даем второе, вы его повторяете, начиная с самого первого. Таким образом, ваша задача — собрать цепочку из словосочетаний.
0: У нас их 10.
1: Всего 10 минут времени
0: минута, да.
1: У каждого из вас. И сегодня, знаете, мы так фантазируем на тему того, как могла бы называться компания... Людей.
0: Ну, отряд. Отряд.
1: Отряд, да, в лагере. Все понятно?
5: Да.
0: Ну, на самом деле, названия будут странные. Но в этом-то и как бы шутка-то и есть.
1: В этом прикол. Итак, Илья, вы дозвонились до нас первым. С кем будете играть, с Петром или со мной?
5: Давайте с вами.
1: Петр угадал сегодня. Ну, давайте, наша минута будет начинаться тогда прямо сейчас.
2: Запоминайка.
1: Шустрые жрицы.
5: Шустрые жрицы.
1: Тусклые лампочки.
5: Шустрые жрицы, тусклые лампочки.
1: Мокрые курицы.
5: Шустрые жрицы, тусклые лампочки, мокрые курицы.
1: Острые клювики.
5: Шустрые жрицы, тусклые лампочки, мокрые курицы.
1: Ага.
5: Острые клювики.
1: Да, рижские шпроты.
5: Шустрые жрицы, тусклые лампочки, мокрые курицы, острые Любики, рижские шпроты.
1: Молодец. Важные вожатые.
5: Так. Шустрые жрицы. Тусклые лампочки. Мокрые курицы. Острые клювики. Рижские шпроты. Важные вожатые.
1: Молодец!
2: Запоминайка.
1: Урожайный сегодня день, конечно. Сколько у нас? Вообще много.
0: Здорово.
1: Молодец. Илья, вам кто-то помогал, да?
5: Сын только сзади, он сидит, говорит, папка придет.
1: Молодой, да, сын-то? Память-то вон какая.
5: Ну да,
1: да. 3, 4, 5. Мне даже 7 как будто. А нет, горькие клюковки, это мы 6. Не назвали.
0: Отличный результат.
1: Молодец.
0: Отличный результат.
1: Хвалю.
0: Учитывая, что действительно словосочетания были не самые такие простенькие и легко запоминающиеся, это прям очень хорошо. Очень хорошо. Алевтина. Вы как? Собрались, готовы?
7: Я попробую.
0: Будет непросто, потому что наше словосочетание, я смотрю, тоже ой-ой. Ну ладно, я желаю нам удачи. Давайте, наша минута начинается прямо сейчас.
2: Запоминайка.
0: Мохнатые суслики.
7: Мохнатые суслики.
0: Шустрые шустрики.
7: Мохнатые суслики, шустрые шустрики.
0: Горячие пирожки.
7: Мохнатые суслики, шустрые шустрики, горячие пирожки.
0: Липкие пельмешки.
7: Мохнатые суслики, шустрые шустрики, горячие пирожки, липкие пельмешки.
0: Ржавые гвозди.
7: Мохнатые суслики, шустрые шустрики, горячие пирожки, липкие пельмешки, горячие гвоздики.
0: Ржавые гвоздики сначала.
7: Мохнатые суслики, шустрые шустрики, горячие пирожки, липкие пельмешки, ржавые гвоздики.
0: Рваные тапки.
7: Мохнатые суслики, шустрые шустрики, горячие пирожки, липкие пельмешки, ржавые гвоздики, махна...
2: Запоминайка!
0: А что опять мохнато это все? Все мохнато, да мохнато. Рваные тапки там было.
7: Рваные тапки.
0: Да, тогда было бы у нас 6-6, боевая ничья, а так, ну, чуть-чуть вот мы, чуть-чуть не успели. Чуть-чуть там пару секунд не хватило.
1: Вообще летом мохнато не очень.
0: Даже в тапках.
1: Даже в тапках. Алевтина, вы молодец. Очень такой...
7: Я старалась.
1: Да, это было слышно, вы старались. Вы большая умничка, звоните еще, обязательно участвуйте. И можете пока привет в прямом эфире передать.
7: Ой, привет всей Казани, хорошего настроения и хорошего теплого лета всем.
1: Ветра или лето?
0: Лето.
7: Лето, лето.
1: И ветра тоже, чтобы махнул по ветру. Спасибо вам большое, звонить еще обязательно, большая вы умничка. Илья, мы вас поздравляем.
5: Спасибо, спасибо большое.
1: Что-то как-то нерадостно, дайте к сыну поздравлю, как сына зовут?
5: Так же, как у вас, Ярослав.
1: Да? Так, Илья, вы мне больше не интересны. Алло, Ярослав.
8: Привет.
1: Привет. Сколько тебе лет?
8: 4.
1: 4?
8: Да.
1: Ты так хорошо разговариваешь. Скажи «рэ», порычи-ка на меня.
8: «Рэ».
1: Ну, ладно. Ну, ничего, какие твои годы, Ярослав. Я тоже не умела, а еще вот так умею. Вы большие молодцы с папкой. Вы тоже можете приветы в прямом эфире передать.
5: Всей Казани большой привет тем, кто нас узнал, родным, близким. Всем прекрасного настроения.
1: А маме Ярослава? Отлично. Давайте отдельно.
5: Маме Ярослава в первую очередь. Такой... Она сейчас едет с работы как раз.
0: А в Муром привет будет, Илья?
5: В Муром, в Киров, везде, всем, короче. Всем большой привет.
0: Хорошо.
1: Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. Игра «Запоминайка» к нам вернется. Ну, на следующей неделе, наверное, во что-нибудь другое поиграем.
2: Запоминайка. Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Чай тебе понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Люксюм. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-4-1, 16+.
3: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: На дискотеке мы ходили, но ты тогда сбежал.
1: Александр Градский.
2: Это Ярослава.
1: Это Александр Градский.
2: Нет, это Ярослава.
1: Нет, это Александр Градский.
2: Вот что возраст с людьми-то делает. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Про лагеря мы сегодня говорим. Как бы вы назвали?
1: Про пионер-лагеря, давай сразу будем обозначать.
2: Да, про простые лагеря.
1: Ну, для детей.
2: Для детей. Для как бы вы назвали?
1: Детские лагеря отдыха.
2: Как бы вы назвали ваш отряд? И кому бы из ведущих Бимрадио вы бы хотели попасть в отряд? Здесь вот пишут, я бы к Ботанину в отряд, мы бы вас порвали. Ярослава на танцполе. Смотрите так, Адель, вот я вам включаю песню, рвите.
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Что бы вы здесь сделали, давайте.
3: Если хочешь петь,
2: топай со мной. Да что бы вы, я бы тоже танцевала бы. У меня, между прочим, тверк-тверк это четверк. Ой, наоборот, четверк это тверк. Ну, короче, вы поняли.
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Ну, Ботанин бы, да, он бы меня порвал, конечно. Не потому, что он альфа, а потому, что он хорошо двигается.
3: Кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь.
2: Все, потанцевали, Адель, уже примерно прикинули. Все, пожалуйста, давайте. Так, идем дальше. Добрый вечер. Идущий к рассвету.
1: Mm-hmm.
2: А идущий к рассвету...
1: Это в мой отряд вот такие вот люди.
2: Да,
1: идущие к рассвету,
2: хотела, да.
1: Идущие к реке.
2: Да,
1: идущий... Которые уже преисполнились и все поняли в этой жизни.
2: Теплицу.
1: Вот.
2: С мылом и веревкой.
1: За огурцами, например.
2: Так, здравствуйте, любимки. Отряд «Неправильные пчелы».
1: Вот, а мы бы делали неправильный мед.
2: А почему неправильные?
1: Да потому что неправильно все
2: как-то. Это как не осиные талии тогда.
1: Как-то вот все-то неправильно как-то вот.
2: К Ярославе бы Денис Иванович пошел.
1: Так.
2: Все, у меня уже есть двое, получается.
1: Отлично.
2: Привет, я вырос в пионерском лагере, пионере Татарстан, 6 лет до 15, я ездил в один лагерь. Все смены, как только начинались каникулы, мы туда уезжали до конца августа. Были самые крутые времена. Тогда еще пионеры были, утренние линейки. Кстати, в лагерях вот был, я ездила в Кызылбайрак, лагерь «Связист».
1: Про линейку-то мы забыли.
2: Да, как-то забыла. Мне казалось, каждый уважающийся мужчина через это
1: про
2: проходит.
1: Про линейку помнит.
2: Да.
1: Да?
2: Ну нет, потом он забывает, типа, я
1: но
2: никогда...
1: Но ему напоминают.
2: Я никогда на линейках не стоял.
1: Так.
2: Да, никогда. В общем, и самый минус был, это толчок уличный.
1: А,
2: там
1: я думал,
2: зеленая рука.
1: Я думал, как-то это в бок подталкивали, чтобы к действию.
2: К мылу
1: какому-то,
2: туда и к веревке,
1: к действию,
2: да, все туда.
1: Подталкивали.
2: Ну, в общем, это был минус. Ночью прям. Ночью это были унижения,
1: а
2: потому что ведро стояло.
1: Зеленая рука, да.
2: Зеленая рука была, да.
1: Почему зеленая?
2: Ну, я говорю, это ладно. Говорю, а так около вожатой стояло ведро. Ну, представляешь, кто-то тебя там увидит с этим ведром. Не солидно было. Даже в 7 лет это было унизительно.
1: Я ж помню, что-то я ж говорил, я тебя был в лагере-то. А тебя был в лагере, ведро ставили, было дело, да? Поэтому я бежал.
2: Спасибо, что не кастрюля
1: из
2: вообще.
1: Лагеря.
2: То потом...
1: Опа!
2: Каша готова! Где варили? В кастрюле!
1: И был таков.
2: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Много сообщений. Здесь вот и по названиям тоже. Озорные зефирки, девиз. Мягкие снаружи, крепкие внутри. С нами не соскучишься. Смотри!
1: Да-да-да, неплохо. Очень даже неплохо.
2: Ой, как забавно. Хрустящие чипсы, девиз. Хрустим по жизни, не грустим. Всегда на высоте, всегда летим. По кишечнику, видимо. Клуб веселых вихрей. Девиз. Закружим все вокруг. Веселый хоровод. С нами каждый день праздник. Круглый год! Дорожная информация у нас впереди.
4: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Итак, по данным Яндекс.Карты, ситуация на казанских дорогах. 3 балла, местами затруднения. Крупнейшие пробки. Борисковская улица, Довлекеевская улица, Ново-Довлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 18 минут. Улица Кулгалета, улица Юлиса Фучика до улицы Комиссара Габишева. Время проезда 10 минут. Проспект Победы от улицы Хусаина Мавлютова до Оренбургского проезда. Время проезда 9 минут. Улица Комиссара Габишева от улицы Фиулина до улицы Кулгали. Время проезда 6 минут. Столько же нужно будет постоять на улице Чернышевского от Московской улицы до Кремлевской. Так, ситуация на мостах и дамбах 0-0-0-0-0-0-0. В общем, уважаемые водители такси, мы будем еще с вами, так что приспокойненько выполняйте свои планы.
4: Путевые заметки на Бим-радио.

0: 19.00 в студии Бим-радио.
1: В студии Бим-радио Ярославушка.
2: Вечерний трубник представляет Петр Нежинский. Пятница.
0: Помнишь, там такая... Это когда летом дети не ездили в лагерь, они вот смотрели вот этот. А те, которые ездили в лагерь, они в это время выступали. Там эти вот, помнишь?
1: Творческий конкурс, а?
0: И ничего,
1: Кэмбоу поет.
0: Кэмбоу. Петр Нежинский, я же сказала.
1: Кэмбоу Ярослава.
0: Про лагеря мы сегодня говорим третий час. Здесь мне так смешно стало.
1: Кэмбоу опять он спрашивает.
0: Артем Патрин тут пишет. Отряд «Правовые хомячки». Кстати,
1: да. Да, я видел ваш подкол.
0: Да, это точно правовые, не правые. Простите, Артем, носите белое почаще просто, и все. Правовые от слова «право», а не «правы».
1: Спрашивали мы, да, с кем из ведущих Бим-радио, кому мы в отряд хотели бы попасть, если бы мы были вожатыми. Вот написали, с мудрым и древним было бы весело. Я так понимаю, это намек на...
0: Про тебя, наверное.
1: Нет, я думаю, Махмуд. Про голос Селены, конечно же, это говорят.
0: Кто-то про Махмуда писал, я бы пошел в отряд к Махмуду, мы бы каждый день с ним с утра до вечера...
1: На вертолете летали бы.
0: На вертолете, на голубом летаю, на синем, простите, на синем. Так, у нас, получается, с Махмудом уже набирается такой отряд.
1: Два человека уже есть.
0: Ой, да. Ну, Артем Патрин-то понятно, кому пошел бы. Кстати, да, мы тут про отряды говорим. Как бы вы назвали отряд, если бы сейчас были в лагере, свой отряд? А еще, кому бы в отряд из ведущих Бим-радио вы бы пошли? Ну, там, не знаю, я бы пошел к Петру, потому что он умный, например. С ним бы много книг было.
1: Съедено. Мы бы их сожгли на костре.
0: Ну ладно, лучше это,
1: может,
0: чем когда прыгали, сожгли бы вот
1: Старзанки.
0: Это все. Не дай бог, потом еще с вами разбирайся. Так, идем дальше. Мы в пионерлагерь ходили на остановку электрички Бирюли, собирали там. Идет бычок, качается.
1: Так, не парив меня, надеюсь, вздыхай. Там собирали.
0: Хуже. Нет, лучше. Запрещено для детей, в общем, собирали, а потом они все это... Фу. Фу!
1: Так, а тут вот наш отряд отдыхающий, отряд самый лучший. С утра до ночи вместе с Бимом он дает нам свет и силы. А, вот кричалка есть.
0: Свет и сила. Какая? У нас нет никакой светы.
1: Приезжали с света. Наверное. Родительский день.
0: Начал. Да, родительский день. Это, кстати, но вот написали, самое приятное, это родительский день в лагере, потому что вкусняшку, запрещенку привозят. Но давайте так, многие дети начинают манипулировать. Мне здесь так плохо. Нет, подожди, это не так. Подожди, ничего пока не читай. Это сейчас, подожди, это должно быть вот так вот, сейчас, подожди. Это вот так вот. Ой, нет, у меня тут все съехало. Я сейчас разберусь это. Вы что, думаете, помочь, что ли? Я, похоже, сейчас ничего не успею в этой жизни.
1: Чего вы хотели-то? Сценку?
0: Нет, я сейчас начну. Это вот когда родители приезжают к детям. Это же всегда начинается показательное выступление. Всегда. Но в основном, кстати, мальчишки этим почему-то пользуются. Девчонки пореже вот этот. Мне тут так плохо. Тут плов холодный. Вчера был.
1: Вечером ведро не меняют.
0: Нет, меня заставили менять ведро. Ты врешь. Да, вру, но я хочу домой. А что ты будешь делать дома? Я буду посуду мыть буду.
1: С собакой гулять буду.
0: У нас нет собаки.
1: Все равно буду.
0: Да соплю еще из носа. Вот это вот вытирать.
1: Шарк обратно, чтобы она поднялась.
0: Да, и вот это вот начинается. Мам, мне так плохо, мам, мне плохо. Какие вот аргументы можно найти таким детям?
1: И факты. Какие аргументы? И факты.
0: Вот Артем Патрин пошел бы в отряд к Ярославе. Ну это вот, очень удивительно. А что не к Белову-то, Артем Патрин? В общем, ты берешь меня, мам, домой или нет?
3: Конечно же беру. Поехали,
0: ну вот видишь,
3: собирайся.
0: А что ты сломался-то? Собирай. Не надо забирать, пусть сидит.
3: А я и не мама.
0: А?
3: Я и не мама. Я уборщица Клавдия Петровна.
0: Нет, я бабка. Я бабуля. Да. Бабули, они обычно всегда ведутся на вот эти штучки. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как не сломаться и не забрать ребенка из лагеря? Мне вот моя дочь сегодня звонит, а я такая беру трубку, думаю, сейчас начнется.
1: Ага.
0: А она говорит, мама, мне все тут так нравится. Я думаю, так, наверное, завтра или ближе
1: день
0: к вечеру.
1: День первый.
0: Да, но вчера она приехала, час там такая, обходила у меня дочь. И говорит, мам, что-то мне тут не нравится, забери меня. А сегодня вот эти качели, ненавижу качели. В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как вы назвали бы свой отряд и кому из ведущих Бимрадио вы бы пошли в отряд? И, может быть, даже почему, Артем, а почему к Ярославе вы пошли?
1: А потому что вожатый отвечал бы за меня, ответил вам Артем.
0: А вы знаете, я хомяков в отряд свой не беру, потому что мы кто? Мы.
1: Даже паровых?
0: Мы зефирки.
4: Вечерний Трубим.
5: Реклама на Бимрадио.
6: Тэнк 500 Технопремиум. Мощный премиальный внедорожник, который сочетает превосходную проходимость и экономичность гибрида. Меньше расходов на топливо, больше времени в пути. До конца июля в Тэнк Канавто. Выгода до 800 тысяч рублей. Приезжайте за новым Тэнк. 8-843-230-30-30. Цена на модель Тэнк 500 комплектации Технопремиум 2026 года выпуска. С учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 31 июля 2026 года.
7: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. Мегастрой. С нами все получится.
8: Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость – The Limbo. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». УГРН 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2.0+.
9: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
10: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» – Канавто 3.
2: Зачем 100 раз услышать о новой «Волга», если можно один раз на ней проехать? Пройдите тест-драйв в Канавто. Только в июле. Выгодные условия приобретения «Волга». Гарантия 5 лет и подарки при покупке. Ждем вас в Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. Подробности по телефону 230-30-30. От 31 по 31 июля 2026 года. Период гарантии 5 лет. Статы продажи или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше, количество подарков ограничено.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: понятно.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В детстве родители мне ничего не покупали. Теперь я взрослый и сам в состоянии себе ничего не покупать.
3: Да прибудет с вами Соу Сапилявое. Соу
4: Сапилявое. Спонсор программы Шоу Шепелявых на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вечерний Трубим.
10: +7 9 2 7 2 42 102 8. Наши мессенджеры сегодня мы обсуждаем, рассуждаем на тему, если бы вы были в отряде, как бы сейчас вы его назвали? Ну, в лагере, конечно. И тут вот Артем говорит, ты бы за меня отвечала, ну, мстил бы, наверное. Слушайте, Артем, я недавно приобрела розовые мохнатые наручники. Поэтому они, в принципе, свободны. Я бы пожертвовала, чтобы вас приковать куда-нибудь там к батарее, вы бы всю смену там и сидели у меня, стоя на коленях, между
11: под
10: прочим.
11: Под песню «Ленинград, батарея, батарея, полюби меня скорее».
10: Ну, кстати говоря, вот если бы у меня был отряд, я бы каждый вечер проводила бы какие-то угадайки. Например, угадай сериал по песне. Вот, например, да?
12: Элен, je m'appelle Элен.
10: Ну?
11: Судя по имени, это Елена, ребята.
10: Ну да, вот а вдруг кто-то вот не знал бы. Потом бы 18+, скажем, да?
11: Давай скажем, на всякий случай.
10: Вот, я бы играла. Потом, значит, ну я мало чего нашла. Вот это вот, значит, тоже. Пожалуйста, пожалуйста. А? Вечером такие сидим у костра. И я такая, а это что за сериал? Там в первом сезоне ни одной одетой женщины. 18+.
11: А тогда это... Тогда это...
10: Ту матерь драконов.
11: Да-да, вот
10: это забирает твою душу, холодный ходок.
11: Трон из мечей.
10: Белый ходок. Неважно какой, просто ходок.
11: Синий ходок, а ты еще крепкий старик Розенбом. Подожди, это же... Как он называется-то?
10: Ну...
11: Так я нет, я понял, о чем идет речь, а название не помню.
10: «Игра престолов».
11: А, точно.
10: 18+. О. Ну и третью просто нашла в компе, на самом деле. Это, ну это просто уж так, для самых старых там в моем отряде, не знаю. А?
11: Ну же, Серега.
10: Да?
11: «Черный бумер», а что это, бумер сериал? Это что, бригада? 18+, все везде.
10: Бумер, фильм второй. Наверное. Не знаю. Артем, вы там прикованы сидите. Что это за фильм такой? Расскажите, как.
13: Я вырос на окраине.
10: Правильно ответите, я вас отпущу в туалетик сходить. Правда, он на улице, но есть еще ведро. Так, ладно, +7 9 2 7 2 42 102 8. А вот Зухра написала мне, а я бы к Ярославе пошла, потому что тогда бы смогли вместе горланить караоке всю ночь. Кстати, вот Эдуард написал, что не пошел бы ко мне по этой самой причине, что Ярослава горланит. А еще красиво загорать в купальниках перед мальчиками. Какими мальчиками? Какими мальчиками?
11: Они а зачет все... не читаешь, что Эдуард вот к Махмуду или ко мне пошел бы?
10: А я не успел, он просто сказал, что Ярослава орет, вот. И все, я...
11: А я бы научил вас в ноты орать, Эдуард.
10: Понятно?
11: Именно орать.
10: Понятно, а потом у нас был бы батл орущих.
11: Ну, такой, знаете, скрим-вокал это называется.
10: Ну, как бы думаешь, кто бы победил?
11: Победила бы дружба.
10: Ой, ты в каком веке, тем более, дружба? Дружба.
11: Я про сырок.
10: Ну, смотри, у нас на финалочку была бы вот эта вот
11: там
10: песня.
11: Там бы Гажижан бы нам что-нибудь подтянул, а у нас сырок с собой есть дружба.
10: И, ну, значит, понимаешь? Так, в финале горлания была бы вот эта вот песня. Я так...
14: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
10: Все, Эдуард, что молчим?
14: Фениксом, легой, царь за ночь.
10: Ну все, мы, получается, мы Зухрой выиграли. Мы еще и загорелые.
11: Смотри, тут еще Игорь нам писал. Я не знаю, ты читала, не читала. А я бы с Кариной в отряд пошел. Вот, в один. И отряд бы назвали вот Карина энд Ко.
10: Я говорю, оно вот все решает все-таки. Ну,
11: массивность
10: да.
11: Как бы это.
10: Когда, сезон арбузов.
11: Когда первый заходит не сам человек, да. А его части.
10: Да, я бы тоже выбрала Карину. Конечно. Я нормально к этому отношусь.
11: А вот вместо зефирок, вот Тим пошел бы в отряд зихирки. Зихирки. Такой немецкий отряд. Зихерзитцен. Зихерзитц. Зихирки.
10: Немецкий?
11: Угу.
10: Ну, под каждого, значит, получается. Нам нужна песня. Погнали! Кто там у нас вместе с зефирками, только через «Х»? Все? Капустник закончен? Маленький отряд у нас.
11: Спасибо, Дмитрий. Вот написали, что там Серег песни пел, да и ладно. Там другой был Сергей с другим саундтреком в «Бумере», да.
10: Там от Павла какое-то сообщение. Ты
11: ага,
10: видишь?
11: Да, вижу.
10: Читай, пожалуйста.
11: Отряд «Неправильные пчелы». А я саботажник всегда был и есть. Устроил побег из лагеря «Семиозерка», взял в понедельники свою сестренку Настю, еще одного парня. Шли пешком, пили воду из лужи по пути, дошли до сухой реки, там нас и взяли и доставили обратно в лагерь на ковер к директору лагеря. На татами, я бы даже сказал, к директору лагеря вас привезли. Через пару дней я был дома. Вот так я проводил лето. Вот так вот, Павел. Бежал. И под шорох кандальный я из лагеря.
10: Так, лагерь назывался бы... Сейчас минуточку переключим, давайте подложечку. Лагерь бы назывался «Бум-бим-бум». Директор лагеря Аракаев. Здесь уже можем расходиться. Да, так, завуч по воспитательной работе Медова. Утромены и трубимцы вожатые. Отряд «Адас!» Нормально. Добрый вечер, лучшие. А мне нравится, кстати.
11: Неплохо, вообще. Неплохо, да, неплохо.
10: Главное, чтобы Лена Медова не поменялась с Махмудом.
11: Ну, они могут почетным, нечетным меняться иногда. Могут не меняться.
10: Главное, чтобы Махмуд не перепутал там чет, нечет. Чет! Ты че?
11: Нечет. Так. Издалека долго, нечет, река Волга.
10: Артем, можно в ведро сходить, фильм «Бумер», у меня нормальные наручники есть и кляп хвастый. Угу, покажите, угу. Сфоткайте, пожалуйста. Плюс 792-72-102-8. Всем детям привет, которые нас слушают сейчас. И как бы назывался ваш отряд, если бы вы были в лагере? Вот прям пишите.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что архипелаг Северная Земля является самой последней группой островов, нанесенных на карту с 1930 по 1932 годы? После этого на карте Земли не осталось белых пятен.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника «Надежные руки» теперь называется клиника Муратова. Название новое, главное осталось прежним. Та же команда опытных хирургов, тот же внимательный, ответственный подход. Клиника Муратова на Островского 67. Вы в надежных руках. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Отмечай свой день рождения в большой семье «Максимилианс». Всех именинников этого месяца ждем на большой праздник. 31 июля. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
4: Тики-вики.
3: Родители и дети, приходите.
4: Тики-вики.
5: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Итак, на данный момент в Казани облачно, без осадков. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Ночью плюс 22. Будет также облачно, осадков не ожидается. Завтра, 25 июля, в Казани будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем плюс 28, плюс 31 градус. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
6: Настало время поздравлять наших сегодняшних пятничных именинников, тех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Уже ли вы пошли, да?
4: Да-да-да, сегодняшнего дня.
6: Обожаю львов, мне кажется, это самый лучший знак. После овнов, конечно же.
4: Это вам кажется.
6: Итак, открывая группу... Так, я его выключила. Ладно, включила. Группа БИМ-радио Казань открываю ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на наше сообщество. БИМ-болталка в Максе у нас есть. Телеграм-канал у нас есть. Группа БИМ-радио Казань ВКонтакте. И, конечно же, у нас есть еще сообщество в Максе. Все очень интересно. Будем рады вас там видеть. Итак, БИМ-радио группа Казань ВКонтакте. Кто же из наших радиослушателей, подписчиков сегодня отмечает свой день рождения? Александр Боровков. Да, все правильно прочитала. Наташка Постникова. Сергей Карман. Я тебе стала показывать тоже. Показывать, что список именинников большой.
4: Огромный.
6: Евгений Трусов. Георгий Белан. Белан через Е.
4: Ух ты.
6: Ольга Семенова. Андрей Пименов. Екатерина Шаронова. Эльмир Галямов. Айрат Ибнеев. Руслан Зайнулин и Альберт Беркутов. Ой, там такая аватарка, Любовь. Там, он девушка, и написано «Любовь».
4: Какие молодцы.
6: Девушка, наверное, не зовут Любовь.
4: Какие молодцы.
6: Дорогие миники, будьте счастливы, здоровы, самого вам хорошего настроения, энергии побольше. Если не хватает, обязательно слушайте БИМ-радио. С днем рождения! Ура!
4: 2-930-800, наш замечательный волшебный номер, позвонив по которому в рабочее время в будние дни с 10 до 17.00 вы можете поздравить неповторимо, необычно своих родных и близких, друзей, подруг, мужей и жен. Пользуйтесь 2-930-800, звоните, ну, конечно, заказывайте. Ну, а ведущий БИМ-радио с удовольствием выполнит вашу заявку. По традиции я рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Так вот, дорогие львы, в этот день с вами родились такие замечательные львы. Вы, как Александр Дюма, отец. Актер Анатолий Рудаков. Актриса Ирина Мирошниченко. Актер Николай Гриценко. Хоккеист Вячеслав Быков. Актер Глеб Романов. Смотрите, как много актеров. Но и певцы тоже есть. Например, Модо. Вот тот самый антисвай-полицай. Именно 24 июля.
6: Дайфир.
4: Гренадир. Кстати, также Дженнифер Лопес отмечает сегодня свой день рождения.
6: Никогда не нравилась мне.
4: Потому что вы не мужчина.
6: Возможно, да.
4: А так она прям очень даже...
6: Нет, я песни мне не нравится. Внешне она мне очень нравится. Песня
4: Jenny как-то from the Black. У нее очень хорошая песня.
6: Это да, это, наверное, самая-самая.
4: Прям вот это классная вещага. Сергей Брилев, кстати говоря, тоже отмечает сегодня свой день рождения. Российский журналист и ведущий, общественный деятель, кандидат исторических наук. Вообще, на самом деле, очень много интересных людей. Перечислять не хватит просто времени. Поэтому всех с днем рождения.
6: И давайте все-таки мы послушаем. Не нашла, к сожалению, песню. Ну, вот это есть. Ну, тоже. Hey, hey! Ну, что-то не очень мне.
4: Let's get it
6: Пошла
4: out.
6: Чай попью.
4: Let's get it out.

0: Вот это, между прочим, называется художественный свист. Не каждый так умеет, но все-таки получается.
1: Это ты про что?
0: Вот это. Вот у меня не всегда получается. Тиховато. Тиховато.
1: Когда-нибудь мы поговорим про твои таланты.
0: Хорошо.
1: Вот. А в лагере тоже есть «Алло, мы ищем таланты». Угу. Вот столько лет, да, название в лагере не меняется, вот этой рубрики.
0: Да-да-да.
1: «Алло, мы ищем таланты».
0: Да-да-да. Это, кстати, совершенно верное замечание. И когда
1: «Алло, нет связи, поэтому мы вас уже не ищем».
0: «И бушует ураган, ты приходи ко мне, морячка, я тебе, а ты мне».
1: Да я тебе говорю, сейчас поди связь еще найди, чтобы «Алло, мы ищем таланты».
0: А в красном уголке ловит хорошо всегда. Ну, там, где это, в уголочке. Ведь. Там связь прям шикарная. Поняла. Да, поняла.
1: Так, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Вы тут пишете про ваши лагерные истории.
0: Лагерная история звучит замечательно.
1: А помнишь этот фильм? На всякий случай скажем 12+. Это «Ханна на Мите». «Ханна на Мите».
0: Это где, без рук, что ли, играл?
1: Да. «Каникулы строгого режима».
0: Кстати, да, я помню. Я смотрел такой? Этот фильм. Смотрел.
1: Я
0: да.
1: плакала, когда этот пацан с лишним весом, он кричал, ну, вот это в конце.
0: Так а что ты не вспоминаешь фильм с Евстигнеевым? Старинный ты, про пионерский лагерь.
1: Так это не то, не то. Не то это интересно?
2: Лагерной смены!
0: Да?
1: Да, это оно, да.
0: Ну, голос-то, актриса вот эта вот, ее голос.
1: Ой, в лагерь захотелось.
3: Кольцо. Осужденный Кольцов Евгений Дмитриевич, 1970-й. Статья 111, часть 4. Срок 5 лет.
4: Всем встать!
1: Все, потанцевал?
0: Ханна на Мите.
1: Ханна на Мите! Ханна на Мите!
0: Однако ж.
1: Ну вот это все, что я помню. А из своих лагерей нет.
0: Однако
1: я...
0: ж.
1: Что я еще помню?
0: Однако
1: вот ж. Артем Патрин под нас, этот, смотри, что, на пару, видимо, пирог испек. Ну, он написал в духовке, конечно, да.
0: Молодец, слушай, молодец.
1: Да ладно, он, наверное, классно. Не сам, там Зухран, наверное, все делал за него.
0: Ну, все равно здорово, молодец.
1: А
0: молодец,
1: он только Артем. Сфотографировал и молодец,
0: и
1: да?
0: И все равно молодец, конечно.
1: Вот так вот вечно женские эти всякие штучки, они обесцениваются. Да? У меня порядок дома. А кто убирался-то?
3: Между мужчиной и женщиной.
1: Это очень плохо, что ты не был в лагере. Очень плохо, на самом-то деле. Лагерь – это прекрасно. Когда приезжаешь домой после лагеря, всегда какая-то грусть. Грусть, тоска, потому что вот этого привычного режима его нет, понимаешь? Кстати, мы обещали в начале часа прошлого, что мы будем читать «Рыбачок».
0: Что, будем?
1: А, это будет не «Рыбачок», но это будет что-то...
0: Нервячок.
3: Чтобы ты заплакала!
1: Ханна на Мите! Нет, мы тут, у нас Юлия вдохновила своими зефирками,
0: да.
1: воздушными зефирками, да. И мы в конце часа сообразим какой-нибудь музыкальный трекачок про лагерь. Че ты со мной?
0: Конечно.
1: Да? В общем, плюс 7-9.
0: На любой срок.
1: Видали, что?
0: Даже с конфискацией!
1: В общем, мы команда. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы общаемся на тему лагеря. Если бы вы были в лагере, и ваш отряд как бы назывался? Может, кричалка? А еще, кому из ведущих Бимрадио вы бы хотели попасть в отряд? Ханна на Мите? Я бы пасты не мазала, честно.
5: Лучше пиво.
6: Пива нет. Здесь дети.
7: А весла нет.
6: Какого весла?
7: Виктор Сергеевич.
8: Вечерний Трубин. Бим-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800. Золотые нулевые. Золотые нулевые. Спонсор программы «Золотые нулевые» ИП Чэнь Лидзюнь. Сокровище китайской медицины. Лекарь желудка.
4: Лекарь желудка будет полезен при болях в желудке, кислой отрыжке, вздутии и изжоге. Лекарь желудка. Древняя китайская формула вашего здоровья. Продается в аптеках «Фармленд», не является лекарственным средством.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Трубим.
1: Детский лагерь. Последняя смена, последний день. И сейчас на этой сцене выступит отряд Зефирки. Бурные аплодисменты. У-ху! Женя, поправь юбку, Женя. Женя, не ты, она сама поправит.
2: Поправил, Марья Ивановна.
1: Улыбаемся, улыбаемся. Вы выступаете. Рано, вот сейчас вот надо будет.
2: Вот сейчас?
1: Да!
2: Давай! Кто шагает по дорожке, у кого промокли ножки? Это
1: мы, отряд Зефирки, на одежде без козырки.
2: Пусть погода хмурится, мы поем на улице. Пусть погода хмурится,
1: мы поем на улице!
3: Мы Зефирки, мы улет, нас удача в лагере ждет. Нас удача в лагере ждет. Нас удача в лагере ждет.
1: Эй, сладкие, воздушные, самые послушные, если вместе мы сошлись, ну-ка, лагерь, соберись. Воздушные, самые послушные, если вместе мы сошлись, ну-ка, лагерь, соберись. Ой, да.
2: Да.
1: Поправь юбку, Женя.
2: Поправила, Марья Ивановна.
4: Мы в столовую бежим, соблюдаем наш режим. Если конкурс на пути, лучше нас там не найти. Мы танцуем и поем, очень весело живем.
1: Мы танцуем и поем, очень весело живем. Да.
3: Мы Зефирки, мы улет, нас удача в лагере ждет.
5: Нас удача в лагере ждет. Нас удача в лагере ждет.
1: Эй, сладкие, воздушные, самые послушные, если вместе мы сошлись, ну-ка, лагерь, соберись.
2: Ну-ка, лагерь, соберись.
6: Воздушные, послушные.
2: А, или все-таки берегись. А какая разница? Один разница, а? Только солнце подложится нам на месте, не сидится у костра, зажжем огни, не догорает пусть они.
3: Мы Зефирки, мы улет, нас удача в лагере ждет.
1: Да!
3: Нас удача в лагере ждет.
1: Когда?
3: Нас удача в лагере ждет.
1: Никогда!
7: Сладкие воздушные, самые послушные, вместе мы сошлись,
6: ну-ка, лагерь, заберись.
7: Ну-ка, лагерь, берегись, берегись, берегись, пись.
2: Ись, ись, ись.
8: О, как же стало.
2: Ись, ись, ись, ись.
1: Саня, давай.
8: Вот это
1: спасибо.
8: Песня.
1: Отряд Зефирки, спасибо большое за внимание. Больше не выходите на сцену.
0: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь «Клиника Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Гороскоп на Бим-радио.
12: Без возрастных ограничений.
0: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
13: Простая, понятная, доступная. «Лада в Канавто» от 620 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует до 31 июля 2026 года. Цена на «Лада Гранта Стандарт» с выгодой по трейдинг и госпрограмме. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

0: На самом деле сегодня пятница вообще-то. Это значит, что нам не надо слушать колбасу. Вот это нам надо слушать. А? Скажи «бу». Ой, давай еще раз, скажи «бу».
1: «Бу».
0: Глеб Низовский здесь появился.
1: А вы меня прибавьте, пожалуйста.
0: А ты сам, у тебя ручки есть, я видела.
1: О, пошло, пошло, пошла жара.
2: Давай, жарь.
0: Давай.
1: Глеб Жиглов и Володя Шарапов.
0: Да.
1: Альбом засиделись не зря. Глеб Жиглов и Володя Шарапов.
0: Oh,
1: yeah. Ищет банду.
0: Ловит.
1: И главаря.
0: Ага.
1: Понизно. Это малина.
0: Сейчас ты выйдешь и зайдешь нормально.
1: Сейчас ты выйдешь и зайдешь нормально. А у меня интернет не работает, потому что до сих пор не выучил текст.
0: Выкручивайся, дорогуля.
1: Сейчас надо.
0: Ты на радио работаешь.
1: Сейчас
0: уже мой выход.
1: И веселей рабочий класс. Танцуйте, мальчики, любите девочек. Пускай запомнят нынче нас. Малина, ягода.
0: Все, на этом мы вам говорим. Подождите, вот так вот мы
3: сделаем. Сообщения накидали по поводу ваших песен, кстати, и наших песен общественных начал. Прям много приятных.
0: Петр, ты вообще меня... Я тут сидела, ржала, потом еще две минуты не могла в себя прийти. Спасибо вам большое.
3: Зефирки, говорит, вообще прям просто молодцы.
0: Мы зефирки?
3: Да.
0: Надо на бизнес, значит, будет как-нибудь. В общем, Петр, спасибо вам за эфир.
3: И
0: мы услышимся
3: тоже
0: с вами на следующей неделе. Я еще на следующей неделе в отпуск не ухожу.
3: Хорошо, хорошо.
0: А я, кстати, завтра утром вернусь уже в студию сюда.
3: А я в понедельничек подойду. Пожалуй.
0: Все, Глеб.
3: Живой Володя Шарапо.
0: Тебе мы оставляем вот этот пульт. Береги его, не как Ботанин. Все, всем, дорогие радио.
1: А что он с ним сделал?
3: А мы не расскажем. Мы же хорошие коллеги.
1: Ух ты.
0: За эфиром тебе расскажу. Все, дорогие радиослушатели, до свидания. Вам хорошего вечера. Берегите себя. Петр Нижинский, Ярослава. Завтра утром с 8 утра я буду здесь. Так что будете работать. Давайте, я работаю.
3: Всем пока.
0: Всем пока.

0: что, солнышки мои, зайки мои, в студии Глеб Низовский, как у вас дела? Меня не было чуть больше недели, представляете, я схватил ангину, но я уже выздоровел, так что берегите себя, аккуратнее сидим под кондиционерами, ни в коем случае холодного много не пьем, все в меру себя нужно беречь. Рассказывайте, как дела, 792-72-42-102.8, в Телеграме, в Максе пишите, поболтаем, много интересного в этом часе мы с вами обсудим, а через час уже будет ваша любимая программа «Привет, приветов». Ну, про нее как-нибудь попозже еще упомяну.
1: Реклама на БИМ-радио. Большой футбол в Казани. 26 июля на Акбарс-арене. Рубин Краснодар. Специальный гость «The Limbo». Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Углянь 118-169-00-13-120. Казань, Котлова 2. 0+.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
1: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Марку, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соль.

Это была Юлька Савичева в эфире Бим Радио, друзья. Замечательная певица отечественная, да, у меня для вас как раз-таки, как обычно, традиционно, недельку, наверное, вы этого не слышали, песня «Открывашка» для часа. Немного, конечно, попозже, чем обычно, но ничего страшного. Я уже ее включал в эфире, если, может, даже кто-нибудь ее вспомнит. Это такой типичный фанк и соул 70-х, самое то для пятничного вечера, друзья. Напомню, кстати, 792-72-42-102. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь, куда едете, откуда едете. Может, кто-то шашлычок жарит уже вовсю, отдыхает за городом, а может, кто-то на работу едет, да? Мне Бабай написал: с выздоровлением, Глеб. Спасибо большое, Бабай. Рад очень слышать. Еще мне написал пользователь под именем Рой. Ну, а про два голосовых сообщения, которые я не могу послушать, к сожалению, поэтому, пожалуйста, напишите. Ну, так вот, друзья, следующая песня как раз для того, чтобы размяться. Время 8:15 по моим часикам. Так что самое время немного потанцевать, разогнать артрит и немножко разогреться, хотя на улице погода и так замечательна. KC and the Sunshine Band в эфире Бим Радио. Друзья, поехали!

0: что, друзья, это был Крис Ри в эфире Beam Radio с замечательной песней All Summer Long, то есть все лето, если переводить на русский. Итак, я вас спрашиваю, чем вы занимаетесь, да, можете по-прежнему написать 792-72-42-102.8, пожалуйста, буду рад зачитать с вами, пообщаться. Рой все-таки мне написал текстом, написал: «Привет, Глеб, еду домой вместе с таксистом Дмитрием и своей Настенькой, и большой-большой привет ей как раз передает и желает счастливой дороги». Давайте я вам тоже желаю счастливой дороги, Рой, готовьтесь к 9 вечера, потому что в 9 вечера тоже будет программа «Привет-приветов», вы там можете еще и музыку заказать, и для своей Настеньки тоже в том числе, это я так вам очень тонко намекаю, да? Да, вы уже начали заранее, здесь несколько человек заранее написали приветы, я это уважаю и ценю, безусловно, но с 9 вечера, господа, на всякий случай напоминаю, да, не обижаемся. Сегодня, кстати, знаете, у кого день рождения? Наверное, уже об этом в эфире упоминали 100%, но сегодня день рождения у Джей Ло, ребята, у Дженнифер Лопес. Сколько лет исполняется? Давайте посмотрим. Она так замечательно выглядит вообще для своих лет. Вот я как-то читал статью, то что она очень-очень строга к себе. То есть, понятное дело, она не употребляет ничего такого плохого, не ест жирного, не пьет, вообще ничего. Ей уже 57 лет, друзья, а как она замечательно выглядит. Ой, актриса такая, она еще и актриса замечательная, помимо певицы. Спасибо за детство, легенде. Александр, кстати, пишет: в бане отдыхаем, наслаждаемся погодой и пятницей. Ох, Александр, как я вам завидую. Вы мне адрес, пожалуйста, напишите в личку, может, я еще подумаю. После 10 к вам рвану, почему бы и нет?
1: Реклама на Beam Radio.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2 930 800.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Друзья, Мэри Гу, это была в эфире Бим-радио, а мне столько приятных вещей уже написали, да, мне Юлия пишет: «Здравствуйте, Глеб, мы готовим с детьми пиццу, ждем гостей, слушаем вас с отличным настроением. Давай что-нибудь танцевальное», пишет Юля. «И берегите теперь горло после болезни, не сидите много у кондера, а то снова заболеете». И я с вами согласен, Юля, видимо, иммунитет упал, и что-то где-то я подцепил, но сейчас уже тьфу-тьфу-тьфу, все более-менее хорошо». Сейчас бы тоже, кстати, от пиццы не отказался. Гульнара пишет: «Привет, Глеб, как давно я тебя не слышала. Чем я занимаюсь, значит? Слушаю любимое радио на кухне своей. Все поужинали, нужно убираться. Варю овощи, заготовки. Воскресенье у любимого мужа день рождения. Ух ты, желаю вот всего самого наилучшего, заранее поздравляю». Здесь в воскресенье будет Ленар вечером, насколько я помню, поэтому обязательно пишите. Я вот не сомневаюсь, что он отлично поздравит вашего мужа. Ну, конечно, легенда на базе. Знаете, кто появился? Кто появился здесь? Самир. Легенда просто радиослушания. «Привет, Глеб, легенда», пишет Самир. «Едем домой». И ждет программу «Привет, приветов». Да, Самирчик, уже совсем-совсем скоро, 28 минут осталось. Он также... Я написал, что от легенды слышу, а Самир мне в ответ, знаете, что написал, друзья? «Легенда казанского радио». Вот так вот. Всегда приятно от таких слов. Кстати, вот вы нам пишете такие приятные слова, пишите такие приятные слова мне в том числе. Вы также можете, друзья, оставить отзывы на Яндекс.Картах и на 2GIS. Нам было бы очень приятно. Самое ценное для нас — это ваши слова и ваше отличное настроение, которое мы, конечно же, пытаемся поддерживать каждый день. Спасибо, что вы у нас есть, дорогие друзья.

Ну что, друзья, узнали песенку, да? Конечно, это Шатунов был. Ну, только это какая-то зарубежная версия. Честно говоря, не знаю, кто такая Даниэла Пари. Надо будет почитать про нее. А пока давайте про более актуальные вещи, про погоду, друзья. Плюс 22 сейчас в Казани на данный момент времени. Ощущается как плюс 23. Облачно с прояснениями. Обещают сильный дождик с 9.40 вечера до 11 вечера. Вот именно тогда, когда я закончу эфир и пойду домой. Ага, спасибо. Также, возможно, гроза и сильный ветер. Есть предупреждение от гидрометцентра. Действует в период до 25 июля. Ну, то есть до завтра. А завтра, друзья, будет немножко облачно, но будет такая замечательная суббота. Плюс 31, представляете, вот эта жаришка нас ждет. В воскресенье тоже плюс 34, ух ты, и плюс 33 в понедельник. Вот не забываем носить головные уборы, потому что я мало того, что заболел и выздоровел, я еще и умудрился перегреться на этой недельке. Так что это тоже, друзья, бережем свою головушку светлую, она вам еще обязательно пригодится.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: встретит счастье.
1: Я думаю, сегодня точно каждый встретит счастье, друзья, потому что в конце часа традиционно, как обычно я делаю, будет романтическая пятиминутка, само собой разумеется. Я вас буду направлять на признание в любви, как всегда. Песенку я уже приготовил заранее, думаю, она вам понравится, так что готовим своих мужей, готовим своих жен, готовим девушек, парней для медляка, само собой разумеется. Ну а пока что рекламка, и в конце часа я к вам еще совсем-совсем скоро вернусь, не успеете даже соскучиться.
2: Реклама на Бим Радио.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» ООО «Канавто».
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладокан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, у вас наступает день дополнительных шансов и заслуженных подарков судьбы. Тельцы, вас ожидают волнующие события, которые могут вскружить вам голову в романтическом смысле. Близнецы, готовьтесь к началу рабочего дня, у вас появится возможность расширить свой бизнес и просто заработать. Раки, у вас будут подозрения в обмане, найти доказательства этого будет непросто, не стоит и стараться. Львы, возможно, вы будете лишены необходимого порядка и комфорта, привычных вещей, и даже люди вокруг будут другие. Девы, с самокритикой у вас всегда было хорошо. Попробуйте разобраться в себе и не искать изъянов в других. Весы, чем спокойнее вы воспримете временные трудности, тем крепче будут нервы. Скорпионы, небольшие разрушения пойдут вам на пользу. Это нормально. Чтобы построить что-то новое, надо избавиться от старого. Стрельцы, вас ждет повышенная утомляемость. Не беритесь за все подряд. Добавьте в свою жизнь спа или мечты об этом. Козероги, вы будете склонны к иллюзиям, связанным с личной жизнью. Взглянуть правде в глаза вы пока не готовы. Водолеи, вы сможете извлечь выгоду из чего угодно. Удача будет очень рядом. Рыбы, поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, выслушайте их мнение, примите к сведению, но сделайте по-своему. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам новых перспектив.

какая замечательная музыка заиграла, друзья. Это означает, что наступает романтическая пятиминутка с Глебом Низовским, традиционная. Даже не говорите, что не скучали по этой пятиминутке. Совсем скоро, а точнее через 5 минут уже начнется. Что начнется, друзья? Давайте угадаем вместе с вами. Программа «Привет, привет!» ваша самая любимая. 792-72-42-102.8. Пожалуйста, пишите, заказывайте песни, говорите слова любви, передавайте приветы. Говорите слова любви вы мне и передавайте привет тоже мне. Мне было бы приятно. В Телеграме, в Максе, еще раз номерок 792-72-42-102.8. А также, друзья, на нашем сайте и в приложении можно тоже очень удобненько и очень быстро передать приветик. Пожалуйста, присылайте, буду рад. А сейчас для вашего любовного разогрева Фил Коллинз в эфире Бим Радио. Прямо от Глеба Низовского.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, совсем скоро уже вернемся к вашим приветам и с днем рождения поздравим. И передадим привет, я воспользуюсь своей привилегией ведущего один раз. Мне сегодня можно. А пока напомню, 792-72-42-102.8, Telegram Max, пожалуйста, пишите, передавайте приветы, заказывайте песни. Уникальнейшая возможность, чтобы вас услышали, друзья, как вы кого-то любите. Ну и, конечно, на нашем сайте и на нашем приложении, в нашем приложении тоже можно передать приветик.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
2: 211-00-73. 0+.
3: Фестиваль концертов на крыше Roof Fest впервые в Казани. Комната культуры, Моя Мишель, Маркул, Федук, Смеш Бенд и другие артисты на крыше Roof Place этим летом. Билеты в кассах города. 16+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот мы и добрались до ваших замечательных приветов. И давайте не будем терять ни минуты драгоценного времени. И начнем с поздравления. День рождения, друзья. Поздравляем Алевтину с днем рождения. Пусть твоя жизнь будет наполнена моментами, от которых захватывает дух. Желаю тебе неиссякаемой энергии для новых свершений, крепкого здоровья и безграничного женского счастья. Самые близкие твои друзья. Это Евгений написал. И также от себя добавляю, Алевтина, желаю вам всего самого наилучшего, чтобы все ваши цели и мечты, конечно же, сбывались. Ну что, друзья, давайте похлопаем. Ура! День рождения — это очень хороший праздник. И сейчас, вот пользуясь опять же своей привилегией ведущего, я хотел бы поблагодарить и передать огромнейший привет Эльмире Фарходовне и Ольге Викторовне. Если бы не эти люди, друзья, я бы сейчас здесь эфир не вел, я бы дальше валялся с ангиной. Замечательные врачи, спасибо вам большое, очень добрые и замечательные люди, столько раз меня уже выручали, поэтому спасибо вам огромное и желаю вам хорошего пятничного вечера. И песенка для вас обязательно, конечно, прозвучит. Я даже знаю, какую вы хотите услышать. Следующая как раз-таки она и будет. Ну ладно, друзья, едем далее. Что у нас там еще? Что у нас по списку? Давайте посмотрим, много кто написал заранее. Александр мне писал: «Добрый вечер, Бим! Поставьте, пожалуйста, для моей любимой Оксаны песенку «Света, сладкая вата». Спасибо большое». Я так понимаю, это песня с группы «Тестостерон», поэтому она уже, да, она уже стоит в списочке, Александр. Обязательно, обязательно. Едем далее. Так, потом у нас, значит, пользователь под именем Пупс. Привет, Глеб. Привет, Болталка. И тебе, Дима Ченский, огромный привет. Поставьте, пожалуйста, песню mod.odinok.net. Пусть она добавит драйва и немного романтики в атмосферу. Да, романтики нам не занимать, конечно, сегодня без этого никуда. Дмитрий мне писал: «Вечер, блинчик-любимчик. Хочу передать привет Гульнаре Альбрусовне, Василисе, брату Исламу, Татьяне Аркадьевне, Наталье Альбертовне и Людмиле Владимировне из Болталки. И заказать песню «Ничего не говори» группы «Рок Острова», я так понимаю, да? Он потом еще написал: «Глеб, голос Бимрадио». Да, спасибо большое, Дмитрий. «Рок Острова» сегодня обязательно прозвучат. Так, ну, еще один зачитаю, и мы, наверное, будем начнем уже слушать песенки, а то время идет. Доброго вечера всем слушателям и сотрудникам любимого радио. Легкого эфира, Глеб. Большой привет любимой болталке. Вы замечательный. Любимый человек, ты тепло моей души. И просит поставить песенку «Мота». Она танцует под Шаде. Мот там, кстати, приглашенный, на секундочку. Там, по-моему, «Ба Индия» поет, если быть точным. Если мне, конечно, не изменяет память, да? Так, ну да, остальные, вижу ваши приветы, господа. Не переживаем, все зачитаю. А пока что песенка для Эльмиры Фарходовны, конечно.
2: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: мой красюшки, мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, Клавки Помидорихи.
1: Привет, приветов на Бим Радио. Заходи на официальный сайт Бим Радио и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну там, друзья, занимательная статистика. Как только прозвучал Михаил Круг в эфире, сразу как-то активизировали все. Мне столько сообщений пришло. Сейчас обязательно все зачитаем, не переживаем. Итак, мне, значит, Самир писал. Самир Легенда. Что он мне пишет? Приветствую, Глеб Легендович. Сегодня настроение у меня движное, и я очень шарнирный. За день много чего сделал. День дребедень, говорит Самир. Можно песню «Мумий-тролль» Владивосток 2000? Ух ты, вот Самир, как всегда, как говорится, выдает базу. То есть говорит по факту, да? Уходим, уходим, уходим, как говорится. Обязательно, Самир, для тебя прозвучит сегодня эта песня. Она уже стоит у нас в очереди. Так плотненько у нас с вами выстраивается плейлист очень быстро. Поэтому, друзья, надеюсь, мы с вами сегодня уложимся. Итак, Рой мне писал. Привет, Бим, привет, Глеб. Всем с болталки огромнейший привет. И моей любимой Настеньке. Люблю тебя очень, пишет Рой. И песню про любовь, пишет. Интересно. Также он спрашивает, есть ли песня про Настю. Надо будет подумать. Я поищу, конечно, про Настю. Если не найду, то поставлю что-нибудь про любовь, с вашего позволения, так сказать. Розали мне писала. Добрый вечер, любимый Бим и вся Казань. Передайте, пожалуйста, привет моей семье. Мы все вместе вас слушаем сейчас. И поставьте, пожалуйста, Беовульф Валькирию для нас всех. Спасибо. И красное сердечко. Розали. Розали, обязательно поищем, поставим для вас. Безусловно, без проблем. Если есть, то будет. Но я бы, по-моему, она есть, да, то есть вообще без вопросов. Так, Альбина мне писала. Добрый вечер, Бим. Едем с мужем из Краснодарского края домой. Всю дорогу на волне, Бим. Желаю нам счастливого пути. И я вам тоже желаю счастливого пути, Альбина. Также передает привет Казани и супругу Рустему. Я его сильно люблю, пишет Альбина. Хотели бы послушать «Машину времени. Поворот». Ага. Я посмотрю, можем ли мы поставить. Безусловно, без проблем. И, конечно, поставлю, если мы можем это сделать. Без проблем. Так, едем далее. Юлиана мне писала. Привет, Бим, любим. Передавайте привет нашей семье Хафизовых и всем, кто нас узнал. Желаем послушать песню группы «Добро». Надо повторить. Ага, обязательно повторим, Юлиана, посмотрим. По-моему, она у нас была, так что с удовольствием поставлю. Ладно, друзья, не теряем ни минуты времени. Сейчас звучит мод одинок.нет.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, возвращаемся к вашим приветикам. Напоминаю, на всякий случай, 792 72 42 102 и 8, пожалуйста, пишите в Телеграме, в Максе, а также на нашем сайте и в нашем приложении можно передать приветик. Там есть такая удобная кнопочка «Передать привет». Ну и заказать, конечно же, песню. Итак, Светлана мне писала: «Здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно бим-болталки, и просит поставить песню «Белые розы» Шатунова. И всем ведущим большой-большой привет, конечно же, передаю. Спасибо большое вам, Светлана, и вам тоже желаю, кстати, хорошего вечера, да, пользуясь случаем. Так, едем далее. Артур мне писал: «Бим, привет! Глеб, салам! Большая просьба поздравить с ДР Антипова Константина Евгеньевича. Хотим пожелать счастья, здоровья, любви.

рыбы и уток, неожиданно, хорошего отдыха на речке, семья Хакимовых и песню на ваш выбор, пишет Артур. Я даже знаю, что уже поставлю. А Константина хочу тоже лично поздравить с днем рождения и пожелать всего самого наилучшего, чтобы все, что вы хотели, все, чего вы желали, все, к чему вы стремились, вы обязательно достигли. С днем рождения вас. Песню обязательно поставлю. Да, и я, наверное, об этом скажу, когда будет песня «На мой выбор», да? Едем далее, друзья. Дмитрий как раз, Ченский появился, а я передаю Аделине Хафизовой привет тоже. Мы же с ней в одной школе учились и вместе ходим на занятия по барабану. Вот так вот, друзья, Бимрадио сближает, не иначе. Айрат Гореев мне писал. Привет, Бим, передаю привет сыночку Кариму. Включите, пожалуйста, для него песню группы «Финик и Атаман», диалоги тет-а-тет. Любопытно. Пороюсь в великих архивах Бимрадио и поставлю эту песню, да, разумеется, если она будет. По-моему, она у нас есть, я что-то такое помню. Рафаэль мне писал. В Телеграме одно единственное сообщение пришло от Рафаэля. Добрейшего вечерочка или... Не буду это читать на всякий случай. Так хочется говорить после песни, которая прозвучала ранее. Это он написал, когда у нас круг прозвучал в эфире, друзья. Хочется передать громаднейший категорический привет в первую очередь моей любимейшей супруге Лилии, моей маме Розе и, конечно же, дочерям Илине и Ролине, зятьку Азату. Так в конце, знаете, зятьку Азату. Естественно, категорически приветствую ведущих Бимрадио. Всем прекрасного вечера. И просят поставить песню «Руки вверх». Ну где же вы, девчонки? Поищем, поищем, Рафаэль. Само собой, разумеется, для такого прекрасного привета песню грех не поставить, я считаю. Так. Так. А все, у нас пока больше ничего нет, друзья. Ну как так? Ну-ка, давайте быстро исправляйтесь. 792-72-42-102.8. Место для песен еще есть, это я точно знаю. Поэтому пишите в Телеграме, в Максе, на сайте и на нашем приложении. А пока что «Муми-тролли», Владивосток, 2000.

Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, сейчас несколько приветиков еще зачитаем и на небольшой перерывчик уйдем. Так, Лилия мне писала. Да, привет, приветов, да, добрый вечер, Бим, любим. Хочу передать привет моему мужу Рафаэлю. Я тебя люблю, обожаю, ты самый четкий и правильный. Спасибо тебе за наших четких и правильных девчонок. Отдых в этом году был незабываемый, как и всегда. Спасибо тебе, ты моя любовь, пишет Лилия. Ох, Рафаэль, завидую я вам. Можно песню Куртуковой, пишет одного. Так, поищем такую, Лилия, обязательно поищем и поставим. Время пока еще позволяет. Княже мне писал, как обычно, как стабильно, каждый день стабильность, это хорошо. Бим, привет, передайте, пожалуйста, привет автоклубу Смотра, Казань. И Бим Болталки, конечно, тоже. И просит песенку о студию и группу Центр «Далеко». Хорошо, княже? Да, время позволяет вроде как. Послушаем, послушаем. Дмитрий мне написал еще. Добрый вечер, Глеб. Привет всей Казани. Что-то сгрустнулось сегодня. Если есть, поставь, пожалуйста, песню Высоцкого «Здесь лапы у елей». Спасибо заранее. Дмитрий, не грустите. Жизнь одна. И такая, такая широкая, такая веселая. Но зато она одна. Нужно об этом помнить. Давайте повеселимся немножко сегодня еще. Да, сегодня все-таки пятница, а завтра вообще самая теплая суббота за последние пару недель. Так что не унываем.
2: Даже интересней. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: метро.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Так, ну что, друзья, совсем мало времени осталось. У меня еще окошки открыты. Я вот сижу, слушаю, пошел какой-то ливень. Вот мне пора выходить скоро из студии. И, конечно же, начнется ливень. Да, объявляю конкурс, кто меня заберет и отвезет домой. Естественно, бесплатно. За то, что поставлю песню вашу. Ну ладно, об этом не будем. В общем, мы еще с Альбиной выбрали песенку. Да, следующий будет Леонид Агутин. И так, я сейчас скажу, с кем. С Дмитрием тоже подобрали. Высоцкого у нас, к сожалению, не нашлось конкретно песню здесь лапу елей. Я вам выбрал песню мистера Кредо. И знаете что? Песня «Медляк», и как раз-таки ее тоже просила другая слушательница. Вот мне писала твоя милашка, написала через сайт. «Здравствуйте, Глебушка. Передайте привет Вячеславу. Я рада, что мы встретились с тобой. Все получится, я верю. Будь с собой. Не грусти, не бойся преград. На пути все самое лучшее ждет впереди». И как раз-таки попросила песню мистера Кредо «Медляк». Видите, какое совпадение? Она, скорее всего, у нас будет завершать час, друзья. Я думаю, еще одна песенка влезет. А как раз-таки Лилия тоже вот другую песню выбрала. Она выбрала песню «Алюминиевые огурцы». Вот, скорее всего, этой песенкой и завершится... Завершится что? Наш с вами час, друзья. Гульнара мне писала также. «Овощи готовы», прислала фотографию. На картах сверкает молния, гремит вовсю. Передаю привет своим девочкам и мальчикам из болталки. Всем отличных выходных. Спасибо, Гульнара, вам тоже замечательных выходных. Желаю лично от себя. Рой попросил еще продублировать привет, так как Настенька его любимая не услышала, друзья. И вот Рой мне писал: «Привет, привет, Глеб. Всем с болталки тоже огромный привет и любимой Настеньке. Люблю тебя очень». И песня, между прочим, для вас, Настя, звучала. Группа «Фабрики» про любовь. Вот имейте в виду, была сегодня в эфире. Руслан написал лаконично: «Привет, Тагиру и Гуля». Ну, Тагира и Гуля, вам большой-большой привет от Руслана. Так, едем далее. Кого еще не забыли? Азат мне писал в Телеграме. Одно единственное сообщение опять-таки пришло. «Добрый вечер, Бим. Хочу передать привет своей семье, а именно жене Эльвирочке, сыновьям Вильдану, Рузалю, Рафаэлю и доченьке Азалии. Отдыхаем в Боровых и слушаем лучшее радио в мире». В скобочках «Бим». Поставьте, пожалуйста, «Басту», «Моя игра». Азат, вот чуть-чуть пораньше бы написали, минут на 15, да, у нас вечно плейлист забивается с какой-то неимоверной скоростью, поэтому всегда имейте в виду, друзья, что обычно песенки уже готовы до конца часа, где-то уже на половине нашей программы. Ну ладненько, следующий Агутин, песня о шофере, потом мистер Кредо, и я думаю, алюминиевые огурцы влезут, не влезут, вот постараюсь, друзья.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, два привета, повторяю, быстро, времени крайне мало. Руслан мне писал, вот Тагир не услышал. Руслан передал большой-большой привет Тагиру и Гуле. Надеюсь, в этот раз мы точно услышали. И Лилия, какие все сегодня невнимательны. Привет, добрый вечер, Бим, любим. Писала мне Лилия, хочет передать привет мужу Рафаэлю. Любит, обожает, самый четкий и правильный, пишет она про Рафаэля. Спасибо тебе за наших четких и правильных девчонок. Отдых в этом году был незабываемый. Как и всегда. И спасибо тебе, ты моя любовь. Писала Лилия про Рафаэля. Ну все, друзья, завершаем песни кино «Алюминиевые огурцы». Вот как раз у Константина сегодня был день рождения. Говорили песню на мой выбор. Пусть это будет как раз-таки она. Завершаем час, друзья. Всем хорошего вечера. С вами был Глеб Низовский. И услышимся завтра с 7 вечера. Пока.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: наслаждайся летом с Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
1: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Esse é o aquecimento do DJ.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Бим-радио. Первое в Казани.
3: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: 16 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Летнее настроение с БИМ-радио.
2: Космос — это синяки на

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: кафе в Казани.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Радио первое в Казани.
1: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Бим Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже, я и не заметил.

0: пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Отдыхай! С Бим Радио!

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое.

0: летние хиты на Бим Радио.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Бим Радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.